ним еще прежде, чем он пришел на землю, но такая жизнь никому не навязывалась, даже Иисусу. Иисус говорил эти слова, будучи человеком из плоти и крови, и в конце концов он пришел на землю, чтобы жить не как Бог, а как человек. Он жил той же жизнью, что и мы, и подобно нам. Он имел свою собственную волю. Он сам сделал выбор, чтобы полностью подчинить эту волю Отцу. Как написано, потому что любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы принять ее, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее. Иисус говорит нам здесь, не заблуждайтесь, этот акт самоподчинения целиком дело моего выбора. Я избираю положить свою жизнь и делаю это не потому, что кто-то сказал мне. Никто не отбирает у меня мою жизнь. Отец мой дал мне право и привилегию положить мою жизнь, и Он же дал мне право отказаться от этой чаши и избежать креста. Но я избираю принять это, потому что я люблю Его и полностью подчиняюсь Ему. Наш Небесный Отец дал всем нам то же самое право – привилегию избирать жизнь полного подчинения. Никого из нас не принуждают отдавать свою жизнь Богу. Наш Господь не заставляет нас жертвовать своей волей и отдавать Ему нашу жизнь. Он приглашает нас в обетованную землю, текущую медом, молоком и полную плодов, но мы можем избрать не входить в это место полноты благословений. Истина заключается в том, что мы можем иметь столько полноты Божьей, сколько хотим мы. И мы можем войти в Него так глубоко, насколько мы избираем, живя полностью Его Словом и под Его руководством. Апостол Павел знал это, и он избрал следовать примеру Иисуса Христа и жить жизнью полного послушания. До этого Павел был ненавистником Иисуса, фарисеем и гонителем христиан. Он говорил, что буквально дышал ненавистью к последователям Христа. Он также был человеком огромной силой воли и амбиций. Павел был хорошо образован и обучен лучшими учителями того времени. Он был самым ревностным фарисеем среди всех религиозных лидеров. С самого начала Павел продвигался вверх и имел успех. Религиозное руководство того времени уважало его, и он выполнял ясную миссию, одобряемую своим начальством. Действительно, вся его жизнь была уже расписана наперед, и он точно знал, куда он идет. Павел был уверен в том, что исполняет Божью волю. Но Господь взял этого энергичного, выбившего из низов независимого человека и сделал его ярким примером жизни полного послушания. Павел стал одним из наиболее зависимых от Бога, исполненных Богом, руководимых Богом людей во всей истории. Фактически, Павел заявлял, что его жизнь является образцом для всех, кто живет жизнью в полном послушании Христу. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал свое долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к вечной жизни». Апостол говорит, если хотите узнать, что значит жить жизнью полного послушания, посмотрите на меня. Решились ли вы в своем сердце идти за Иисусом Христом дальше? Тогда вас ожидают следующие испытания. Павел знал, что немногие захотят следовать его примеру, но его жизнь является образцом для всех, кто избирает жизнь полного послушания. Итак, путь полного послушания начинается с даруемого Богом чувства крайней беспомощности. Бог начинает этот процесс с того, что сбивает нас с нашего высокого коня. Это произошло с Павлом буквально. Он самонадеянно следовал своим путем по направлению к Дамаску, и когда с неба на него воссиял ослепительный свет, Павел упал на землю, трепеща от страха. Затем с неба раздался голос, говоря: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?»
Эти слова вернули Павла к одному событию, происшедшему несколько месяцев назад. Внезапно этот праведный фарисей понял, почему он не имел покоя в своей совести. Павел пережил долгие ночи смятения и тревоги, мучимой беспокойством и тревогой, потому что увидел нечто, потрясшее его до глубины души. Павел стоял, наблюдая, как побивают камнями апостола Стефана. Я уверен, что Павел запомнил выражение лица Стефана, с которым он встречал смерть. Лицо Стефана сияло небесным светом, распространяя вокруг святое присутствие неба. И его слова звучали с такой силою. Они проникали внутрь и обличали. Этот скромный человек, по-видимому, совершенно не искал одобрения у этого мира. На него не производили ни малейшего впечатления религиозные чины, и он нисколько не боялся смерти. Все это наглядно показало Павлу, насколько пуста была его жизнь. Этот яркий фарисей осознал, что Стефан обладал тем, что не было у него. Павел встретился лицом к лицу с человеком, полностью послушным Богу, и это сделало его жалким и несчастным. Вероятно, он подумал: «Я годами изучал Писание, но этот неученый человек говорит Божье Слово со властью. Я всю жизнь свою испытываю голод по Богу, но Стефан имеет саму власть неба, даже умирая. Он имеет такое ясное разумение Бога, какое я не встречал ни у кого другого. Однако все это время я преследовал его и ему подобных». Павел знал, что в его жизни недостает чего-то очень важного. Он имел какое-то знание о Боге, но непосредственное откровение от него у него не было, как это было у Стефана. Теперь, стоя на коленях и трепеща, он услышал с неба следующие слова: «Я Иисус, которого ты гонишь». Это было сверхъестественное откровение, и эти слова полностью перевернули для Павла мир. Я думаю, он часами пребывал в таком состоянии, падши на свое лицо и как бы говоря: «Я совершенно упустил это. Все эти годы я посвятил образованию и учению, делая добрые дела, но все это время я шел неверную дорогой. Иисус – это Мессия. Он пришел, а я не узнал его. Все эти места Писания в Исаии теперь приобретают смысл для меня. Они говорят об Иисусе Христе. Теперь я понимаю, чем обладал Стефан. Он имел сокровенное, личное знание Христа». Писание говорит: «Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь делать мне?“» Обращение Павла было драматическим действием Духа Святого, и каким бесподобным обращенным стал этот человек. Он был гонителем Божьего народа. Его свидетельство будет могущественным и неопровержимым подтверждением Евангелия Иисуса Христа. Наверняка Бог желал использовать Павла самым невероятным образом, как написано: «И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“». Следующие 3 дня Павел провел в посте и молитве, однако с неба больше не звучало ни слова. Он учил других и проповедовал им, но ничего из всего этого не могло сейчас ему помочь. Он был совершенно беспомощным. «Должно быть, он молился: „О Боже, ты вложил в меня такое желание знать тебя. Пожалуйста, покажи мне, что делать. Я так слеп и смущен, что ничего не понимаю“». Я говорю всякому преданному последователю Иисуса: запомните эту сцену. Здесь представлен образец жизни полного подчинения. Когда вы примете решение следовать дальше со Христом, Бог поставит на вашем пути Стефана. Он противостанет вам с кем-то, чье лицо излучает Иисуса. Этот человек не интересуется вещами этого мира. Его не заботит одобрение людей. Он ищет только того, чтобы угодить Господу, и его жизнь высветит и покажет ваше самодовольство и испорченность, глубоко обличая вас. Подобно Павлу, ты внезапно почувствуешь свою несостоятельность. Ты поймешь, что не имеет значения, как много благочестивых дел ты стремился делать, ты упустил Иисуса. И ты закончишь тем, что окажешься в глухой аллее,
потерявший всякий ориентир, ошеломленный, не зная, куда идти, не способный понять все предыдущее откровение. Но все это будет действием Бога. Он приведет тебя в это место крайней беспомощности. Итак, путь подчинения ведет ко многим страданиям. Как написано, «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Павлу было обещано плодотворное служение, но чтобы исполнить его, ему пришлось претерпеть великие страдания. Характер этих страданий весьма многообразен, включая разного рода мучительную боль, физическую агонию, душевные муки, эмоциональное напряжение, духовные муки. Как повествует Писание, Павел испытал их все. Не обязательно все, кто стремится жить подчиненной Господу жизнью, будут испытывать все эти страдания, которые терпел в своей жизни Павел. Но так или иначе, всякий искренне верующий встретится с болью, и за всем этим стоит какая-то цель. Видите ли, страдание – это такая сфера, над которой мы не властны, и именно там мы научимся полному подчинению Божьей воле. Итак, путь полного послушания ведет нас к единственному стремлению. У Павла не было никакого другого стремления, никакой другой движущей силы в его жизни, чем это, чтобы приобрести Христа. Я знаю одного благочестивого молодого проповедника, имеющего много друзей среди других молодых пасторов по всей стране. Я спросил его, какова, по его мнению, проблема номер один среди его товарищей. Он ответил: «Тяготение быть успешным». Его ответ изумил меня. Я знал, что стремление к успеху является обычным в мирском обществе. Неужели это является проблемой и для церкви? Он пояснил: «Молодые служители думают, что они должны в короткий срок произвести в своей церкви великое количество умножения и рост. Они испытывают сильное давление, чтобы увидеть на завтра великий рост. Это является также проблемой и для старших служителей. Они годами упорно трудились, чтобы увидеть рост своей церкви. Затем, когда церковь какого-то молодого пастора начинает идти на подъем и быстро расти, более старшие испытывают давление действовать подобным же образом. Они спешат на конференции, посвященные росту церквей, в поисках технологий умножения числа членов. Я не могу рассказать вам, сколько писем я получил, для которых характерно следующее. Наш пастор недавно возвратился с конференции, взволнованный новой формулой успеха. Он сказал, что наши служения должны быть более дружественными для грешников, и он совершенно изменил их характер, так же, как и свои проповеди. Теперь это совершенно другое место. Несколько месяцев назад здесь могущественно действовал Дух Святой, но теперь люди покидают собрание, потому что Дух Святой ушел. Одного пастора напугал совет некого эксперта по росту церквей. Ему сказали: «Ваша церковь не сможет расти, если все, что вы можете ей предложить, это Иисус». Этот эксперт упустил Христа. Этот ответ на любую церковную проблему всегда доступен, но этот человек проигнорировал его. Как? Он упустил из виду ту единственную цель и стремление, о которой говорит Павел – приобрести Христа. Если судить сегодняшними мерками успеха, Павел был полнейшим неудачником. Он не построил ни одного церковного здания. У него не было организации, и методы, которыми он действовал, другие лидеры ставили ни во что. Фактически, слово, проповедуемое Павлом, задевало чувства и звучало оскорбительно для значительной части его слушателей. По временам его даже побивали камнями за его проповедь. Какая же была ее главная тема? Крест. Молодые служители говорят: «Брат Давид, вы добились успеха. Вы имеете всемирное служение. Вы являетесь пастором мега-церкви. Вы даже написали популярные книги. Вы имеете устоявшуюся репутацию, а я ничто. Почему я не могу идти этим же путем?»
По временам меня подмывает ответить: «Но я заплатил цену. Ты не знаешь всех трудностей, которые я претерпел на своем пути». Но нет, это не ответ. Фактически я знаю людей намного благочестивее меня и которые перенесли намного больше, чем я. Они были верными и преданными, терпя ужасные страдания, некоторые даже до смерти. Однако их имена неизвестны миру. Это вообще не является предметом для дискуссий. Когда мы предстанем перед Богом на суде, мы будем судимы не за наше служение, наши достижения или количество обращенных в результате нашей деятельности. Единственным мерилом успеха там будет следующее: были ли наши сердца всецело преданы Богу? Отложили ли мы в сторону свою собственную волю и планы, чтобы принять Его волю и план для нашей жизни? Поддавались ли мы давлению товарищей по служению и следовали за толпой, или же мы искали руководство только у Него одного? Бегали ли мы по семинарам в поисках жизненной цели, или же мы нашли ее в Нем? Я был призван проповедовать Слово Божье, когда мне было всего 8 лет. И я честно могу сказать, что моей величайшей радостью в течение всей моей жизни было слышание голоса Господа. И когда я стою перед людьми, проповедуя им, я знаю, что говорю то слово, которое дал мне Бог. И прежде чем я отважусь проповедовать его другим, оно должно проделать свою работу в моей собственной душе. Я нахожу усладу, ожидая Господа, чтобы услышать: «Вот путь, иди по нему». Сейчас, когда мне уже 70 лет, и у меня есть единственное желание и стремление все больше и больше учиться тому, чтобы говорить только то, что дает мне Отец. Все, что я говорю и делаю от себя, не стоит ничего. И я хочу, чтобы я мог сказать: «Я знаю, что Отец мой со мною, потому что я исполняю только Его волю». Далее, удовлетворенность Павла всем была результатом полностью подчиненной жизни. Павел не спешил, чтобы видеть исполнение всего в его жизни. Он знал, что имеет непоколебимое обетование от Бога, и держался за него. В каждый данный момент времени он был удовлетворен тем служением, какое имел, свидетельствуя темничному стражу, моряку, нескольким женщинам на берегу реки. Этот человек был призван, чтобы служить всему миру, однако он был верен своему призванию, свидетельствуя одному человеку. Не завидовал Павел и младшим, которые, казалось, обошли его. В то время, как они, путешествуя по миру, покоряли Христу иудеев и язычников, Павел сидел в тюрьме. Он должен был слышать сообщения о великом множестве обратившихся благодаря людям, с которыми он состязался на поприще проповеди Евангелия благодати. Но Павел не завидовал этим людям. Он знал, что в жизни человека, полностью подчиненного Христу, бывают и скудость, и изобилие. Как он писал, великое приобретение – быть благочестивым и довольным, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Сегодня этот мир мог бы сказать Павлу: «Твоя жизнь приближается к концу, но у тебя нет никаких сбережений или вкладов. Все, что ты имеешь, это перемена одежды». Я знаю, что ответил бы Павел: «Но я приобрел Христа. Я живу подлинною жизнью». «Но дьявол всегда преследует тебя по пятам, Павел. Ты живешь в непрестанных муках. Фактически ты страдаешь, как никто другой, кого я знаю. Как это может быть?» Павел, наверное, бы ответил: «Я прославляю мои страдания. Когда я немощен, на самом деле я силен. Я измеряю мою силу не мирскими стандартными, но Господними». «Павел, но ты заканчиваешь свою жизнь глупо. Все Васии обратились против тебя. Чем больше ты любишь других, тем меньше любит тебя.
Все это время ты трудился, строя Божью церковь, даже угождая другим, став их слугой, но никто этого не ценит. Даже пасторы, которых ты воспитал, теперь смеются над тобою. Некоторые даже предают тебя анафеме со своих кафедр. Зачем ты все еще продолжаешь это служение? По всем меркам этого мира ты не добился успеха. И Павел, я думаю, ответил бы так: «Я давно уже умер для этого мира, со всеми его амбициями и лестью. Я не нуждаюсь в человеческой похвале. Видишь ли, я был восхищен в рай. Я слышал неизреченные слова, слова, которые нельзя пересказать людям. Так что вы можете участвовать во всех этих соревнованиях и конкуренции этого мира со всем его кипением страстей. Я же решил не знать ничего, кроме Христа, и притом распятого. Говорю тебе я, победитель. Я нашел эту драгоценную жемчужину. Иисус дал мне власть отдать и снова принять. Вот я и отдал все, а теперь меня ожидает венец. У меня в этой жизни только одна цель – увидеть моего Иисуса Христа лицом к лицу. Все страдания, через которые я сейчас прохожу, не могут сравниться с той радостью, которая ожидает меня. Да будут наши сердца похожи на сердца Павла, ища жизни полного послушания».

В тебе Господь с небес увидел, что семя злое прорастает. Людей ты множество обидел, всю душу семя затмевает. Росло то семя, крепким стало, плоды поспешно созревают, и тех плодов совсем немало. Плодом поступки называют. Кто плод отведает, скривится, в них горечь зла и яда много. Душа возмездия не боится, плоды гневят живого Бога. Ты можешь все еще исправить, с корнями вырви то растенье, решись в погибель путь оставить, приобретя в душе смиренье. Гордыни всей твоей не станет, душа растить добро захочет, за место зла к любви потянет, Господь об этом похлопочет. Он даст тебе другое семя, его растить, лелеять будешь, пройдет совсем немного время, и ты про зло в душе забудешь. Добро все зло искоренило, плоды добра уже поспели, любовь в твоей душе открыла небесные к Иисусу двери. Плоды всем счастье принесут, растение это плодовито, в твоей душе любовь найдут, она теперь не ядовита. Господь всем семя раздает, приди к нему, от зла избавит, его пусть семя прорастет и Господа плодами славит.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Милдред Кейбл нравилось путешествовать, переезжать с места на место, встречаться с разными людьми. Она всегда с нетерпением готовилась к каждому новому путешествию. Итак, в марте 1928 года, когда она и ее друзья покинули Лондон, чтобы снова находиться в Гоби, они надеялись попасть в пустыню через Туркестан, но путь через Россию был закрыт. Трудности создавались только для того, чтобы Милдред их преодолевала. И изменение плана привело тройку через Индию к подножию Гималаев. Затем через океан Шанхай и вверх по великой реке в Ханкоу, а затем на северо-запад, к их прежней штаб-квартире в Сучоу. Они наслаждались каждой минутой своего многомесячного путешествия. Особенно их взволновало, когда они попали в Линтунг в Китае, где из-под земли била горячая вода. Ничто не принесло бы Милдред такого удовольствия, как купание в плавательном бассейне, где пар серы смешивался с водой, придавая ей освежающее свойство. Вознаградив смотрителя за то, чтобы он не подпускал толпы любопытных ребятишек, три подруги поплавали в бассейне, отмылись от дорожной пыли и грязи и вышли оттуда, чувствуя себя бодро. Большое объявление сбоку от бассейна говорило: «Здесь можно очистить сердца».

В этот раз они ехали по дороге Гоби в новой повозке, которая была покрыта верблюжьей шерстью и ватной облицовкой. Но самым большим изобретением в ней было окошко, сделанное так, что через стекло они могли видеть все, что было снаружи, оставаясь незаметными. По бокам повозки были специальные приспособления ушки, на которых крепилась сетка, куда сложили мешок с мукой, сковородку, накидку из овечьей шкуры, которой укрывался извозчик, а также пакеты с духовной литературой. На этот раз у них также были лампы для палатки, где они будут проповедовать, много парафинового масла для лампы и палатка для них самих. Милдред всегда была готова отправиться в интересные места, находящиеся в стороне от дороги, потому что ее любознательный ум и наблюдательный глаз всегда готовы к восприятию красоты и истории Гоби. Одна экскурсия была к монастырю пещеры Тысячи Будд, которую она назвала картинной галереей Гоби. Спрятанная далеко за песчаными дюнами, с историей, восходящей к 200 году до рождения Христова, пещеры были выдолблены в утесе, и каждая из них являлась входом в храм или гробницу. Все стены были покрыты рисунками и чертежами, и краски светились в теплом свете Гоби. Здесь росли свежие молодые тополя и зеленая трава. Проходя через эти молчаливые залы с украшенными и расписанными стенами, которые, казалось, не имели ни начала, ни конца, она думала о пещерах, которые существовали уже более 1000 лет. Когда Милдред со своими друзьями посетила это место впервые, аббат приготовил домик для гостей. В нем были чистые спальные комнаты. Чтобы достать деньги на постройку здания, он обошел города и фермы с просьбой о помощи. Совершая такие походы, он редко возвращался домой с пустыми руками. Его дружелюбие завоевало сердце Милдред, и когда несколько лет спустя она снова приехала к пещерам, ее очень огорчила весть о его смерти. Она грустно стояла у его могилы, где он спал рядом с удивительными образцами древности, о которых он с такой любовью заботился. Милдред заметила мастеров, работающих на фасаде утеса. Они обтесывали поверхность отвесной скалы, готовя место для огромного Будды, которого должны были туда поместить. Будда был 80 футов высотой, смотрящий на пустыню, молчаливо восседающий над дюнами, ветром и колышущимися тополями. Наблюдая за мужчинами, откалывающими куски древнего утеса, чтобы сделать нишу для Будды, Милдред поняла, что рабочие не обладали мастерством художников, которые разрисовывали стены древних залов. Их Будда был довольно страшным идолом. И ей стало интересно узнать, изменился ли милостивый дух пещер под влиянием современных условий. Она страстно желала проповедовать в этих старых храмах о благой вести единственного истинного Бога. Разговаривая и проповедуя по дороге в оазис Тунуханд, они часто слышали об озере под названием Кросент, спрятавшемся за возвышающимися песчаными дюнами. Как-то обратился один мужчина к Милдред. Он спросил: «Леди, а знаете ли вы, что пещеры Тысячи Будд были созданы человеком, а вот озеро Кросент — это дело рук Господа?» «Но как далеко оно отсюда?» — спросила Милдред. «Прямо за гребнями дюн. Красоту его словами не описать». Милдред знала, как обманчивы расстояния в Гоби. Она часто смотрела в направлении этих дюн. Они казались такими близкими, и когда свет падал на их склоны, они подходили так близко, что, казалось, были почти что в городе. До них всего 4 мили, а когда вы приедете туда, вы найдете воду, чистые комнаты для гостей и тихое место для отдыха, сказал мужчина. Возможно, до восхитительного озера и было только 4 мили, но когда она и ее подруги отправились к озеру, они убедились, что к этому озеру не 4,
а, наверное, все 8 миль. С каждым шагом ноги погружались в песок по лодыжку и бороздили дюны, а когда выбирались на поверхность, уже не было сил поднять ногу для следующего шага. Каждый гребень песка, казалось, вел к другому. Но, наконец, они достигли вершины. Стоя на самом краю, Милдред посмотрела вниз, и перед ней предстало одно из самых красивейших зрелищ, которое она когда-либо видела в Гоби. Внизу лежало маленькое сапфирно-голубое озеро в форме полумесяца, обрамленное светло-коричневым песком. Самый легкий путь к озеру – это съехать вниз по песку. Она так и сделала. Весело, шумом съезжали они по песку. Гул песка напоминал им звучание гигантского музыкального инструмента. И этот громкий звук эхом отдавался вокруг озера. «Это наш гром», — сказал священник у маленького храма на берегу озера. «Вы будете часто его слышать, как только ветер начнет дуть в том месте, с которого вы спускались. Вы задели то самое место, что заставило заговорить пески». Спутницы провели на озере несколько дней, и оно произвело на них очень приятное впечатление. Но это же озеро могло показаться путешественникам хмурым и неприветливым, что и произошло с Милдред, когда она приехала сюда однажды в середине зимы. Озеро было замерзшим, и сильные ветры обдували его поверхность, а песчаные дюны сурово смотрели на те места, где не смог бы жить ни один человек. Но в любое время года на озере всегда были один или два странника. Один человек, которого она там встретила, носил 2 зеркала, которые были установлены над его лбом, так как он верил, что с их помощью он может видеть и прошлое, и будущее. Он называл себя посланником мира ко всем нациям. И когда Милдред рассказала ему об Иисусе Христе, как о князе мира, он слушал внимательно и долго. На голове у него была широкополая шляпа, которая была украшена куском материи. Всю свою жизнь он проводил в странствии от одного монастыря к другому, а теперь его путь лежал в далекий Тибет. Когда Милдред дала ему Евангелие на его языке, он поблагодарил и сказал, что будет рассказывать ее историю всем ламам, которых он встретит. Другой отшельник прибыл в домик для гостей на озере босиком. «Откуда ты пришел, лама?» — спросила Милдред. «С горы Ютай, в Шанси. Я шел 6 месяцев. Его красные и желтые одежды были в грязи и неопрятны. Подошвы его ног были черными и потрескавшимися. Через каждые несколько шагов своего долгого путешествия он падал вниз на землю. Он объяснил, что все это делается для того, чтобы исполнить обет». Милдред дала ему Евангелие от Иоанна. Тот открыл его на первой странице и прочел слова. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «Это об Иисусе», — проговорил он. Лицо его просияло. «Я знаю, я должен буду поверить ему». Итак, странники Гоби расстались там у озера Крессент. Семя Благой Вести было посеяно. Милдред и ее подруги знали, что если они будут рассказывать людям о Боге в течение их путешествия, Господь разбудит сердца многих, чтобы они поверили в Него. Они не зря трудились, в их труде было вознаграждение. Все осталось позади — и озеро, и гром, и пески, и длинный путь через холмы. Так как повозка везла большинство вещей, нужных путешественникам, не было необходимости часто ходить в магазины за покупками. Но когда это случалось, Милдред так нравились эти походы, что она называла их праздниками. Однажды 3 подруги захотели купить немного китайского шелка и 3 небольших полотенца в городе Хами. Когда они пришли в лавку, торговец немедленно угостил их чаем, а его помощники заторопились, чтобы принести товары и выложить их на прилавок.
Разговор начался о вещах, не имеющих ничего общего с торговлей. Хозяин, будучи очень вежливым, хотел узнать о Лондоне, Англии, и только как бы случайно упомянул, что все его отрезы шелка хороши. Между тем наблюдательный глаз Милдред осматривал каждый дюйм, обнаруживая неровные нити. Это очень удивило толпу, вошедшую в магазин. Люди заметили, они знают все. Шелк осмотрели, полотенца выбрали, а затем начался настоящий деловой торг. Глядя на ярлык с ценой, Милдред улыбнулась и предложила полцены. Но учтивый торговец слегка улыбнулся и указал на объявление снаружи своего магазина, которое гласило: «Здесь цены не обсуждаются», на что толпа эхом отозвалась: «Он не обсуждает цен». Долгие годы жизни в Китае научили Милдред многому. Она понимала, что это только начало к удачному соглашению между продавцом и покупателем. Поэтому она снова улыбнулась, перестала торговаться и почти уверила всех, что у нее нет достаточно денег для того, чтобы заплатить за такие дорогие товары. «Выпейте еще немного чаю», — улыбнулся хозяин. «Вы наши гости из далекой страны». Это был верный знак того, что сделка заключена. Достали бумагу, принесли чернила, и торговец начал выписывать счет. Достав листок бумаги из кармана, Милдред тоже посчитала цифры. К удивлению толпы, которая наблюдала, как ее ловкие пальцы скользили по бумаге. «Ты видел такое?» – спросил один мужчина. «Чтение, письмо и арифметика – все так легко им дается», – заметил другой. Все были рады покупке, и, уходя, Милдред оставила торговцу в подарок христианские книги. Три миссионерки планировали остаться еще на несколько дней или даже недель в каком-нибудь большом городе, подобном Хаме, для того, чтобы встречаться с людьми, рассказывать им о Боге, использовать любую возможность для того, чтобы проповедовать Евангелие. Это было частью их служения. Однажды к ним прибежал молодой человек и попросил о помощи. Его жена отравилась, и единственное лекарство, которое пришло ему в голову, было молоко кобылы, которое он ей и дал. Медицинские навыки Милдред были известны везде, где только побывали миссионерки. Милдред поспешила на помощь. Придя туда, она достала свою аптечку и дала нужное лекарство больной. Через час жизнь молодой женщины была вне опасности. «Я так и думал, что вы приедете», — обрадовался ее муж. «Мы вместе часто посещаем ваши собрания для детей в Сучоу». Такие случаи, когда спутницы могли оказать людям помощь, были для них глубоким вознаграждением. Они также очень ценили продолжительные разговоры с учеными людьми городов и оазисов. Так, в Хаме после долгого разговора с несколькими посетителями-мусульманами один из них открыто заметил: «Воистину, святой человек Иисус скоро придет, и Он будет справедливо править на земле». Во время путешествий и разговоров в Гоби их всегда подстерегал какой-нибудь сюрприз. Посещение храма короля драконов на окраине Хаме послужило началом разговора с тибетским ламой. Там, в прохладном парке храма, вдали от зноя и суеты Хами, лама пригласил трех подруг к чаю. Они говорили о толпах людей, которые приходили из города по праздничным дням. «Чего они хотят добиться, лама?» — спросили подруги. «Отпущение своих грехов», — сказал он. Те вопросительно посмотрели на него и спросили: «Вы знаете хоть один способ отпущения грехов?» Лама посмотрел на гостей. Эти три странные седоволосые женщины из другого мира были святыми, и все же такими практичными, такими добрыми и в то же самое время желающими задать колкий вопрос. Он признался, что не знает ни одного пути отпущения грехов. Долго говорили они о том, что только Христос прощает все грехи, так как Он взял их на Себя.
Прощение дается даром. Его не нужно зарабатывать каким-то усиленным трудом или добрым поступком, что пытаются делать многие люди. Только Бог может это сделать. Он дает прощение. Лама вежливо их выслушал, а женщины ушли домой. Они были счастливы, что еще одному смогли засвидетельствовать о Христе. Через несколько дней к ним в дом в Хаме пришел какой-то посетитель. Это был лама из храма короля драконов. Из складок своей мантии он достал пакет из желтого шелка и вручил им. «Вот вам немного денег. Мы хотим помочь вам в вашей доброй работе». Путешественницам всегда хотелось совершить поездку в город в стороне от главной дороги. И вот они решили посетить Баркул, который лежал за снежными вершинами. По пути они встретили маленькую девочку, дочь хозяина гостиницы. Она ехала верхом на своем ослике и от тряски подпрыгивала на нем. Ослик провел приезжих мимо зеленых уголков и садов скалистой пустыни, мимо ярких лиловых цветов. От этих цветов сердце Милдред радовалось. Ей нравились большие пространства пустыни, так же, как и редкие ущелья скал, где в трещинах сухой земли росли разнообразные цветы среди теплых, освещенных солнцем камней. Их маленький гид твердо и уверенно вел путешественниц за собой, пока не привел в Баркул. В гостинице этого города жители встретили их очень радушно. Их интересовало все, что они видели у чужестранцев. «Книги?» — заметил кто-то. «Дайте еще, пожалуйста, книги», — попросил другой. «Великие студенты! Они все носят очки, так как их зрение испорчено из-за того, что они много читают. Как же держатся очки у этой маленькой, если они ничем не закрепляются за ушами?» Продолжали сыпаться реплики. Не всегда было легко найти в новом городе семью, в доме которой можно было бы остановиться. Женщин никто не знал, но, к счастью, проходя вниз по улице, Милдред узнала знакомое лицо. Это был молодой человек, который приходил на служение для детей в Сучоу. Он и вся его семья сейчас были в Баркуле, где его сестра вышла замуж за начальника гарнизона. И так совершенно неожиданно в чужом городе была открыта дверь для проповеди Евангелия благодаря молодому человеку, который сказал, что он не забывает молиться каждый день с тех пор, как посетил детское служение Сучоу. В одном из богатых домов в Баркуле светлолицые разговаривали с молодой образованной женщиной. Она изучала книги и брошюры, которые предложили ей гости. Она была очень любознательная. Но прошлое ее жизни было омрачено и отягчено тем, что она поклонялась демонам. Милдред об этом узнала, когда их всех пригласили на поминальную церемонию по поводу 21-й годовщины со дня смерти отца этой женщины. Это было время причитаний и пиршества, песнопения и азартных игр. Но по прибытии трех особых гостей хозяйка потребовала тишины. И в середине языческой оргии все слушали слова об Иисусе и Его воскресении, а также о жизни, которую Он дает через свою смерть. И таким образом, во время этого путешествия три подруги постепенно прошли свой путь по дороге Гоби до Урумчи, где они остановились на зимние месяцы. Это был 1929 год. В шести остановках от Урумчи они увидели двух путешественников, которые подходили к ним. Один из них махал им шляпой. Это был высокий седовласый мужчина, которого они сразу же узнали. Это был Перси Матер, миссионер из Урумчи, их друг. Но еще приятнее им было увидеть знакомую Молли, которая тянула их старую повозку на протяжении сотен миль, а теперь гордо везла мистера Матера на своей спине. Она была еще весьма полезной и хорошо сохранилась после долгого отдыха в Урумчи.
Однажды, проезжая Урумчи в студенную зиму, один русский мужчина громко обратился к Милдред, так как он заметил, что ее лицо, а особенно нос, начинают отмерзать. «Мадам, быстро разотрите ваш нос!» Милдред начала тереть. Наверняка она его отморозила. Она терла очень усердно, и постепенно кровообращение вернулось. А затем какая-то добрая русская женщина натерла его водкой, и нос Милдред отошел. Всю эту зиму путешественницы носили высокие войлочные носки, а также валенки, для того, чтобы ногам было тепло. Каждый день они заставляли себя изучать туркменский язык. Ежедневно они ходили по серым заснеженным улицам города для того, чтобы встречаться с людьми и свидетельствовать им о Христе. Когда зима уступила весне, они стали подумывать, не отправиться ли им снова в города и оазисы Гоби.

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Вера – дар святой от Бога, нам невидимый предмет. Вера в небо есть дорога, по вере Бог дает ответ. Верой можно творить чудо, даже мертвых воскрешать. По вере смолкла в море буря, с верой можно все решать. По вере взор наш проникает и видит ясно мир земной. Даже что не видит, знает, вера — спутник мир иной. Спутник веры есть надежда, и сестра ее — любовь. Ищет веры, как одежда, есть для верного покров. Можно двигать даже горы, если вера так сильна. Не найти другой опоры, только с верой жизнь полна. Один Бог и она вера, для людей бесценный дар. Вера Божья всегда смела, без нее вся жизнь как пар. Друг, имей живую веру, пусть горит она в груди. Придом будь святому делу, смело за Христом иди.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

В ней образно показана любовь Господа Иисуса к Своей Церкви. Глава первая. Песни песней Соломона. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мирро. Поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Тщери иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кедарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылицы моей, колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. Мирровый пучок, возлюбленный мой, у меня, у грудей моих пребывает. Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках енгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потоки наши кипарисы. Глава вторая. Книги «Песни песней Соломона». «Я нарцисс саронский, лилия долин, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей». Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, сернами или полевыми ланями. Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое и дай мне услышать.

услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лицо Твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись. Будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор. Глава третья книги «Песни песней Соломона». На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Заклинаю вас, чери иерусалимские, сернами или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это, восходящие от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона. 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Вот они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота. Седалище его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью черями иерусалимскими. Пойдите и посмотрите, чери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его. Глава четвертая книги «Песни песней Соломона». О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, на которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Как лента алая губы твои и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мною, с Ливана, невеста, со мною иди с Ливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста!
О, как много ласки твоей лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов. Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, кипера с нардами, нард и шафран, аир и корица, со всякими благовонными деревами, мирра и алоэ со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Поднимись, ветер, с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его».

Новом Завете твердое Слово Христа. Я не оставлю вас, дети, с тяжкой ношей креста. Я не покину вас, дети, в Духе Святом к вам приду. Только ходите во свете, ждите. Я вновь к вам гряду в Духе Святом, что наставит, в Духе Святом, что силу пошлет, в Духе, что вас не оставит, в Духе Святом, что в скорби спасет. Слышим мы весь, что в Корее, в волнах пучин морской, имя Христа прославляя, братья находят покой. Их не сломили угрозы, в Духе Христос с ними там, сам утирая их слезы, крепость давал их сердцам. В Духе Святом их не оставил, в Духе Святом, что их поддержал, в Духе, что Бога прославил, в Духе, что страх побеждал. В Сирии злобное племя братьев ведут под ножи, в страхе их мирные семьи. Кто их утешит? Скажи, кто же залечит их раны? В ком им отраду найти, если все рушатся планы в скорбном, суровом пути? В Духе Святом утешение, в Духе их сила и мощь, в Духе Святом избавление, в Духе, что силен помочь. Чувствует дьявол кончину, церковь он вызвал на бой, ищет в сердцах он причину душу увлечь за собой. В это последнее время выпало, братья, нам жить, в мире нести Христа бремя, верным свидетелем быть. В Духе Святом наша радость, в Духе Святом полнота, в Духе общения сладость, в Духе мы славим Христа. В Духе Святом наша сила, в Духе Святом благодать. С Ним не страшна могила, с Ним нам легко побеждать. Слава Богу!

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. Марка 2:14. Из всех тем, которые поднимаются на страницах Нового Завета, есть одна тема, актуальность которой с каждым годом лишь возрастает. Это тема церковного единства. К единству между собой Христос призывает своих учеников. О единстве Он молится в первосвященнической молитве. О важности единства и о путях его достижения пишут все авторы посланий. Наверное, нет ничего более сложного, чем преодолеть разобщенность с другим. Настоящее единство основано на истинной любви. Сатана предлагает свои варианты, на которые мы с легкостью соглашаемся, обманывая самих себя. «Я против ничего не имею, но общаться с вами не буду». Это выражение — явный признак того суррогата, который лишь издали напоминает истинное единство, но который к единству никакого отношения не имеет. Почему мы говорим о единстве? Левий Алфеев был человеком, который стал служить оккупантом. Конечно, этот термин появился позже, во время Второй мировой войны, когда французское правительство генерала Петена призвало французов на сотрудничество с фашистами. В древней Иудее таких слов не знали, но это не мешало понимать им истинную сущность данного явления. Мытари собирали подати со своего народа. Чаще всего сбор податей сопровождался обманом и насилием. Нередко мытари даже имели специально подобранных людей для взыскания податей силой. Конечно, в народе их, мягко говоря, не любили. Слово «мытарь» и слово «грешник» стали синонимами. Общаться с мытарем приличным людям было нельзя. Пребывание мытаря в доме без свидетелей делало все находящееся в доме ритуально нечистым. Мытарь даже не мог быть свидетелем в суде, так как априори считался лживым и лицемерным. Кто-то может подумать, что Левий был другим. Это был честный и благородный мытарь. Именно по этой причине Иисус и позвал его. Но, как известно, худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому никаких оснований считать Левия исключением из общего правила у нас нет. Зато мы можем сделать два вывода. Первое. Христос не переживал за свой авторитет, призвав ученики мытаря. Об этом будет много рассказано в Евангелии ниже, когда речь пойдет о дружбе Христа с мытарями и грешниками. И второе. Христос может сделать даже из мытаря своего апостола. Левий, он же Матфей, стал не просто учеником Иисуса. Он стал евангелистом и написал одно из четырех Евангелий, которое посвятил как раз своим соотечественникам, иудеям, предателем которых он до этого считался. Но вернемся к теме единства. Как это происходит при любой оккупации, в древней Иудее возникли партизанские движения, которых желали освобождения своей родины любовью. Зелоты как раз и были таким движением. Причем именно зелоты отличались своей организованностью и особым рвением. Зелоты ложились спать с одной мыслью — истребить римлян, и просыпались с этой же мыслью. Но больше захватчиков зелоты ненавидели тех иудеев, которые перемкнулись на сторону оккупантов. Если зелот и мытарь встречались наедине, то с большой долей вероятности такая встреча для мытаря оказывалась последней. Не зря особо ревностных зелотов называли «кинжальщики», —
за то, что они постоянно носили с собой небольшой изогнутый меч. Так вот, среди 12 призванных учеников был не только мытарь, но и зелот. В Новом Завете используется слово «зелот». Христос учил своих учеников преодолевать разногласия, учил считать себя слугой ближнему и не превозноситься над товарищем. Конечно, в итоге 12 учеников стали не только 12 апостолами, но и 12 друзьями и 12 братьями. Они научились у Христа любить друг друга и понимать друг друга. Этого ждет Христос сегодня и от нас. Ему очень неприятно видеть, когда его ученики ссорятся между собой, копят обиды, создают кланы в церкви, пренебрегают друг другом. Кстати, именно такое отношение является тем самым грехом, о котором говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, когда пишет: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». 1 Коринфянам 11:29.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги.

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 334-й раз уже встречаемся. В прошлый раз мы остановились на 2 главе книги Иисуса Навина и говорили о

несколько объяснений. Ну, во-первых, то, что говорит апостол Павел, относится все-таки к христианам. То есть он пишет к римлянам, он обращается к ним в этом послании. «Всякая душа да будет покорна властям», и эта тема была весьма актуальной для христиан, тем более, что у властей к христианам было все больше претензий. Но Раав-то далеко не христианка, и ожидать от нее, что она будет послушна тому, что говорит апостол Павел римлянам, я думаю, не стоит. А во-вторых, она, по крайней мере, в начале этого эпизода точно не была Божьим чадом. Да, мы, дети Божьи, должны быть послушны властям. Но опять-таки, в начале эпизода к ней это не относится. В-третьих, Раав находится на стыке или на противоречии, точнее, между волей Божией, с одной стороны, и волей царя, земного правителя, с другой. Понимаете, какая штука? Бог отдал Иерихон в руки израильтян. То есть Бог это решил. И вот если законы государства противоречат открытой Божьей воле, вот не то, как я ее понимаю, да, а тому, как она изложена, тогда у чада Божия нет выбора. Мы призваны слушаться Бога более чем людей. Так должны вести себя Божьи дети. Я понимаю, что это очень сложно, и зачастую христиане, да, и христиане тоже пытаются отмазаться и сказать, что ну вот, я не исполняю закон, потому что мне так Бог сказал. И в подавляющем большинстве случаев мы не имеем права так поступать. Нет, мы нарушаем закон не потому, что Бог нам так сказал. Мне вспоминается человек, который опаздывал на работу, и работодатель ему говорит, я тебя уволю, у тебя вот опоздание за опозданием. Он говорит, а Бог мне сказал по утрам Библию читать. Я должен слушаться Бога более, чем человека. В данном случае этот работник, конечно, передергивает. Бог ему сказал читать Библию, но он совершенно спокойно может встать пораньше и читать Библию рано утром. Или поздно вечером. Еще один момент. Раав открывает причину своего поступка. И, услышав это объяснение, из уст самой Раав гораздо проще принять все остальное. Восьмой стих второй главы книги Иисуса Навина. «Прежде нежели они легли спать, она вошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь Бог иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу». Вот причина поступка Раав. Раав делает предложение своим разведчикам, но она при этом четко объясняет, как мыслили в то время люди в ее городе. Вот пришли эти иудеи, пришли они из-за Иордана, и Бог с ними. Бог уже отдал нас в их руки. То есть Раав оценила Божьи дела. Мы слышали. А как давно все это было? Как давно были те события, о которых она слышала? Как давно был переход Черного моря? 40 лет назад. Как давно были битвы с царями? Тоже довольно давно. Что произошло за эти 40 лет? Бог давал возможность жителям Ханаана покаяться и прийти к нему. По большому счету, Бог обещал Израилю эту землю еще во времена Авраама. Но тогда еще беззаконие жителей Ханаана не дошло до финальной стадии, до финальной меры, и Бог давал этим людям время для покаяния. И она говорит, мы слышали, мы все слышали, мы все в курсе.

0: С другой стороны, Бог не пускал и израильтян в Ханаан из-за неверия самих израильтян. Сегодня говорят, какой ужас! Бог взял и истребил руками Израиля жителей Ханаана. Но обратите, пожалуйста, внимание, Бог дал им даже не 40 лет, а если отсчитывать от Авраама, Бог дал им 400 с лишним лет, скажем так, 420 лет на покаяние. И они так и не покаялись. Рав говорит, мы слышали, мы были в курсе. То есть у них было время обратиться, они этого не сделали. А теперь идут люди Божии. Что делать, встает вопрос перед Рав, принять их или уничтожить их? Вот такой серьезный большой вопрос. Бог дал жителям Ханаана возможность покаяться, возможность уверовать. 420 лет была эта возможность. Ну а вот что, если бы был 421 год? Стало бы лучше? Или 422 года? Как вы думаете, что-то изменилось бы принципиально? Я предполагаю, что нет. Потому что 420 лет – это вполне достаточное время. За это время они слышали, за это время они могли измениться. Не изменились. Так и в новозаветный период. Те, кто не принимают Иисуса Христа, идут в ад. Кто-то скажет, ну времени было мало, не успели. Мало? Со времен прихода Иисуса Христа Бог дал нам уже 2000 лет. Мало? Сколько еще надо? Насколько больше? Многие сегодня знают, что Христос родился, жил, умер и воскрес. Однако одно знание не спасает. Спасает доверие, вера, личные отношения с Ним. И вот Раав уверовала. 12 стих. «Итак, поклянитесь мне Господом Богом нашим». Вот Богом нашим в некоторых рукописях, но не во всех. Если это действительно часть подлинного текста, то это великолепно, потому что это означает, что Раав ассоциирует себя с Богом Яхве, с Богом Израиля. Читаем дальше. «Поклянитесь мне, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти». Понимаете, она уверовала, и она действует на основании своей веры. И в результате Раав не погибла вместе с неверным городом. Кстати, если бы весь город поверил Богу, то и весь город можно было бы сохранить. Помните, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не изменился и в новозаветные времена. Без Христа человек обречен идти в ад, но у каждого человека есть достаточно времени в жизни для того, чтобы услышать и для того, чтобы отреагировать на эту весть. Итак, Раав услышала, Раав поверила, Раав действовала, вот это и есть спасение. Раав не погибла, потому что уверовала и действовала. Читаем дальше. 14 стих. Эти люди сказали ей, «Душа наша вместо вас да будет предана смерти. Если вы ныне не откроете сего дела нашего, когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене. И она жила в стене и сказала им, «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами. А после пойдете в путь ваш». И сказали ей те люди, мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот, когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же кто нас обидит, и ты откроешь сие наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Вот такая договоренность, такая история.
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Мы с вами подходим к третьей главе. Разведчики вернулись и фактически сказали Иисусу Навину: «Все, Господь предал эту землю в наши руки. Теперь нужно совершить переход. И это будет переход через Иордан». Хочу задать вам сразу вот какой вопрос. А вы лично, в вашей жизни, вы перешли через Иордан? Кто-то скажет: а разве мы должны переходить? Да, конечно. И еще как должны. И не знаю, как вы, а я никогда не понимал, почему многие люди говорят о переходе через Иордан как переходе в новую жизнь, в смысле вот о смерти и жизни в раю и так далее. Я хотел бы прочитать сначала фрагмент из третьей главы книги Иисуса Навина, а потом показать несколько духовных примеров. Первый стих. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Ситима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через три дня пошли надзиратели по стану и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников наших и левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ними. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. И сказал Иисус народу: осветитесь к утру, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Священникам же сказал Иисус: возьмите ковчег завета Господня и идите пред народом. Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом. Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобою. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воду Иордана, остановитесь в Иордане. Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего. И сказал Иисус: из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев, и хитеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и евусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колена. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет, текущая же сверху вода, а становится стеною. И так, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета Господня пред народом, то лишь только несущие ковчег завета Господня вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана. Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Цартана. А текущая в море равнины, в море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники же, несшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердую ногою. Вот давайте здесь остановимся. Вы помните, как Израиль переходил через Черное или Красное море? Когда Израиль переходил море, Моисей ударил воду своим жезлом или жезлом Аарона. И это было предзнаменование суда. Но теперь никакого жезла Аарона нет. Теперь перед израильтянами идет ковчег. И этот ковчег несут священники. И в этот момент, когда священники несут ковчег, Иордан открывается перед ними. Обратите внимание на несколько моментов. Во-первых, должно быть пространство между людьми и ковчегом. Какой смысл это имеет? Ковчег упомянут в этой главе 8 раз. Но при этом, что через ковчег Бог напоминает о своей святости. И люди должны понимать эту святость. Они не могут подходить слишком близко. Правда, потом, уже в новозаветные времена, придет Христос. И вот Он, Сын Божий, не будет держать это расстояние. Он станет как один из нас. Но мы и дальше будем с вами читать про ковчег, и ковчег своим существованием напоминает людям о Божьей святости. Еще один момент. Это время, когда Иордан разливается. Это время так называемых поздних дождей. Мы читаем про жатву пшеницы. Это особый период, когда на самом деле по человеческому размышлению, по человеческому разуму, никому и в голову не придет переходить Иордан. Жители Иерихона были абсолютно спокойны. Если уж когда-то будет вторжение, то явно не сейчас. Сейчас половодье. Сейчас воды расступились. Будет сезон засухи, тогда Иордан будет маленьким ручейком. Вот тогда израильтяне перейдут. Но понимаете, в чем штука? Если бы они переходили в сезон засухи, то это было бы проявление их военного гения. А в данном случае военный гений, ну, совершенно ни при чем, потому что нет никакого гения. Есть Божие водительство. И Бог переводит их через Иордан в то время, когда река наиболее полноводна. Но также и в то время, когда жители Ханаана и жители Иерихона конкретно к этому меньше всего готовы. Когда священники проносят ковчег, воды раздвигаются. Тут есть еще один интересный момент. В 16 стихе вода отступает до города Адама. Что это за город Адама? Исследователи спорят по этому поводу, но на карте ни этот город, ни какое-либо поселение с таким названием они найти не могут. Я не знаю конкретно, что это за город Адама, но Адам – это человек, или взятый от земли. Адама, как мы помним с вами, земля. Так вот, воды расступаются. И когда Христос пришел на землю, точно так же воды преступления, воды греха расступились. Через пришествие Иисуса Христа прощение даровано было и тем, кто жил в прошлом, во времена Адама, если они смотрели на Христа с надеждой. И тем, кто будет жить в будущем до конца века, и тем, кто при этом будет смотреть на Христа с надеждой. Воды расступаются. Таким образом, и ковчег, который и устроил-то Бог для того, чтобы израильтяне понимали, каков он, как действует он с этим народом, и ковчег этот указывает нам на Иисуса Христа. Еще один момент. Обратите внимание на то, что священники стояли на сухой земле, пока израильтяне не перешли через Иордан. Именно через ковчег Бог открывает этот путь. И ковчег здесь в самом буквальном смысле прообраз Иисуса Христа. Идем дальше и переходим к 4 главе. И дальше больше. 1 стих. «Когда весь народ перешел через Иордан, Господь сказал Иисусу, «Возьмите себе из народа 12 человек, по одному человеку из колена, и дайте им повеление и скажите, «Возьмите себе отсюда, из середины Иордана, где стояли ноги священников неподвижно, 12 камней, и перенесите их с собою, и положите их на ночлеге, где будете ночевать в эту ночь». Давайте остановимся здесь. Это первые вот эти 12 камней. Это камни, которые взяты из Иордана, из невидимого места, из того места, которое стало доступным только по воле Божией, по Божьему чуду. И вот их нужно будет поставить там, где совершался привал. Перенести из места невидимого на место видимое. 4 стих. Иисус призвал 12 человек, которых назначил из сынов Израилевых, по одному человеку из колена. И сказал им Иисус, «Пойдите пред ковчегом Господа Бога вашего в середину Иордана и возьмите оттуда и положите на плечо свое каждый по одному камню по числу колен сынов Израилевых, чтобы они были у вас лежащим всегда знаменьем». Когда спросят вас в последующее время сыны ваши и скажут, к чему у вас эти камни, вы скажете им, в память того, что вода Иордана разделилась пред ковчегом завета Господа всей земли. Когда он переходил через Иордан, тогда вода Иордана разделилась. Таким образом, камни сии будут у вас для сынов Израилевых памятником навек. Эти камни стали памятниками. И говорят они о воскресении Христа. Дело в том, что израильтяне перешли через смерть и воскресение Иисуса Христа. Опять это прообраз. Иисус умер за нас, когда мы были грешниками, и поскольку мы были грешниками. Переход через Иордан, таким образом, представляет не нашу физическую смерть, а смерть Иисуса Христа за нас. Как израильтяне переходили через Иордан по вере, так и мы переходим через Иордан по вере. Но входим мы в новую сферу жизни. Это жизнь, которую открывает нам Иисус. 8 стих. «И сделали сыны Израилевы так, как приказал Иисус. Взяли 12 камней из Иордана, как говорил Господь Иисусу, по числу колен сынов Израилевых, и перенесли их с собою на ночлег, и положили их там». А потом, друзья, были еще 12 камней. Об этом в 9 и следующих стихах. И другие 12 камней поставил Иисус среди Иордана на месте, где стояли ноги священников, несших ковчег завета Господня. Они там и до сего дня. Что это за камни? Зачем они были нужны? Первые 12 камней были вынесены из места невидимого и поставлены на место видимое. Другие 12 камней напротив, из видимого в невидимое. В чем их смысл? Зачем это было? Сегодня, к сожалению, уже нет времени об этом говорить, но в следующий раз обязательно скажем и продолжим. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в дороге, дома или на работе. Мы вместе с вами. Христианское радио «Радио МВ».

книге Библии важный урок нам оставлен на древних страницах. Да послужит он каждому впрок, кто к познанию правды стремится. Солнце жжет, и не день, и не два, жжет песок ослабевшие ноги, а картина все та же, одна. Все пески, ни ручья, ни дороги. День без влаги увял и поник. Солнце диск за барханами скрылся. Вдруг от моря послышался крик. Через минуту он в гул превратился. Это избранный Богом народ по Синайской шагает пустыне. И Египет, оставивший род, здесь ложится костями густыми. Вспоминаются прежние дни. Лук, чеснок, рабский труд и побои. Здесь шатры и барханы одни, зной и солнце над головою. Старики, собираясь с утра, морщась, манну вкушают привычно, а в то время в шатер из шатра заползает вновь ропот неслышно. Нет здесь хлеба и вдоволь воды, манна — это негодная пища. В рабстве было не больше беды, по шатрам смерть давно уже рыщет. Громче, громче все слышится крик. Моисею тот крик, как удары. Ты командовать только привык. Ты нас вывел, погибнем все даром. Сердце трепетно бьется в груди. Что-то будет, Бог так не оставит. Смерть устана уже позади. Это змеи, они уже жалят. И взмолился строптивый народ. Всюду смерть! Жены, дети кричали. Моисей за народ вопиет, и Бог вновь на мольбу отвечает. Медный змей высоко на шесте. Люди, взор свой туда поднимите, только с верой, надеждой в лице. И смотрите, смотрите, смотрите. Лица радостью снова горят, над пустынею льются уж песни. Вновь надеждою каждый богат. Будем с Богом в обещанном месте. Бог опять свое слово сдержал. Ханаан распахнул им границы. С каждым годом растет урожай. Всюду песни, счастливые лица. И собрав все плоды той земли, в дар несли. Но не Богу, кто славен. Не Хуштан, позабытый в пыли, на почетное место поставлен. Брат, сестра, этот строгий урок нам Господь из любви предоставил, чтоб древнейший этот порок не владел бы ни мною, ни вами. Змей в пустыне от смерти спасал, заслужив себе доброе имя. В Ханаане не строй пьедестал, вечный Бог эту жертву не примет. Он обильно тебя наградил, все с избытком тебе предоставил. Хочет он не один, чтоб кумир. Ты ни старый, ни новый не ставил. Пусть твой взор будет ясен и чист. Пусть легко тебе дышится миром. Бог с любовью стучит и стучит. Не поддайся влиянию кумиров.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8 глава, 28 стих. Божественные действия. Чтобы понять истину этого стиха и, соответственно, жить, нужно внимательно его прочитать. Знаем, это не предположение и не пожелание, а уверенность в том, что касается нашей любви к Богу. Любящим Бога. Бог любит всех, но данное обетование адресовано в частности тем, кто знает Его как своего Отца и потому любит Его. Призванным по Его изволению, Бог призывает всех поверить в Его любовь, а тех, кто уверовал, Он призвал навеки быть связанным с Христом Спасителем. Все. Ситуации, в которых мы оказываемся в течение своей жизни, не случайны, ибо всем управляет наш великий Бог. Содействует. Благодаря чудесной координации божественных действий все устроено для осуществления божественного плана. Ко благу. Многое, предпринимаемое в нашем цивилизованном мире, противоречит воле Бога, но Бог делает так, что все обстоятельства жизни верующих приводят к их благу. Его цели превосходят наше понимание. Для нашего блага Он использует даже наши проблемы и страдания. Все, чему Бог позволяет происходить в нашей жизни, имеет высшую цель — а именно, чтобы мы были подобны образу Иисуса.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Он ее узнавал среди других и на каждой фотографии искал только ее лицо. «А это когда снято?» – спросил он, немного наклоняясь вперед. «Это фото сделано в день моего крещения», – ответила она. «В этот день?» Иосиф приподнял альбом, чтобы ближе рассмотреть фотографию. «Мы тогда уже, наверное, уехали». «Да, вас здесь уже не было. Это было примерно 3 месяца спустя». «И ты это помнишь?» «Конечно, Иосиф. Я даже помню, о чем проповедовал в то утро Грисли Стеварт». Она пристально посмотрела на него. «Он на самом деле замечательный проповедник. Ты со мной согласен?» «Да, он мне тоже очень нравится. Что он в своих проповедях говорит, у меня дольше остается в памяти, чем то, о чем проповедуют другие. А ты еще помнишь, о чем он говорил в день твоего крещения?» «Нет, расскажи, пожалуйста, Долорес». Он сказал: «В нашей общине есть несколько одаренных молодых парней и девушек. Бог каждому из них предусмотрел работу. Одному может быть вести воскресную школу, другому быть диаконом, проповедником или миссионером. Каждое сердце, которое открывается Богу, вносит свой клад в то, чтобы распространялось Евангелие. Разве ты не помнишь, Иосиф?» «Помню. Но ты продолжай, мне хочется тебя слушать». Долорес улыбнулась. «Я не могу его сейчас воспроизвести слово в слово. Все-таки прошло 6 лет, но он сказал: каждый человек, который обращается к Богу и принимает крещение, получает одновременно нужный инструментарий, необходимое орудие, чтобы стать работником на ниве Божией. Печально только то, что многие верующие слишком ленивы, слепы и слишком упрямы и не слышат Божьего призвания. Многие так и умирают, не выполнив то, к чему были призваны». «Ты так хорошо все помнишь, Долорес». «Конечно, помню, Иосиф. Он и сейчас стоит передо мной. Его лицо сияет от радости, и он все поглаживает свою длинную бороду. Ты, наверное, это и сам хорошо помнишь, Иосиф, или забыл?» «Нет, помню». «Я не отец каждому из вас», — сказал он, «но я по-отцовски люблю вас и забочусь о вас, и в сердце своем я о каждом из вас молюсь, как о своих собственных, родных сыновьях и дочерях, чтобы наш Господь каждого мог употребить на работе во славу имени своего. Я этого никогда не забуду. Почему он тогда так сказал?» «Я точно не знаю», — ответил Иосиф, задумавшись. «Но его и дядю Тома Брэдли я всегда очень любил. Другой человек, который мне тоже очень нравится, это мой школьный учитель Амос Пеннивилл». «Что тебе больше всего нравится в человеке, Иосиф?» — спросила она, закрывая альбом. «Я думаю, вежливость и доброжелательность». «Ты что, был знаком с моей тетей?» — спросила Долорес. «С тетей, которая сейчас умерла. В прошлом году она прислала мне на мой день рождения открытку со стихом. Доброжелательность — это единственный язык, который слепой видит и глухой слышит. Какие прекрасные слова!» «Да», — согласился Иосиф, — «это действительно так». «Расскажи мне, Иосиф, как дела у твоей матери? Мне также хотелось бы слышать что-нибудь о Виргинии и Лавелле. Интересно, я узнала бы их сейчас?» Они говорили обо всем, а между тем лучи солнца становились все длиннее и, наконец, совсем исчезли. И чем дольше они так разговаривали, тем больше общего находили они друг в друге. Как хорошо, что все то доброе, чему его учила мать, находило в этой девушке ответ и понимание. «Неужели уже 9 часов?» – вдруг спросила она. «Не может быть! Фредди обещал в 9 за мной заехать!» «Прежде чем ты уйдешь, надо бы нам с тобой спеть несколько песен. В конце концов, сегодня воскресенье, а мы с тобой не были на вечернем богослужении». Иосиф не успел еще высказать свое согласие или несогласие, как Долорес уже поставила лампу на физгармонию. «Идем!» — пригласила она его и покрутила свой стул повыше. «Какая песня тебе больше

всего нравится». «У меня вообще-то нет любимой песни», — признался Иосиф. «Давай споем твою любимую». «Ты будешь удивлен, если я тебе назову мою любимую песню», — сказала она, листая песенник. «Но я уверена, что эта песня тебе знакома». Она коротко взглянула на него, прежде чем запеть. «На далеком холме старый крест виден мне». Эта песня — одна из простых, но самых впечатляющих евангельских песен. Они вместе спели ее до конца, все четыре строфы. «Почему тебе эта песня нравится?» — спросил Иосиф. «Я тебе, Иосиф, не могу сказать, почему», — ответила она. «Может быть, потому, что это была первая песня, которую сыграла мама на физгармонии, когда у нас инструмент появился. Ты знаешь, отец купил его всего за $7 на аукционе, и я должна была ему пообещать, что буду по воскресеньям играть на нем только духовные песни. У мамы редко бывает время, чтобы играть, но по воскресеньям перед обедом мы всегда вместе поем». «Как хорошо, что ты умеешь играть на физгармонии. Мама меня научила. Ты уверен, что Фредди за тобой скоро приедет?» «Да, Иосиф, прежде чем ты уедешь, я хочу тебя угостить». Она побежала в кухню и вернулась с двумя чашечками клубники, засыпанной сахаром, чашечкой сливок и тарелкой вкусно пахнущего пирога. Иосиф не стал отказываться. Никогда еще он не ел что-либо более вкусного. «Я счастлива, что тебе у нас понравилось», — улыбаясь, ответила Долорес. «И если будешь писать матери, то передай ей, пожалуйста, привет от меня. Она удивительная женщина». «Спасибо, передам с радостью», — сказал Иосиф. «Я и не знал, что ты так хорошо знакома с моей мамой». «Признаться, я не так уж близко ее знаю, Иосиф, но люди о ней рассказывают так много хорошего. Кажется, я теперь слышу голос Фредди. Вечер пролетел так быстро, тебе не показалось?» «Да, уже почти 10». Она протянула Иосифу шляпу. «Большое спасибо», — попрощался он. «Я был бы счастлив в следующий воскресный вечер снова быть в вашем доме». «Правда?» «Конечно, Долорес». Она некоторое время смущенно смотрела на свои руки, потом прошептала: «Я очень рада и буду тебя ждать». Никогда из ворот дома Бейсов не выходил кто-то более счастливый, чем Иосиф в этот вечер. «Ну как ты провел вечер, Фредди?» — спросил Иосиф, садясь рядом со своим кузеном в коляску. «Не знаю, что тебе и сказать», — отвечал тот. «А как у тебя дела?» «Вечер был просто чудесный», — сказал Иосиф. «Чудесный? Что ты под этим понимаешь?» «Я наслаждался каждой минутой, а в следующее воскресенье я снова поеду к Долорес». «О-о-о!» — Фредди протяжно присвистнул сквозь зубы. «Если бы я мог тоже так сказать! Мне было далеко не так интересно, как я себе это представлял». «Что же тебе не понравилось, Фредди?» «Между нами говоря, я был как-то разочарован», — сдавленным голосом ответил Фредди. «Ах, давай не будем об этом говорить. Может быть, мы еще раз договоримся с ней о свидании, а может и нет. Я еще не решил». «Мы вообще не знали, о чем друг с другом разговаривать». «Вы пошли в церковь?» «Да, но мы не сидели рядом. Марта этого не хотела. Я думаю, она боится разговоров. А для тебя, видно, вечер был самый успешный». «Фредди», — отвечал Иосиф с уверенностью, — «я вряд ли бы спросила разрешения в следующее воскресенье прийти снова, если бы мне было там плохо». Дальше свой путь домой они продолжали молча. Каждый думал о своем. В четверг Иосиф отправился в дом своего работодателя, чтобы поговорить с Макракеном о незнакомых ему насекомых-вредителях, которые покрыли часть виноградника. У ворот дома он встретил совсем молоденькую девушку, которая, плача, закрыла лицо платком. Услышав шаги, она резко подняла голову и направилась к нему навстречу. «Пожалуйста, не стучите!» — всхлипывая, сказала она. «Старый Фонце умирает!» «Я тебя уже однажды утром встречал здесь, да?» «Да, меня зовут Минни. Я не могу там возле него больше выдержать!» — плакала она. «Так старый Фонца там один?» — спросил Иосиф. «Нет, он с медсестрой».
сестрой Сноу. Вчера вечером у него был еще один приступ паралича, потом он был без сознания. Я просто не могла дольше смотреть на него». Мини вытерла платком глаза. «А Макракен об этом знает?» — поинтересовался Иосиф. «Знает», — ответила Мини и скомкала в руках мокрый от слез платок. «Он приходил к нему, как только у него было время, а сейчас он ушел в свой рабочий кабинет. Жена Макракена тоже очень переживает. Мы заботимся о нем так же, как если бы он был белый, может быть, даже больше. Ты не можешь себе представить, как здесь все его любят». «Я его тоже очень люблю, Мини», — попытался ее успокоить Иосиф. «Он всегда ко всем был так приветлив», — с горечью продолжала Мини. «Будем надеяться, что он не будет разочарован». «Разочарован? Кем?» «Богом! Будем надеяться, что он попадет на небеса, он в это крепко верит. Пусть у Бога найдется для него хоть небольшое местечко. Многие люди говорят, что негры не попадут на небеса, что они умирают так же, как лошади или птицы, но я просто не могу поверить, что старого верного Фонца Бог не примет, ведь он всегда был так добр ко всем нам». «Конечно же, он его примет», — серьезно отвечал Иосиф. «Бог его никогда не оттолкнет, если он в него твердо верил». «Ой, Иосиф, очень хочется верить, что ты прав. В глазах Бога Фонца такой же человек, как все мы, как ты и я. Иисус умер за всех людей на земле, за белых и за черных. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Это заповедь, годится она и для Фонца». «Ты в этом уверен?» Девушка умоляюще посмотрела на Иосифа. «В этом я совершенно уверен, Мини». «Может, мне все-таки следует вернуться? Медсестра Сноу сейчас с ним совсем одна». Мини на цыпочках подошла к дверям. «Хочешь со мной зайти?» Медсестра положила голову Фонца повыше, глаза его были полуприкрыты, и Иосиф сразу заметил, как изменилось его черное лицо. Его руки, которые всю жизнь тяжело работали, теперь лежали дряблые и неподвижные на его груди. Вдруг Фонца открыл глаза, улыбаясь, посмотрел на потолок и сказал еле слышно нараспев: «Качеля опускается все ниже, сладко, все ниже, сладко». Он еще раз глубоко вздохнул и перестал дышать. Старый Фонца умер. В это мгновение в комнату вошел Макракен, тихо затворив за собой дверь. Он постоял немного молча, потом положил Иосифу руку на плечо и сказал шепотом: «Этот день я, наверное, никогда не забуду, Иосиф. Фонца Булет был доброй, верной душой. Нам всем его будет очень не хватать». И он покачал своей начинающей сидеть головой. «Все эти долгие годы он работал у нас, и я никогда не слышал, чтобы он сказал плохое слово или сделал что-то злое. Никогда и ни от какой работы он не отказывался. Я хочу сдержать свое слово. Он должен быть похоронен, как он этого достоин». «Я приду в другой раз, господин Макракен», — вполголоса сказал Иосиф. «Что ты хотел, сынок?» «С некоторых веток винограда я не могу никак вывести какую-то тлю. Идем со мной на склад. Я дам тебе против нее одно средство. В это время надо быть очень внимательным, иначе вредители возьмут верх, и дело пропало». Кэти Бантум всегда клала почту Иосифа возле телефона. Когда Иосиф вечером вернулся с работы, его ждало письмо от матери. После ужина он тотчас ушел в свою комнату, пододвинул стул к окну и стал читать. «Мой дорогой Иосиф, прежде чем я приступлю к своим делам, хочу тебе сначала написать. Вчера мы снова были в гостях у семьи Вильямс. Мы у них обедали и опять немного ближе познакомились. Проповеди брата Коллинз становятся все содержательнее и интереснее. Помаленьку Лавелл и Виргиния знакомятся со своими ровесниками и заводят новую дружбу. Отец вчера вечером на молодежном впервые взял слово. Он говорил на тему «Верные признаки апостольского служения».
При этом он упоминал также любовь, терпение и понимание. Иосиф, он говорил чудесно, но если бы он... Ах, Иосиф, ты же знаешь его. Пожалуйста, молись за него. Я знаю, ты не откажешься за него молиться. Виргиния в школе хорошо справляется со всеми заданиями, но никак не может дождаться, когда же она станет самостоятельной. Я бы охотно снова немного побочно зарабатывала, чтобы купить ей несколько платьев и пальто. Но пока такой возможности не предоставилось. Рада, что ты съездил к Ирне и что работа в винограднике тебе нравится. Мне, конечно, интересно было бы узнать о твоем первом свидании. Я весь вечер думала о тебе и молилась. Насколько помню, Долорес Бейс была симпатичной девушкой, когда мы оттуда уезжали. Одно я знаю точно, если она похожа на мать, то из нее получится когда-нибудь хорошая жена. Таких сейчас мало встретишь. Пусть Господь благословит вашу дружбу, я буду каждый день за вас молиться. Отцу это знакомство не очень понравилось. Иосиф притаил дыхание, но не могу тебе точно сказать, почему. Виргинию это очень рассердило, она и Лавил считают, что ты сделал правильный выбор. На последней неделе у меня была богатая почта. Может, ты знаешь, что жена Банту мне тоже письма написала? Я так рада, что она тебя полюбила. Отец планирует в конце этой недели отправиться в Чикаго с очередной партией скота. Несколько недель тому назад он уже был там. Лавел горит желанием научиться ездить верхом на Квиксильвере. Но отец считает его еще маленьким для этого, поэтому твоему брату тебя очень не хватает. Передай, пожалуйста, твоей хозяйке Бантум, что я очень рада была получить от нее письмо, и в ближайшие дни напишу ей ответ. Отец говорит, что я слишком много почтовых марок трачу, но эта переписка с друзьями для меня действительно имеет большое значение. Я радуюсь каждому письму, особенно от тебя, Иосиф. Только ты будь осторожен в своих письмах домой. Я думаю, мой дорогой, ты меня понимаешь. Я могу только пожелать, чтобы однажды многое изменилось, но в данный момент я не могу тебе что-то конкретное о Долорес Бейс написать. Я бы с любовью приняла все, но лучше будет, если ты в будущем о ней пока не будешь больше упоминать в письмах. А теперь мне пора браться за свою работу и в первую очередь помыть посуду после завтрака. Кажется, сегодня будет очень жарко. Вчера вечером я перечитала 92-й псалом о том, что и в старости можно быть плодовитым по Слову Божию, и я захотела поделиться с тобой своими размышлениями. Чему научишься в юности, во что уверуешь, за что борешься и что отстаиваешь – это тебе и в старости поможет добрые плоды приносить. Что может быть более привлекательным в человеке, чем и в старости быть жизнерадостным и счастливым? Да сохранит тебя Господь, мой дорогой Иосиф. Прошу тебя, молись за всех нас. С любовью, твоя мама. Иосиф сложил письмо и склонил голову в молитве. Обычно в эти мгновения он видел перед собой лицо матери, которая его везде сопровождала, которая смотрела на него из темноты вечером, когда он ложился в свою постель, улыбалась ему утром, когда он вставал, подбадривала его днем во время работы. Это милое, честное, немного печальное лицо его матери, которая умела снова и снова вселять в него мужество и уверенность, что все будет хорошо. Но сегодня вечером, как и во все последние вечера, на него из темноты смотрели два лица — лицо его матери и лицо Долорес Бейс.

Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение книги «Свет с небес». Ждем вас завтра у наших радиоприемников в это же самое время. Божьих вам благословений!

Господь ждет тебя. Приди к Нему сейчас. Открой свое сердце для Него. Разреши Ему войти. Оставь свой грех. Бог любит тебя.

Момент творения. Знакомьтесь, Каиафа. Удивительная находка израильских археологов проливает свет на события библейских времен и на судьбу важного новозаветного персонажа. Археологи считают, что они нашли кости первосвященника Каиафы. Если это так, это будет первой находкой останков новозаветного персонажа. Могилу обнаружили совершенно случайно. Это произошло в 1990 году при работах по расширению дороги через лес мира. Ученые не хотели заявлять о находке, пока не убедились в ее значении. В пещере, где были обнаружены останки, трижды упоминается имя Каиафы. В гробнице была найдена надпись «Иосиф, сын Каиафы». А некоторые источники говорят, что человека, осудившего Иисуса, звали именно так. Монета, найденная в пещере, была произведена между 37 и 44 годами нашей эры. В склепе также были найдены кости шести человек – двух младенцев, ребенка постарше, подростка, взрослой женщины и мужчины, которому было около 60 лет. Считается, что это и был сам Каиафа. Каиафа руководствовался политическими мотивами, говоря, что лучше бы одному умереть за всех людей, чем всему народу понести наказание. Не подозревая того, он произнес пророческие слова: «Иисус Христос в самом деле умер, чтобы спасти всех нас от вечной платы за грех». Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

тот день никто еще не ведал, что этот день решает все, что вся земля в распятии этом спасение обретет свое. Никто, лишь я знал продолжение. Я знал, что будет через час. Я знал свое предназначение. Я сквозь века смотрел на вас. Я стал вам дверью во спасение, когда мне было 33. Я видел ваше поколение и слышал тихое «Прости». Я стал для вас водой и светом, но знал, что приготовлен крест. В тот день я знал, что буду предан. Я знал, другого пути нет. Я знал, что время уже вышло, что остаюсь совсем один, что смерть над городом повисла, что этот час невыносим. Я слышал крики: «Он предатель! Убей его! Пусть он умрет!» Они не знали, что Создатель их наказание несет. А я молчал. Еще немного, вот занесем мой первый гвоздь. Какая боль, как крови много! Свершилось, наконец сбылось. Сухие губы, я прикован. Мне не вздохнуть, я над землей приговорен и сбит, оплеван ожесточенною толпой. Пасхальный агнец без порока, безгласен, кроток и смирен. Я первенец, я жертва Бога, для смерти зачат и рожден. Я в той толпе тебя увидел, ты был среди них, кричал: «Распни!» А я молил отца: «Прости им, я был посланником любви». Я знал, ты взвесишь свои годы, которые ты зря прожил, так и не понял, где ты, что ненавидел, что любил. Твои дороги были круты, успех, падение, суета, а ведь хватило бы минуты, чтоб в сердце пригласить меня. В тот день, когда меня распяли, я уже видел твой финал. Твои грехи тебя терзали, за них ты смерти ожидал. Я видел слезы, стыд, смущение. Я видел горечь и вину. Я видел твой конец и тление, и понял, я тебя люблю. Люблю тебя, пусть ты не понял, а может, не хотел понять, зачем я все земное горе спешу с собой на крест забрать. Люблю тебя, и только это было причиной того дня. Люблю тебя, пусть безответно, но я решил спасти тебя. Любовь к тебе мне придавала решительность не отступать, стерпеть и вырвать смерти жало, чтобы тебе не умирать. Я знал, что есть в любви победа. Толпа шумела, всюду крик, а я любил, прощал, и это вводила дьявола в тупик. В тот день я умер. И свершилось, в тот день я за тебя шел в ад. А небо для людей открылось, ведь грех со мною был распят. С тех пор земля и небо рядом, но пропасть есть,
длиною в шаг. Тот шаг так прост, шагнуть лишь надо, чтоб быть со мной на небесах. Шаг покаяния, и ты принят, если поверил ты в меня. К тебе простерта Божья милость, я оправдание для тебя. Я слышал ложь, что в твои уши искусно сатана вложил. Он и в ярости спешит разрушить все то, что я тебе открыл. Я видел все твои боренья, я видел внутренность твою, я видел гордость и сомнения, но все равно тебя люблю. Я жду тебя, иди без страха, ты дорог мне, ведь столько лет я шел к тебе по грудам праха, чтоб принести тебе свой свет. В тот день я этот день предвидел, тогда я думал об одном: пусть я умру, но вы живите для примирения с Творцом. Я все тебе сейчас прощаю. Поверь, я так тебя люблю, чтоб враг украл, я возвращаю. Я новый шанс тебе даю. Твоих ошибок я не помню. Начни же с чистого листа, что было прежде смыто кровью. Живи же ныне без греха. Живи и помни, я с тобою, я жив, я в третий день воскрес. Дыши же впредь моей любовью, а прошлое отдай на крест. Живи, живи и мою святость впитай в себя, и будь как я, и жизнь твоя пусть будет в радость для всех вокруг и для тебя. Живи, мы так нужны друг другу, теперь друг другу мы свои. Живи, я простираю руку, прими пожатие любви. Иди, как много вижу слез я, иди и путь им покажи. Безбожным, гордым поколениям о моей жертве расскажи. Пасхальный агнец без порока для смерти зачат и рожден, за грех на жертвенника Бога я умерщвлен и воскрешен.

Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Да будет Твоя воля, Господь, в моей жизни. Ее я принимаю, и сердце смиряю.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Существует различие, или, по крайней мере, должно быть различие, между христианской семьей и семьей неверующих людей. По существу, центром христианской семьи является Христос. Он живет в сердцах членов семьи, и Он является наивысшим авторитетом во всех областях жизни в доме. Иисус Христос – наивысший авторитет во всех областях семейной жизни. Вот это и значит иметь христианскую семью. Но вопрос вот в чем. Возможно ли на сегодняшний день в мире греха и беспокойства иметь семью, центром которой является Христос? Если вы христианин, эта проблема будет заботить вас. Больше всего это может заботить вас, потому что вы видите, насколько ваша собственная семья далека от такого определения. И если это действительно так, это ни в коем случае не значит, что вы со своей семьей являетесь исключением. Вы принадлежите к обществу многих других христиан, которые, если они честны, могут рассказать, что сталкиваются с такой же трудностью. Давайте не будем обманывать себя. Большей частью христианские семьи являются жалкими представлениями библейских образцов. И все мы это сознаем. Итак, мы должны начать наши рассуждения о семье, центром которой является Христос, вопросом. Что из себя представляет поистине христианская семья? Может быть, это идиллическое место мира и тишины, где обитает спокойствие и радость? А может быть, это убежище от всех конфликтов, в котором никогда не встретишь непослушания или раздоров? Конечно же, нет. Что касается истинной христианской семьи, в первую очередь стоит постоянно помнить очень важный факт, а именно, что она состоит из грешников. Фактически, чтобы семья была христианской, она должна состоять из грешников. Это необходимое условие. Понимаете, вы не можете быть христианином, если вы не грешник. Иисус Христос, имя которого носит христиане, пришел спасти грешников. Он пришел призвать грешников к покаянию. Если вы христианин, это значит, что в первую очередь вы признали себя грешником и вашу нужду в спасении. Христиане – это грешники, спасенные благодатью. И христианская семья – это семья, члены которой являются грешниками, спасенными благодатью. Понятие, что христианская семья – это совершенство или близка к совершенству, несомненно, не библейское понятие. Родителям присущи промахи. Часто они делают ужасные промахи. Они подводят друг друга, подводят своих детей и, безусловно, подводят Бога. Дети тоже не оправдывают ожиданий. Они приносят дневники с плохими оценками, они непослушны своим родителям, они дерутся с другими детьми. Мужья и жены ссорятся, раздражают друг друга, а иногда между ними возникают серьезные недоразумения. Конечно же, есть у них и достоинства, но что мне хочется подчеркнуть, это то, что часто семья далека от совершенства. И это реальная картина христианской семьи. Реальная картина, которую мы только что изобразили, довольно негативна, даже мрачна, не так ли? И по всей вероятности, вы недоумеваете, чем отличается такое описание от того, что происходит в соседнем доме. В чем же разница между христианской семьей и семьей, в которой не любит Христа и не служит Ему? Вы можете спрашивать себя, почему я описываю христианскую семью в таких отрицательных выражениях? Ответ очень прост. Согласно Библии, есть все причины ожидать именно этого среди спасенных, но все же несовершенных людей. Фактически вся Библия от начала и до конца представляет Иисуса Христа, спасающего грешных людей от их грехов. Спасение завершено в Иисусе Христе. И это включает оправдание, освящение и прославление. Благодатью через веру Бог оправдывает верующих мгновенным действием. И это происходит сразу же, как только человек возложит

всю жизнь процесс, никогда не заканчивается. И конечная цель не может быть достигнута до самой смерти. С момента смерти христиане прославляются. И тогда они впервые достигают полного совершенства. Но в течение земной жизни христиане продолжают грешить. «Ладно, — скажете вы, — во всем этом много теологии. Ты объяснил, что, будучи христианами, мы являемся грешниками, спасенными по благодати, оправданными, проходящими через процесс освящения, и в конечном итоге мы будем прославлены, когда увидим Иисуса Христа. Но чем, я хочу еще раз спросить, чем отличается твое описание христианской семьи от описания неверующей семьи, живущей по соседству? В чем же разница?» На этот вопрос необходимо ответить. Христианская семья, я повторяю, это семья, состоящая из грешников. Но еще это семья, члены которой признают существование греха и понимают проблему, знают, как обойтись с возникшей проблемой и в результате возрастают в благодати. Давайте подробнее остановимся на трех существенных различиях, которые изменяют всю картину. Первое. Христиане – признают свои грехи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Так сказано в Библии. И зная учение Библии, что ни один христианин не может быть совершенным, живя на земле, верующие в состоянии признать этот факт и вовремя научиться готовности справиться с грехом. Они более чем кто-либо другой не должны пытаться как-то оправдаться, полагаться на извинения или попытки обвинить в своих грехах других. Христиане также не должны пытаться скрыть свои грехи. У них нет в этом нужды, потому что они знают, что все христиане грешат. Поэтому у нас может быть определенная искренность и откровенность, чтобы признаваться в своих грехах друг перед другом. Особенно внутри семьи. Дорогие друзья, я ни в коем случае не хочу сказать, что мы должны расслабиться и больше не заботиться о своих грехах. Нет, нет и еще раз нет. Я имею в виду, что мы можем свободно признать факт, в истинности которого не сомневаемся, что все мы грешники. При таком сознании возможно покаяние. После покаяния мы можем рассчитывать на Божье прощение и на помощь, чтобы справиться со грехом. И в результате христиане постепенно могут освободиться от греховного образа жизни. Они могут посвятить свое время тому, чтобы заменить греховные привычки образом жизни, описанным в Библии. Вместо того, чтобы тратить время на отрицание факта греха или в попытках скрыть его, христиане могут сосредоточиться на том, как справиться с грехом. Тем временем, семья неверующих проводит время, стараясь не обращать внимания на грех. Или они стараются скрыть свой грех и стараются доказать, что они очень даже хорошие люди, на что даже христиане не претендуют. Это приводит нас ко второму различию. Христианская семья знает, что нужно делать с совершенными грехами. Имея Библию как основной критерий, христиане не только знают, почему возникают проблемы в семье, но они знают также, какие меры предпринять. Библейские методы и принципы помогают справиться с грехами и дают знания, как поступить в любом случае греха. Опять-таки, это является существенной разницей. Семья, центром которой не является Иисус Христос, в которой не ценится Библия, не имеет никаких стандартов. Такая семья не располагает никакими средствами, чтобы справиться с возникающими проблемами. В Библии не только содержится наставление о том, что делать, когда член семьи грешит. Ее советы выходят за пределы этого и показывают, что предпринять, чтобы иметь полную гарантию, что в будущем не будет подобного промаха. Бог прощает, Он очищает и помогает нам избежать повторного падения в тот же самый грех.
Я читаю первое послание Иоанна, 1 глава.

глава 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Это о факте греха. А теперь о средстве избавления. Следующий стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Третье различие между христианской семьей и семьей неверующих, которое я хочу подчеркнуть сегодня, заключается в том, что христиане постепенно избавляются от своих грехов. Это процесс, на который мы ссылались раньше, называя его освящением. Там, где есть духовная жизнь, там будет и духовный рост. Одна из основ христианской веры заключается в том, что будет рост. Рост из греха в праведность. Там, где изучается Библия, где есть молитва, свидетельство и общение с другими верующими, Дух Святой возрастит в жизни христианина свой плод. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. И в заключение, христианская семья – это семья, в которой грешники встречаются с проблемами грешного мира, однако они встречают их вместе с Богом и Его средствами, которые совокуплены в Иисусе Христе. Грешники живут в христианской семье, но безгрешный Спаситель тоже живет там. И именно в этом заключается самая большая разница.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8 глава, 28 стих. Божественные действия. Чтобы понять истину этого стиха и, соответственно, жить, нужно внимательно его прочитать. Знаем, это не предположение и не пожелание, а уверенность в том, что касается нашей любви к Богу. Любящим Бога. Бог любит всех, но данное обетование адресовано в частности тем, кто знает Его как своего Отца и потому любит Его. Призванным по Его изволению. Бог призывает всех поверить в Его любовь, а тех, кто уверовал, Он призвал навеки быть связанным с Христом Спасителем. Все. Ситуации, в которых мы оказываемся в течение своей жизни, не случайны, ибо всем управляет наш великий Бог. Содействует. Благодаря чудесной координации божественных действий все устроено для осуществления божественного плана. Ко благу. Многое, предпринимаемое в нашем цивилизованном мире, противоречит воле Бога, но Бог делает так, что все обстоятельства жизни верующих приводят к их благу. Его цели превосходят наше понимание. Для нашего блага Он использует даже наши проблемы и страдания. Все, чему Бог позволяет происходить в нашей жизни, имеет высшую цель – а именно, чтобы мы были подобны образу Иисуса Христа.

Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Евангелие от Марка, 4 глава, 29 стих. Один из секретов любого роста заключается в том, что его конечной целью является созревание плода. Действительно, с самого начала жизни все направлено на созревание плода. Это решает многие жизненные загадки. У всех у нас бывают жизненные ситуации, которые мы не можем понять, и их значение в нашей жизни бывают трудно объяснимыми. Но если мы на них посмотрим в свете созревания и сбора урожая, тогда мы сможем понять их значение. Тот, у кого есть вся власть на небесах и на земле, тот, кто руководит нашими маленькими жизнями, он направляет все сущее к созреванию плода. Тот, кто является хозяином урожая, ожидает его сбора, когда он сможет собрать плоды с полей в свои амбары. Помня об этом, он посылает все необходимое для дальнейшего созревания. Поэтому не пугайтесь, если погода изменится, и у вас будет дождь, солнце, ветер, тепло, молния или гром. Все это ускоряет созревание. Есть такое понятие в фермерстве, как кукурузная погода. Воздух насыщен влагой, здесь душно и жарко, что затрудняет дыхание как ночью, так и днем. Кукуруза, однако, процветает в такую погоду. Процветание и невзгоды, горе и радость, болезни и здоровье, честь и бесчестие, добрая слава и зло, искушение и отчаяние – все это служит средством внутреннего созревания человека. Помните, мы живем не для того, чтобы легко проводить время, а для того, чтобы созреть для вечности. Это учит нас радоваться в ожидании урожая. Господь ждет, когда плод созреет, и он сразу же обнажит серп.

твоих ладонях ты меня держи. Не отпускай, Иисус, прошу, будь рядом. Ты о любви своей мне расскажи, ведь без тебя мне ничего не надо. Ты прикоснись ко мне своей рукой и нежной лаской обогрей мне сердце. И жизнь моя в тебе найдет покой, и я смогу в руках святых согреться. Пусть будут испытания на пути. Ты их послал, а значит, это важно. Ты силы дай мне все перенести и обними своей рукою нежной. И я дойду. Склоняться жизни дни в преддверии неба стану пред тобою. В своих ладонях ты меня держи, ведь спасена Христос твоей любовью.

Момент творения. Знакомьтесь, Каиафа. Удивительная находка израильских археологов проливает свет на события библейских времен и на судьбу важного новозаветного персонажа. Археологи считают, что они нашли кости первосвященника Каиафы. Если это так, это будет первой находкой останков новозаветного персонажа. Могилу обнаружили совершенно случайно. Это произошло в 1990 году при работах по расширению дороги через лес Мира. Ученые не хотели заявлять о находке, пока не убедились в ее значении. В пещере, где были обнаружены останки, трижды упоминается имя Каиафы. В гробнице была найдена надпись «Иосиф, сын Каиафы». А некоторые источники говорят, что человека, осудившего Иисуса, звали именно так. Монета, найденная в пещере, была произведена между 37 и 44 годами нашей эры. В склепе также были найдены кости шести человек – двух младенцев, ребенка постарше, подростка, взрослой женщины и мужчины, которому было около 60 лет. Считается, что это и был сам Каиафа. Каиафа руководствовался политическими мотивами, говоря, что лучше бы одному умереть за всех людей, чем всему народу понести наказание. Не подозревая того, он произнес пророческие слова: «Иисус Христос в самом деле умер, чтобы спасти всех нас от вечной платы за грех». Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа –

Симон, Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели — рассудительность, в рассудительности — воздержание, в воздержании — терпение, в терпении — благочестие, в благочестии — братолюбие, в братолюбии — любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам об этом, хотя вы то и знаете и утверждены в настоящей истине. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием, зная, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание апостола Петра, вторая глава. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания —

И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного Лота, утомленного обращением, между людьми неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную, но был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговоривши человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегший скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Я читаю третью главу второго послания апостола Петра. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде сказанные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям, и говорящие: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Одно
то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, подчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь.

финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

на древо вознесенный, в мучениях взор его лица, от мук страданий изнуренный, он смерти ждет, он ждет конца. Нет слов, чтоб выразить мученья, пробито тело острием, на голове венец из терна, оставлен всеми и отцом. Стою, смотрю я на Голгофу. Кто же распял тебя, Христос? Кто так жестоко поднял руку? Кто столько мук тебе нанес? В ком нет ни капли сожаленья? Кто так жесток и полон зла? Кто причинил тебе мучения, распяв на дереве креста? Христос взглянул мне прямо в очи. О, этот взгляд, он все сказал. И словно свет средь темной ночи мне мрак сердечный осиял. Я есть тот жестокий воин, который гвозди там вбивал. Я бессердечный, злой, суровый, кто в злобе на Христа плевал. Я распял Господа и Бога, венец терновый надевал. Я был в числе того народа. О, взгляд, как много он сказал! Христос, как полон ты любовью, ведь я распял тебя, а ты висишь, весь истекая кровью, но взгляд твой полон святой любви, как любишь ты, ко кресту прибитыми гвоздями ты руки, Господи, простер. Весь мир они собой обняли, весь мир тобой, Господь, спасен. Из ран твоих в предсмертной муке кровь, Божья кровь, струится вниз. О, если б мог подставить руки, чтоб капли падали на них. О, если б мог подставить сердце, чтоб в сердце падала струя, чтобы любовью загорелась, чтоб мог любить, как ты и я. О, дай понять, как ты в мучениях меня, мой Бог, спасал, чтоб смертью дал ты мне прощенье, спасенье и освобожденье, чтобы навеки на служенье тебе я жизнь

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8 глава, 28 стих. Божественные действия. Чтобы понять истину этого стиха и, соответственно, жить, нужно внимательно его прочитать. Знаем, это не предположение и не пожелание, а уверенность в том, что касается нашей любви к Богу. Любящим Бога. Бог любит всех, но данное обетование адресовано в частности тем, кто знает Его как своего Отца и потому любит Его. Призванным по Его изволению. Бог призывает всех поверить в Его любовь, а тех, кто уверовал, Он призвал навеки быть связанным с Христом Спасителем. Все. Ситуации, в которых мы оказываемся в течение своей жизни, не случайны, ибо всем управляет наш великий Бог. Содействует. Благодаря чудесной координации божественных действий все устроено для осуществления божественного плана. Ко благу. Многое, предпринимаемое в нашем цивилизованном мире, противоречит воле Бога, но Бог делает так, что все обстоятельства жизни верующих приводят к их благу. Его цели превосходят наше понимание. Для нашего блага Он использует даже наши проблемы и страдания. Все, чему Бог позволяет происходить в нашей жизни, имеет высшую цель – а именно, чтобы мы были подобны образу Иисуса Христа.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Милдред Кейбл нравилось путешествовать, переезжать с места на место, встречаться с разными людьми. Она всегда с нетерпением готовилась к каждому новому путешествию. Итак, в марте 1928 года, когда она и ее друзья покинули Лондон, чтобы снова находиться в Гоби, они надеялись попасть в пустыню через Туркестан, но путь через Россию был закрыт. Трудности создавались только для того, чтобы Милдред их преодолевала. И изменение плана привело тройку через Индию к подножию Гималаев. Затем через океан Шанхай и вверх по Великой реке в Ханкоу, а затем на северо-запад, к их прежней штаб-квартире в Сучоу. Они наслаждались каждой минутой своего многомесячного путешествия. Особенно их взволновало, когда они попали в Линтунг в Китае, где из-под земли била горячая вода. Ничто не принесло бы Милдред такого удовольствия, как купание в плавательном бассейне, где пар серы смешивался с водой, придавая ей освежающее свойство. Вознаградив смотрителя за то, чтобы он не подпускал толпы любопытных ребятишек, три подруги поплавали в бассейне, отмылись от дорожной пыли и грязи и вышли оттуда, чувствуя себя бодро. Большое объявление сбоку от бассейна говорило: «Здесь можно очистить сердца». В этот раз они ехали по дороге Гоби в новой повозке, которая была покрыта верблюжьей шерстью и ватной облицовкой. Но самым большим изобретением в ней было окошко, сделанное так, что через стекло они могли видеть все, что было снаружи, оставаясь незаметными. По бокам повозки были специальные приспособления ушки, на которых крепилась сетка, куда сложили мешок с мукой, сковородку, накидку из овечьей шкуры, которой укрывался извозчик, а также пакеты с духовной литературой. На этот раз у них также были лампы для палатки, где они будут проповедовать, много парафинового масла для лампы и палатка для них самих. Милдред всегда была готова отправиться в интересные места, находящиеся в стороне от дороги, потому что ее любознательный ум и наблюдательный глаз всегда готовы к восприятию красоты и истории Гоби. Одна экскурсия была к монастырю пещеры Тысячи Будд, которую она назвала картинной галереей Гоби. Спрятанная далеко за песчаными дюнами, с историей, восходящей к 200 году до рождения Христова, пещеры были выдолблены в утесе, и каждая из них являлась входом в храм или гробницу. Все стены были покрыты рисунками и чертежами, и краски светились в теплом свете Гоби. Здесь росли свежие молодые тополя и зеленая трава. Проходя через эти молчаливые залы с украшенными и расписанными стенами, которые, казалось, не имели ни начала, ни конца, она думала о пещерах, которые существовали уже более 1000 лет. Когда Милдред со своими друзьями посетила это место впервые, аббат приготовил домик для гостей. В нем были чистые спальные комнаты. Чтобы достать деньги на постройку здания, он обошел города и фермы с просьбой о помощи. Совершая такие походы, он редко возвращался домой с пустыми руками. Его дружелюбие завоевало сердце Милдред, и когда несколько лет спустя она снова приехала к пещерам, ее очень огорчила весть о его смерти. Она грустно стояла у его могилы, где он спал рядом с удивительными образцами древности, о которых он с такой любовью заботился. Милдред заметила мастеров, работающих на фасаде утеса. Они обтесывали поверхность отвесной скалы, готовя место для огромного Будды, которого должны были туда поместить. Будда был 80 футов высотой, смотрящий на пустыню, молчаливо восседающий над дюнами, ветром и колышущимися тополями. Наблюдая за мужчинами, откалывающими куски древнего утеса, чтобы сделать нишу для Будды, Милдред поняла, что рабочие не обладали

Или мастерством художников, которые разрисовывали стены древних залов. Их Будда был довольно страшным идолом, и ей стало интересно узнать, изменился ли милостивый дух пещер под влиянием современных условий. Она страстно желала проповедовать в этих старых храмах о благой вести единственного истинного Бога. Разговаривая и проповедуя по дороге в оазис Тунуханд, они часто слышали об озере под названием Кросент, спрятавшемся за возвышающимися песчаными дюнами. Как-то обратился один мужчина к Милдред. Он спросил: «Леди, а знаете ли вы, что пещеры тысячи Будд были созданы человеком, а вот озеро Кросент — это дело рук Господа?» «Но как далеко оно отсюда?» — спросила Милдред. «Прямо за гребнями дюн. Красоту его словами не описать». Милдред знала, как обманчивы расстояния в Гоби. Она часто смотрела в направлении этих дюн. Они казались такими близкими, и когда свет падал на их склоны, они подходили так близко, что, казалось, были почти что в городе. До них всего 4 мили. А когда вы приедете туда, вы найдете воду, чистые комнаты для гостей и тихое место для отдыха, — сказал мужчина. Возможно, до восхитительного озера и было только 4 мили. Но когда она и ее подруги отправились к озеру, они убедились, что к этому озеру не 4, а, наверное, все 8 миль. С каждым шагом ноги погружались в песок по лодыжку и бороздили дюны, а когда выбирались на поверхность, уже не было сил поднять ногу для следующего шага. Каждый гребень песка, казалось, вел к другому. Но, наконец, они достигли вершины. Стоя на самом краю, Милдред посмотрела вниз, и перед ней предстало одно из самых красивейших зрелищ, которое она когда-либо видела в Гоби. Внизу лежало маленькое сапфирно-голубое озеро в форме полумесяца, обрамленное светло-коричневым песком. Самый легкий путь к озеру — это съехать вниз по песку. Она так и сделала. Весело, шумом съезжали они по песку. Гул песка напоминал им звучание гигантского музыкального инструмента, и этот громкий звук эхом отдавался вокруг озера. «Это наш гром», — сказал священник у маленького храма на берегу озера. «Вы будете часто его слышать, как только ветер начнет дуть в том месте, с которого вы спускались. Вы задели то самое место, что заставило заговорить пески». Спутницы провели на озере несколько дней, и оно произвело на них очень приятное впечатление. Но это же озеро могло показаться путешественникам хмурым и неприветливым, что и произошло с Милдред, когда она приехала сюда однажды в середине зимы. Озеро было замерзшим, и сильные ветры обдували его поверхность, а песчаные дюны сурово смотрели на те места, где не смог бы жить ни один человек. Но в любое время года на озере всегда были один или два странника. Один человек, которого она там встретила, носил 2 зеркала, которые были установлены над его лбом, так как он верил, что с их помощью он может видеть и прошлое, и будущее. Он называл себя посланником мира ко всем нациям. И когда Милдред рассказала ему об Иисусе Христе, как о князе мира, он слушал внимательно и долго. На голове у него была широкополая шляпа, которая была украшена куском материи. Всю свою жизнь он проводил в странствии от одного монастыря к другому, а теперь его путь лежал в далекий Тибет. Когда Милдред дала ему Евангелие на его языке, он поблагодарил и сказал, что будет рассказывать ее историю всем ламам, которых он встретит. Другой отшельник прибыл в домик для гостей на озере босиком. «Откуда ты пришел, лама?» — спросила Милдред. «С горы Ютай, в Шанси. Я шел 6 месяцев. Его красные и желтые одежды были в грязи и неопрятны. Подошвы его ног были черными и потрескавшимися.
Через каждые несколько шагов своего долгого путешествия он падал низ на землю. Он объяснил, что все это делается для того, чтобы исполнить обет. Милдред дала ему Евангелие от Иоанна. Тот открыл его на первой странице и прочел слова. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. «Это об Иисусе», — проговорил он. Лицо его просияло. «Я знаю, я должен буду поверить ему». Итак, странники Гоби расстались там у озера Кресент. Семя Благой Вести было посеяно. Милдред и ее подруги знали, что если они будут рассказывать людям о Боге в течение их путешествия, Господь разбудит сердца многих, чтобы они поверили в Него. Они не зря трудились, в их труде было вознаграждение. Все осталось позади — и озеро, и гром, и пески, и длинный путь через холмы. Так как повозка везла большинство вещей, нужных путешественникам, не было необходимости часто ходить в магазины за покупками. Но когда это случалось, Милдред так нравились эти походы, что она называла их праздниками. Однажды три подруги захотели купить немного китайского шелка и три небольших полотенца в городе Хами. Когда они пришли в лавку, торговец немедленно угостил их чаем, а его помощники заторопились, чтобы принести товары и выложить их на прилавок. Разговор начался о вещах, не имеющих ничего общего с торговлей. Хозяин, будучи очень вежливым, хотел узнать о Лондоне, Англии, и только как бы случайно упомянул, что все его отрезы шелка хороши. Между тем наблюдательный глаз Милдред осматривал каждый дюйм, обнаруживая неровные нити. Это очень удивило толпу, вошедшую в магазин. Люди заметили, они знают все. Шелк осмотрели, полотенца выбрали, а затем начался настоящий деловой торг. Глядя на ярлык с ценой, Милдред улыбнулась и предложила полцены. Но учтивый торговец слегка улыбнулся и указал на объявление снаружи своего магазина, которое гласило: «Здесь цены не обсуждаются», на что толпа эхом отозвалась: «Он не обсуждает цен». Долгие годы жизни в Китае научили Милдред многому. Она понимала, что это только начало к удачному соглашению между продавцом и покупателем. Поэтому она снова улыбнулась, перестала торговаться и почти уверила всех, что у нее нет достаточно денег для того, чтобы заплатить за такие дорогие товары. «Выпейте еще немного чаю», — улыбнулся хозяин. «Вы наши гости из далекой страны». Это был верный знак того, что сделка заключена. Достали бумагу, принесли чернила, и торговец начал выписывать счет. Достав листок бумаги из кармана, Милдред тоже посчитала цифры. К удивлению толпы, которая наблюдала, как ее ловкие пальцы скользили по бумаге. «Ты видел такое?» — спросил один мужчина. «Чтение, письмо и арифметика — все так легко им дается», — заметил другой. Все были рады покупке, и, уходя, Милдред оставила торговцу в подарок христианские книги. Три миссионерки планировали остаться еще на несколько дней или даже недель в каком-нибудь большом городе, подобном Хами, для того, чтобы встречаться с людьми, рассказывать им о Боге, использовать любую возможность для того, чтобы проповедовать Евангелие. Это было частью их служения. Однажды к ним прибежал молодой человек и попросил о помощи. Его жена отравилась, и единственное лекарство, которое пришло ему в голову, было молоко кобылы, которое он ей и дал. Медицинские навыки Милдред были известны везде, где только побывали миссионерки. Милдред поспешила на помощь. Придя туда, она достала свою аптечку и дала нужное лекарство больной. Через час жизнь молодой женщины была вне опасности. «Я так и думал, что вы приедете», — обрадовался ее муж. «Мы вместе часто посещаем ваши собрания для детей в Сучоу».
Такие случаи, когда спутницы могли оказать людям помощь, были для них глубоким вознаграждением. Они также очень ценили продолжительные разговоры с учеными людьми городов и оазисов. Так, в Хаме после долгого разговора с несколькими посетителями-мусульманами один из них открыто заметил: «Воистину, святой человек Иисус скоро придет, и Он будет справедливо править на земле». Во время путешествий и разговоров в Гоби и всегда постерегал какой-нибудь сюрприз. Посещение храма короля драконов на окраине Хами послужило началом разговора с тибетским ламой. Там, в прохладном парке храма, вдали от зноя и суеты Хами, лама пригласил трех подруг к чаю. Они говорили о толпах людей, которые приходили из города по праздничным дням. «Чего они хотят добиться, лама?» — спросили подруги. «Отпущение своих грехов», — сказал он. Те вопросительно посмотрели на него и спросили: «Вы знаете хоть один способ отпущения грехов?» Лама посмотрел на гостей. Эти три странные седоволосые женщины из другого мира были святыми, и все же такими практичными, такими добрыми и в то же самое время желающими задать колкий вопрос. Он признался, что не знает ни одного пути отпущения грехов. Долго говорили они о том, что только Христос прощает все грехи, так как Он взял их на Себя. Прощение дается даром. Его не нужно зарабатывать каким-то усиленным трудом или добрым поступком, что пытаются делать многие люди. Только Бог может это сделать. Он дает прощение. Лама вежливо их выслушал, а женщины ушли домой. Они были счастливы, что еще одному смогли засвидетельствовать о Христе. Через несколько дней к ним в дом в Хаме пришел какой-то посетитель. Это был лама из храма короля драконов. Из складок своей мантии он достал пакет из желтого шелка и вручил им: «Вот вам немного денег. Мы хотим помочь вам в вашей доброй работе». Путешественницам всегда хотелось совершить поездку в город в стороне от главной дороги. И вот они решили посетить Баркул, который лежал за снежными вершинами. По пути они встретили маленькую девочку, дочь хозяина гостиницы. Она ехала верхом на своем ослике и от тряски подпрыгивала на нем. Ослик провел приезжих мимо зеленых уголков и садов скалистой пустыни, мимо ярких лиловых цветов. От этих цветов сердце Милдред радовалось. Ей нравились большие пространства пустыни, так же, как и редкие ущелья скал, где в трещинах сухой земли росли разнообразные цветы среди теплых, освещенных солнцем камней. Их маленький гид твердо и уверенно вел путешественниц за собой, пока не привел в Баркул. В гостинице этого города жители встретили их очень радушно. Их интересовало все, что они видели у чужестранцев. «Книги?» — заметил кто-то. «Дайте еще, пожалуйста, книги», — попросил другой. «Великие студенты! Они все носят очки, так как их зрение испорчено из-за того, что они много читают. Как же держатся очки у этой маленькой, если они ничем не закрепляются за ушами?» Продолжали сыпаться реплики. Не всегда было легко найти в новом городе семью, в доме которой можно было бы остановиться. Женщин никто не знал, но, к счастью, проходя вниз по улице, Милдред узнала знакомое лицо. Это был молодой человек, который приходил на служение для детей в Сучоу. Он и вся его семья сейчас были в Баркуле, где его сестра вышла замуж за начальника гарнизона. И так совершенно неожиданно в чужом городе была открыта дверь для проповеди Евангелия благодаря молодому человеку, который сказал, что он не забывает молиться каждый день с тех пор, как посетил детское служение в Сучоу. В одном из богатых домов в Баркуле светлолицые разговаривали с молодой образованной женщиной. Она изучала книги и брошюры, которые предложили ей гости.
она была очень любознательная. Но прошлое ее жизни было омрачено и отягчено тем, что она поклонялась демонам. Милдред об этом узнала, когда их всех пригласили на поминальную церемонию по поводу 21-й годовщины со дня смерти отца этой женщины. Это было время причитаний и пиршества, песнопения и азартных игр. Но по прибытии трех особых гостей хозяйка потребовала тишины. И в середине языческой оргии все слушали слова об Иисусе и Его воскресении, а также о жизни, которую Он дает через Свою смерть. И таким образом, во время этого путешествия три подруги постепенно прошли свой путь по дороге Гоби до Урумчи, где они остановились на зимние месяцы. Это был 1929 год. В шести остановках от Урумчи они увидели двух путешественников, которые подходили к ним. Один из них махал им шляпой. Это был высокий седовласый мужчина, которого они сразу же узнали. Это был Перси Матер, миссионер из Урумчи, их друг. Но еще приятнее им было увидеть знакомую Молли, которая тянула их старую повозку на протяжении сотен миль, а теперь гордо везла мистера Матера на своей спине. Она была еще весьма полезной и хорошо сохранилась после долгого отдыха в Урумчи. Однажды, проезжая Урумчи в студенную зиму, один русский мужчина громко обратился к Милдред, так как он заметил, что ее лицо, а особенно нос, начинают отмерзать. «Мадам, быстро разотрите ваш нос!» Милдред начала тереть. Наверняка она его отморозила. Она терла очень усердно, и постепенно кровообращение вернулось. А затем какая-то добрая русская женщина натерла его водкой, и нос Милдред отошел. Всю эту зиму путешественницы носили высокие войлочные носки, а также валенки, для того, чтобы ногам было тепло. Каждый день они заставляли себя изучать туркменский язык. Ежедневно они ходили по серым заснеженным улицам города для того, чтобы встречаться с людьми и свидетельствовать им о Христе. Когда зима уступила весне, они стали подумывать, не отправиться ли им снова в города и оазисы Гоби.

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Бог видит нас такими, как мы есть. Бог видит нас без наших накоплений, домов, машин, нарядов и трудов, подпорок бутафорных стопудов и благороднейших происхождений. Он видит нас такими, как мы есть, двуличными, наигранными, злыми, духовно слабыми, на две ноги хромыми, когда внутри лукавство, лесть. Он видит с неба нашу наготу, как видел наготу Адама в рае, хотя и он, и Ева, прикрывая ее, спешили с глаз Христа к кусту. Ведь мы стыдимся нашей наготы и так спешим под мишурой укрыться, упрятать от стыда зардевшиеся лица от глаз всевидящих с надзвездной высоты. Мы так, но иногда не видим наготы души, заполнив сердце фальшу в нежном цвете и не заметив, что давно в лохмотьях серых предали Иисуса за гроши. Мы так спешим побольше все собрать, теряя ценное на проходящее земное. А жизнь пройдет, и сможем ли тогда мы наверстать то вечное, святое? В последний путь пойдем без ничего. Казенной может быть последняя рубашка. Все на земле останется, и ничего в дорогу своего. Отчаяние, безвыходность, обрыв? Или все же есть какая-то надежда, какая-то достойная одежда, чтоб стать пред Богом, наготу прикрыв? Да, есть, смотря на нашу безнадежность, учитывая зоркость своих глаз и абсолютной святости алмаз, Бог обеспечил нас чистейшей одеждой. Белее снега сделан тот весон, омыт в крови возлюбленного сына. И нашей неприглядности картина преобразилась, став пред ним святой. Мы изменились в Божьих очах, родившись от Него, в Него крестились, в Его ковчеге навсегда укрылись, а крест Христов рассеял смерти страх. По-прежнему Бог видит, кто мы есть, но смотрит через призму мук голгофских на тех, кто преклонился пред Ним так просто, признался в наготе, приняв Его любовь. Аминь.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Момент творения. Знакомьтесь, Каиафа. Удивительная находка израильских археологов проливает свет на события библейских времен и на судьбу важного новозаветного персонажа. Археологи считают, что они нашли кости первосвященника Каиафы. Если это так, это будет первой находкой останков новозаветного персонажа. Могилу обнаружили совершенно случайно. Это произошло в 1990 году при работах по расширению дороги через лес Мира. Ученые не хотели заявлять о находке, пока не убедились в ее значении. В пещере, где были обнаружены останки, трижды упоминается имя Каиафы. В гробнице была найдена надпись «Иосиф, сын Каиафы». А некоторые источники говорят, что человека, осудившего Иисуса, звали именно так. Монета, найденная в пещере, была произведена между 37 и 44 годами нашей эры. В склепе также были найдены кости шести человек – двух младенцев, ребенка постарше, подростка, взрослой женщины и мужчины, которому было около 60 лет. Считается, что это и был сам Каиафа. Каиафа руководствовался политическими мотивами, говоря, что лучше бы одному умереть за всех людей, чем всему народу понести наказание. Не подозревая того, он произнес пророческие слова: «Иисус Христос в самом деле умер, чтобы спасти всех нас от вечной платы за грех». Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Брат Дерек Прінс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим нашу радиобеседу, тема которой «Божий план для ваших денег». Я уже говорил о том, что у Бога есть план для каждой сферы вашей жизни, в том числе и для ваших денег. Целью моих бесед есть помочь вам найти и применять Божий план в своей жизни, чтобы наслаждаться пользой, которую Он обещал, то есть благоденствие или преуспевание. Вчера я указал на духовный ключ правильного жертвования, которым есть благодать, полученная через Иисуса, Его крест, верою, действующую любовью. Я указал также на то, что существует разница между концепцией закона и благодати. И когда мы говорим о том, что делать с деньгами нам, христианам, с точки зрения Нового Завета, мы не говорим категориями закона, но категориями благодати. Есть кардинальная разница, и мы должны ее понимать. Повторяю, духовным ключом к правильному жертвованию есть благодать, полученная через Иисуса верою, действующую любовью. Библейские принципы

Также определяем пропорцию или меру, которую мы желаем получить, той пропорцией, которую мы даем. Потому что Иисус Христос сказал, «Какою мерою мерите, такою вам отмерят». Сегодня мы будем беседовать о той первой вещи, которую мы должны дать Богу. Мы опять обратимся к этой главе жертвования во втором послании к Коринфянам, 8 главе. Я предлагаю вам, чтобы вы сами прочли эту главу полностью, а также следующую главу очень внимательно, много раз, чтобы получить полное представление об этих двух главах. Эти две главы состоят из 39 стихов, и темой этих двух глав есть деньги. Кто сказал, что Библия ничего не говорит о деньгах? Итак, второе послание к Коринфянам, 8 глава, стихи 2 до 5, читаю. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброхотны по силам и сверхсил. Я свидетель. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святом. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей». Обратите внимание на это важное предложение. «Они отдали самих себя, во-первых, Господу». Итак, что прежде всего мы должны отдать Господу? Не наши деньги, а самих себя. Вот какое начало должен в норме сделать каждый из нас. Не приходи к Богу с тем, чтобы принести Ему свои деньги, если сперва ты не отдал Богу самого себя. Ты должен начать с самого себя. Ты не можешь купить хорошие взаимоотношения с Богом. Установить взаимоотношения с Богом можно без денег. А то, что Бог требует твоего пожертвования, это для твоей пользы. Но у Него есть порядок. Я сказал в прошлом, Богу не нужны твои копейки. Он желает тебя, жертвования самого себя, посредством благодати. Потечет, естественно, тот вид жертвования, о котором говорит Новый Завет. Но давайте вернемся к посланию к Римлянам, 12 главе, стихи 1 и 2. И увидим здесь этот принцип. Читаю. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Я желаю указать на ключ нахождения Божьей воли, и это включает Божью волю для ваших денег. Этот ключ – пожертвование себя в качестве живой жертвы, отдача себя вполне и безраздельно Богу для Его службы. Когда вы это делаете, ваш ум обновляется Святым Духом, и вы начинаете думать по-другому. И когда вы начинаете думать по-другому, вы можете найти волю Божью в трех последовательных фазах – добрая, угодная и совершенная. Когда вы будете искать Божью волю, вы обнаружите, что Божий план для ваших денег также включен в Его волю. Божий план для твоей жизни покрывает каждую сферу твоей жизни. Нет такой сферы в жизни, для которой Он не предвидел бы обеспечения и в которой он не имел бы ответственности, если ты выполнишь его требования. Не начинай жертвой денег Богу, начинай с вручения Ему самого себя. Представь Ему самого себя, свое тело, все свое существо, как живую жертву на Его жертвенник для Его служения, и тогда твой ум начнет постигать полноту Божьего обеспечения и Его плана для тебя. Я хожу этим путем вот уже больше, чем 40 лет, и хочу вам сказать, что все еще есть много сфер Его
совершенной

воли для моей жизни, в которые я еще не вступил. Но что касается финансовой сферы, то я хочу сказать, что те принципы, которыми я делюсь с вами, я исполняю и применяю в своей жизни и в работе. Как только мы отдали себя Богу, тогда жертвование наших денег или любых других даров Господу завершит и учредит нашу праведность. Очень важно понимать, что то, что мы делаем со своими деньгами, может учредить нас навеки в Божьей праведности. Это замечательное положение, которое мы находим во втором послании к Коринфянам, 9 главе, 9 стихе. Апостол Павел говорит здесь о цитате из книги Псалмов в Ветхом Завете. Он говорит: «Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает век». Обратите внимание на порядок. Праведный человек – это тот, кто сначала отдал самого себя Богу и дальше жертвует свободно другим. О нем сказано: «Правда его пребывает вовек». Его жертвование, его денег учреждает его навсегда в Божьей праведности. Я желаю теперь открыть тот псалом, из которого апостол Павел цитирует слова. Весь этот псалом сконцентрирован на этой теме. Итак, псалом 111, стих 1, стихи от 3 до 6 и стих 9. Читаю. «Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его». Стихи 3 до 6. «Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает, он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется, в вечной памяти будет праведник». Стих 9. «Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе». В этом псалме главной темой есть то, что правильное обращение с деньгами учреждает нас навсегда в праведности Божьей. И я считаю, что противоположное также верно. Если мы не обращаемся правильно с нашими деньгами, мы никогда не будем учреждены в Божьей праведности. Итак, способ, метод, которым мы обращаемся со своими деньгами, является поистине решающим. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

сале просторном припала к стеклу бедная птичка и трепетно дышит. Двери открыты во всю ширину, но она только в окне выход ищет. Бьется в испуге, отпрянет, и вновь видит бедняжка лишь это окошко. Там за стеклом синева, небосвод. Ну, напрягись, усилие немножко. Но хоть прозрачное и тонкое стекло, птичку не пустит на волю оно. В горе внезапно не видим и мы двери открытые. Бог их не прячет. Трепетом, ужасом, страхом полны, бьемся, как птичка в квадрате прозрачном. Кажется, рядом спасение и свет. К Богу стучим, ушибаясь и плачем. Но ни ответа, ни помощи нет. Снова и снова все та же неудача. О, оторвись от кусочка стекла! Выход другой Бог дает для тебя. Бог во вселенной не связан, как мы, временем скудным, границами линий. Руки его вечной силой полны, наши познания с его несравнимы. Мы же диктуем. Вот так помоги, сделай вот это. Мы здесь выход ищем. Но Бог нас хочет иначе вести. Нужный и лучший он путь нам предвидит. Скажем доверчиво Богу слова. Воля пусть будет твоя, не моя. Где же тот выход, что Бог нам дает? Где же тот путь, что Он обещает? Может, тот путь не спасет невзгод, но над судьбой сиротливой возвысит, к Богу приблизит и к боли его взмахами крыльев неслабнущей веры. Что может лучше быть в мире того, чем доверяться рукам Бога верным, призванным, любящим Господа, все служит ко благу по слову Его.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

из книжного шкафа, Долорес достала большой коричневый альбом и села с ним на большой кожаный диван. Иосиф сел рядом. Первая фотография, которая открылась его взгляду, запечатлела молодую пару, которая с улыбающимися лицами стояла под арками открытых ворот. «Это твои родители?» «Да, если это они, — повторил он тихо, — то ты очень похожа на свою мать». Затем Иосиф видел Долорес пухленьким ребенком, потом серьезной школьницей и, наконец, почти взрослой с аттестатом зрелости в руках. Он ее узнавал среди других и на каждой фотографии искал только ее лицо. «А это когда снято?» — спросил он, немного наклоняясь вперед. «Это фото сделано в день моего крещения», — ответила она. В этот день Иосиф приподнял альбом, чтобы ближе рассмотреть фотографию. «Мы тогда уже, наверное, уехали». «Да, вас здесь уже не было. Это было примерно 3 месяца спустя». «И ты это помнишь?» «Конечно, Иосиф. Я даже помню, о чем проповедовал в то утро Грисли Стеварт». Она пристально посмотрела на него. «Он на самом деле замечательный проповедник. Ты со мной согласен?» «Да, он мне тоже очень нравится. Что он в своих проповедях говорит, у меня дольше остается в памяти, чем то, о чем проповедуют другие. А ты еще помнишь, о чем он говорил в день твоего крещения?» «Нет, расскажи, пожалуйста, Долорес». Он сказал: «В нашей общине есть несколько одаренных молодых парней и девушек. Бог каждому из них

необходимое орудие, чтобы стать работником на ниве Божией. Печально только то, что многие верующие слишком ленивы, слепы и слишком упрямы и не слышат Божьего призвания. Многие так и умирают, не выполнив то, к чему были призваны. «Ты так хорошо все помнишь, Долорес?» «Конечно, помню, Иосиф. Он и сейчас стоит передо мной. Его лицо сияет от радости, и он все поглаживает свою длинную бороду. Ты, наверное, это и сам хорошо помнишь, Иосиф, или забыл?» «Нет, помню». «Я не отец каждому из вас», — сказал он, «но я по-отцовски люблю вас и забочусь о вас, и в сердце своем я о каждом из вас молюсь, как о своих собственных, родных сыновьях и дочерях, чтобы наш Господь каждого мог употребить на работе во славу имени своего. Я этого никогда не забуду. Почему он тогда так сказал?» «Я точно не знаю», — ответил Иосиф, задумавшись. «Но его и дядю Тома Брэдли я всегда очень любил. Другой человек, который мне тоже очень нравится, это мой школьный учитель Амос Пеннивилл». «Что тебе больше всего нравится в человеке, Иосиф?» — спросила она, закрывая альбом. «Я думаю, вежливость и доброжелательность». «Ты что, был знаком с моей тетей?» — спросила Долорес. «С тетей, которая сейчас умерла. В прошлом году она прислала мне на мой день рождения открытку со стихом. Доброжелательность — это единственный язык, который слепой видит и глухой слышит. Какие прекрасные слова!» «Да», — согласился Иосиф, — «это действительно так. Расскажи мне, Иосиф, как дела у твоей матери? Мне также хотелось бы слышать что-нибудь о Виргинии и Лавелле. Интересно, я узнала бы их сейчас?» Они говорили обо всем, а между тем лучи солнца становились все длиннее и, наконец, совсем исчезли. И чем дольше они так разговаривали, тем больше общего находили они друг в друге. Как хорошо, что все то доброе, чему его учила мать, находило в этой девушке ответ и понимание. «Неужели уже 9 часов?» — вдруг спросила она. «Не может быть! Фредди обещал в 9 за мной заехать!» «Прежде чем ты уйдешь, надо бы нам с тобой спеть несколько песен. В конце концов, сегодня воскресенье, а мы с тобой не были на вечернем богослужении». Иосиф не успел еще высказать свое согласие или несогласие, как Долорес уже поставила лампу на физгармонию. «Идем!» — пригласила она его и покрутила свой стул повыше. «Какая песня тебе больше всего нравится?» «У меня вообще-то нет любимой песни», — признался Иосиф. «Давай споем твою любимую». «Ты будешь удивлен, если я тебе назову мою любимую песню», — сказала она, листая песенник. «Но я уверена, что эта песня тебе знакома». Она коротко взглянула на него, прежде чем запеть. «На далеком холме старый крест виден мне». Эта песня – одна из простых, но самых впечатляющих евангельских песен. Они вместе спели ее до конца, все 4 строфы. «Почему тебе эта песня нравится?» – спросил Иосиф. «Я тебе, Иосиф, не могу сказать, почему», – ответила она. «Может быть, потому, что это была первая песня, которую сыграла мама на физгармонии, когда у нас инструмент появился. Ты знаешь, отец купил его всего за $7 на аукционе, и я должна была ему пообещать, что буду по воскресеньям играть на нем только духовные песни. У мамы редко бывает время, чтобы играть, но по воскресеньям перед обедом мы всегда вместе поем». «Как хорошо, что ты умеешь играть на физгармонии. Мама меня научила. Ты уверен, что Фредди за тобой скоро приедет?» «Да, Иосиф. Прежде чем ты уедешь, я хочу тебя угостить». Она побежала в кухню и вернулась с 2 чашечками клубники, засыпанной сахаром, чашечкой сливок и тарелкой вкусно пахнущего пирога. Иосиф не стал отказываться. Никогда еще он не ел что-либо более вкусного. «Я счастлива, что тебе у нас понравилось», — улыбаясь, ответила Долорес. «И если будешь писать матери, то передай ей, пожалуйста, привет от меня. Она удивительная женщина».
Спасибо.

«Спасибо, передам с радостью», — сказал Иосиф. «Я и не знал, что ты так хорошо знакома с моей мамой». «Признаться, я не так уж близко ее знаю, Иосиф, но люди о ней рассказывают так много хорошего. Кажется, я теперь слышу голос Фредди. Вечер пролетел так быстро, тебе не показалось?» «Да, уже почти 10». Она протянула Иосифу шляпу. «Большое спасибо», — попрощался он. «Я был бы счастлив в следующий воскресный вечер снова быть в вашем доме». «Правда?» «Конечно, Долорес». Она некоторое время смущенно смотрела на свои руки, потом прошептала. «Я очень рада и буду тебя ждать». Никогда из ворот дома Бейсов не выходил кто-то более счастливый, чем Иосиф в этот вечер. «Ну как ты провел вечер, Фредди?» — спросил Иосиф, садясь рядом со своим кузеном в коляску. «Не знаю, что тебе и сказать», — отвечал тот. «А как у тебя дела?» «Вечер был просто чудесный», — сказал Иосиф. «Чудесный? Что ты под этим понимаешь?» «Я наслаждался каждой минутой, а в следующее воскресенье я снова поеду к Долорес». «О-о-о!» — Фредди протяжно присвистнул сквозь зубы. «Если бы я мог тоже так сказать! Мне было далеко не так интересно, как я себе это представлял». «Что же тебе не понравилось, Фредди?» «Между нами говоря, я был как-то разочарован», — сдавленным голосом ответил Фредди. «Ах, давай не будем об этом говорить. Может быть, мы еще раз договоримся с ней о свидании, а может и нет. Я еще не решил». «Мы вообще не знали, о чем друг с другом разговаривать». «Вы пошли в церковь?» «Да, но мы не сидели рядом. Марта этого не хотела. Я думаю, она боится разговоров. А для тебя, видно, вечер был самый успешный». «Фредди», — отвечал Иосиф с уверенностью, — «я вряд ли бы спросила разрешения в следующее воскресенье прийти снова, если бы мне было там плохо». Дальше свой путь домой они продолжали молча. Каждый думал о своем. В четверг Иосиф отправился в дом своего работодателя, чтобы поговорить с Макракеном о незнакомых ему насекомых-вредителях, которые покрыли часть виноградника. У ворот дома он встретил совсем молоденькую девушку, которая, плача, закрыла лицо платком. Услышав шаги, она резко подняла голову и направилась к нему навстречу. «Пожалуйста, не стучите!» — всхлипывая, сказала она. «Старый Фонце умирает!» «Я тебя уже однажды утром встречал здесь, да?» «Да, меня зовут Минни. Я не могу там возле него больше выдержать!» — плакала она. «Так старый Фонца там один?» — спросил Иосиф. «Нет, он с медсестрой Сноу. Вчера вечером у него был еще один приступ паралича. Потом он был без сознания. Я просто не могла дольше смотреть на него». Минни вытерла платком глаза. «А Макракен об этом знает?» — поинтересовался Иосиф. «Знает», — ответила Минни и скомкала в руках мокрый от слез платок. «Он приходил к нему, как только у него было время, а сейчас он ушел в свой рабочий кабинет. Жена Макракена тоже очень переживает. Мы заботимся о нем так же, как если бы он был белый, может быть, даже больше. Ты не можешь себе представить, как здесь все его любят». «Я его тоже очень люблю, Минни», — попытался ее успокоить Иосиф. «Он всегда ко всем был так приветлив», — с горечью продолжала Минни. «Будем надеяться, что он не будет разочарован». «Разочарован? Кем?» «Богом. Будем надеяться, что он попадет на небеса. Он в это крепко верит. Пусть у Бога найдется для него хоть небольшое местечко. Многие люди говорят, что негры не попадут на небеса, что они умирают так же, как лошади или птицы. Но я просто не могу поверить, что старого верного Фонца Бог не примет. Ведь он всегда был так добр ко всем нам». «Конечно же, он его примет», — серьезно отвечал Иосиф. «Бог его никогда не оттолкнет, если он в него твердо верил». «Ой, Иосиф, очень хочется верить, что ты прав. В глазах Бога Фонца такой же человек, как все мы, как ты и я. Иисус умер за всех людей на земле, за белых и за черных.
И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Это заповедь, годится она и для Фонца. Ты в этом уверен?» Девушка умоляюще посмотрела на Иосифа. «В этом я совершенно уверен, Мини. Может, мне все-таки следует вернуться? Медсестра Сноу сейчас с ним совсем одна». Мини на цыпочках подошла к дверям. «Хочешь со мной зайти?» Медсестра положила голову Фонца повыше, глаза его были полуприкрыты, и Иосиф сразу заметил, как изменилось его черное лицо. Его руки, которые всю жизнь тяжело работали, теперь лежали дряблые и неподвижные на его груди. Вдруг Фонца открыл глаза, улыбаясь, посмотрел на потолок и сказал еле слышно нараспев: «Качеля опускается все ниже, сладко, все ниже, сладко». Он еще раз глубоко вздохнул и перестал дышать. Старый Фонца умер. В это мгновение в комнату вошел Макракен, тихо затворив за собой дверь. Он постоял немного молча, потом положил Иосифу руку на плечо и сказал шепотом: «Этот день я, наверное, никогда не забуду, Иосиф. Фонца Булет был доброй, верной душой. Нам всем его будет очень не хватать». И он покачал своей начинающей сидеть головой. «Все эти долгие годы он работал у нас, и я никогда не слышал, чтобы он сказал плохое слово или сделал что-то злое. Никогда и ни от какой работы он не отказывался. Я хочу сдержать свое слово. Он должен быть похоронен, как он этого достоин». «Я приду в другой раз, господин Макракен», — вполголоса сказал Иосиф. «Что ты хотел, сынок?» «С некоторых веток винограда я не могу никак вывести какую-то тлю. Идем со мной на склад. Я дам тебе против нее одно средство. В это время надо быть очень внимательным, иначе вредители возьмут верх, и дело пропало». Кэти Бантум всегда клала почту Иосифа возле телефона. Когда Иосиф вечером вернулся с работы, его ждало письмо от матери. После ужина он тотчас ушел в свою комнату, пододвинул стул к окну и стал читать. «Мой дорогой Иосиф, прежде чем я приступлю к своим делам, хочу тебе сначала написать. Вчера мы снова были в гостях у семьи Вильямс. Мы у них обедали и опять немного ближе познакомились. Проповеди брата Коллинз становятся все содержательнее и интереснее. Помаленьку Лавелл и Виргиния знакомятся со своими ровесниками и заводят новую дружбу. Отец вчера вечером на молодежном впервые взял слово. Он говорил на тему «Верные признаки апостольского служения». При этом он упоминал также любовь, терпение и понимание. Иосиф, он говорил чудесно, но если бы он... Ах, Иосиф, ты же знаешь его. Пожалуйста, молись за него. Я знаю, ты не откажешься за него молиться. Виргиния в школе хорошо справляется со всеми заданиями, но никак не может дождаться, когда же она станет самостоятельной. Я бы охотно снова немного побочно зарабатывала, чтобы купить ей несколько платьев и пальто. Но пока такой возможности не предоставилось. Рада, что ты съездил к Ирне и что работа в винограднике тебе нравится. Мне, конечно, интересно было бы узнать о твоем первом свидании. Я весь вечер думала о тебе и молилась. Насколько помню, Долорес Бейс была симпатичной девушкой, когда мы оттуда уезжали. Одно я знаю точно. Если она похожа на мать, то из нее получится когда-нибудь хорошая жена. Таких сейчас мало встретишь. Пусть Господь благословит вашу дружбу. Я буду каждый день за вас молиться». Отцу это знакомство не очень понравилось. Иосиф притаил дыхание. «Но не могу тебе точно сказать, почему. Виргинию это очень рассердило. Она и Лавелл считают, что ты сделал правильный выбор. На последней неделе у меня была богатая почта. Может, ты знаешь, что жена Банту мне тоже письма написала? Я так рада, что она тебя полюбила». Отец планирует в конце этой недели отправиться в Чикаго с очередной партией скота. Несколько недель тому назад он уже был там.
Лавелл горит желанием научиться ездить верхом на Квиксильвере. Но отец считает его еще маленьким для этого, поэтому твоему брату тебя очень не хватает. Передай, пожалуйста, твоей хозяйке Бантум, что я очень рада была получить от нее письмо, и в ближайшие дни напишу ей ответ. Отец говорит, что я слишком много почтовых марок трачу, но эта переписка с друзьями для меня действительно имеет большое значение. Я радуюсь каждому письму, особенно от тебя, Иосиф. Только ты будь осторожен в своих письмах домой. Я думаю, мой дорогой, ты меня понимаешь. Я могу только пожелать, чтобы однажды многое изменилось, но в данный момент я не могу тебе что-то конкретное от Долорес Бейс написать. Я бы с любовью приняла все, но лучше будет, если ты в будущем о ней пока не будешь больше упоминать в письмах. А теперь мне пора браться за свою работу и в первую очередь помыть посуду после завтрака. Кажется, сегодня будет очень жарко. Вчера вечером я перечитала 92-й псалом о том, что и в старости можно быть плодовитым по Слову Божию, и я захотела поделиться с тобой своими размышлениями. Чему научишься в юности, во что уверуешь, за что борешься и что отстаиваешь, это тебе и в старости поможет добрые плоды приносить. Что может быть более привлекательным в человеке, чем и в старости быть жизнерадостным и счастливым? Да сохранит тебя Господь, мой дорогой Иосиф. Прошу тебя, молись за всех нас. С любовью, твоя мама. Иосиф сложил письмо и склонил голову в молитве. Обычно в эти мгновения он видел перед собой лицо матери, которое его везде сопровождало, которая смотрела на него из темноты вечером, когда он ложился в свою постель, улыбалась ему утром, когда он вставал, подбадривала его днем во время работы. Это милое, честное, немного печальное лицо его матери, которое умело снова и снова вселять в него мужество и уверенность, что все будет хорошо. Но сегодня вечером, как и во все последние вечера, на него из темноты смотрели два лица: лицо его матери и лицо Долорес Бейс.

Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение книги «Свет с небес». Ждем вас завтра у наших радиоприемников в это же самое время. Божьих вам благословений!

Она течет, как будто стороной, как та на небосводе темном млечность. Но каждого встречает за чертой таинственно загадочная вечность. Вот кто-то там на берегу лежал, в глазах сияла радость и беспечность. Минутой позже он уже встречал свою для нас невидимую вечность. О Баде говорить нам не велят, ведь это дико и бесчеловечно. Мы видим лишь застывший чей-то взгляд, а мертвый видит то, что стало вечным. Как людям до сознания донести, что будущее наше — бесконечность, что поглощает всех конце пути святая и чудовищная вечность. Так хочется Творца благодарить, что мы познали жизни скоротечность, что учимся мы вечное любить, что нам совсем не страшно уходить в таинственно загадочную вечность.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Будем читать Слово Божие, книга Иеремии, 17 глава, и рассуждать над Словом. 17 глава, книга Иеремии, 5 текст и ниже. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Аминь. До этого места. Я хочу сегодня напомнить нам простые, но очень жизневажные и утверждающие истины нашего упования и нашей надежды на Господа. Уповать – это твердо надеяться, ожидать с уверенностью и полагаться, ничем не смущаясь. И Слово Божие, которое мы прочитали, говорит о двух стадиях или двух разных типах людей. Первый – это тот, кто надеется на человека, делает плоть своей опорою, и мы видим, что сердце такого человека, оно начинает удаляться от Господа. Потихоньку, по чуть-чуть, понемногу. Человек один раз понадеялся на человека, на себя, где-то еще какие-то моменты, и потихоньку уже смотришь и становится вдали от Господа. И Библия говорит очень категорично. И знаете, я обратил внимание на то, что мы очень часто проповедуем очень мягко, очень так доступно, вежливо, боясь кого-то огорчить, разные люди в собрании. Но Библия в некоторых моментах очень категорична. Написано «проклят человек». Кто бы хотел иметь проклятие? Даже не надо отвечать. Никто. Кто знает, что такое? Это страшно, проклятие. Когда мы начинаем служить другим людям в душепопечении, мы понимаем, что поражение приходит во все сферы жизни, разрушая всего человека. Проклятие пришло, поражение. И казалось бы, ну надо найти какую-то важную причину, какой-то родовый корень, какой-то страшный грех, какой-то оккультизм там в поколениях, не знаю, какую-нибудь такую серьезную причину. Библия говорит, оказывается, нет. Ты начинаешь надеяться на человека, приходит проклятие. Мы можем рассуждать, мы можем молиться, мы можем искать глубоких откровений. Человек может приходить раз за разом, и ты ищешь, как разрушить это проклятие, как разрешить этот вопрос. А иногда это на поверхности, люди даже не задумываются. Правда, из-за этого? Ну да, бывает и так. И в то же самое время вторая категория людей, они благословенны в том, что свое упование возложили.

трех вещах. Первое из прочитанного текста. Не надейся на человека. Не надейся на человека. Знаете, больше на кого мы надеемся из людей? На самого себя. Вы знаете, что 50% несчастных случаев произошли после фразы «смотри, как я умею». Остальные 50 – нет, смотри, как надо. Знаете, вот ты вольно-невольно где-то начинаешь, особенно в том, что получается, свое упование, надежду возлагать на самого себя. С другой стороны, ну а кто, если не я? Ну кто? Вместо меня никто не пойдет на работу, вместо меня никто не пойдет где-то что-то сделать. Ну да, но сам, а на кого надеяться? Я не умаляю нашей ответственности и нашей части в том, что мы можем, и употреблю это слово «должны делать». Но я хочу поделиться немножко в некой границе, которую мы иногда переходим, и это уже надежда, она не на Господа, не зависимость от Него, а она уже присваивается нам, и мы надеемся на собственные силы. Это было больше 10 лет назад. Мы ехали с Олегом Ивановичем в автомобиле, я был за рулем, куда-то на посещение здесь, в Минске. И мы рассуждали о призвании, о служении. И я начал делиться тем, что говорю, знаете, я никогда не думал, что я могу или буду служителем. Никогда не думали об этом мои родители. Все время вот как-то там 15-16 лет мне нравилось машины, автомобили, водить. Я уже там папа разрешал еще и до водительского удостоверения где-то там прокатиться. И потом 18 лет я отучился там по мере возможности, как это можно было, на все категории, автобусы, грузовик и прицепы. И вот я понимал, что вот мне это нравится. Я хочу свою жизнь связать с этим. Как бы это странно, может быть, не казалось в сегодняшнее время. Все хотят быть космонавтами, айтишниками сейчас. Вот. Но мне, я понимал, я буду водителем. И я так вот 18 лет получил права, и сразу через, наверное, месяцев 4 я сел на машину и начал быть водителем, заниматься грузоперевозками. На кого-то работал. И говорю, я никогда не думал, что я могу делать или буду делать что-то другое. И говорю, и в принципе мне это очень нравится. Это то, что я очень хорошо умею делать. Я могу и днем, и ночью ехать, и получать удовольствие. И вот так вот рассказывал. И как там получилось, я не знаю. Господь знает. Какие-то машины, одна, вторая, третья, и я в бордюр. Как дался. Олег Иванович, знаете, человек вежливый, культурный, он так, вот кто его ближе знает, он так улыбнулся мило и ничего не сказал. Но мне Дух Божий проговорил. Ну что, водитель? Ну что? Ты умеешь хорошо водить? Да, это было бесспорно. Ты можешь там какие-то достигать, какие-то свершения? Да. Не забывай, всегда помни, что то, что ты умеешь, это дал тебе Господь, это под Божьей защитой, под Божьей охраной. И знаете, каждый раз, я много езжу, много вожу автомобиль, ты стараешься прежде всего, прежде чем сесть за руль, что-то делать, Господь, благослови эту дорогу, сохрани, защити. Да, мы можем что-то делать на самом деле очень хорошо. Но послушайте, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Кто-то возложил на себя упование такое, и как в Евангелии от Луки, 12 глава, Господь рассказывает притчу. Сказал им притчу, у одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собой, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю, сломаю житницы мои, построю больше, соберу туда
весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа много добра.

лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Что плохого? Что плохого? Ничего. Человек собрал урожай. Он получился больше, чем он ожидал. Житницы или кладовые, куда складывать, маленькие. Но логика подсказывает, построй больше, сложи туда, складируй и наслаждайся жизнью и благодари Бога, что это Бог дал. Знаете, какой следующий текст, который сказал Иисус? Безумный. Безумный. Господи, что такое? Почему? Где логика? Я понимаю, что это очень тонкая грань, друзья. Я не за то, чтобы проводить жизнь беспечную, чтобы разбрасываться тем, что дает Господь. Но я понимаю, как легко потерять и как тяжело сохранить эту границу. Проснулся утром, ноги движутся, руки движутся. Иисус, спасибо тебе. Можешь видеть? Благодари Бога. У тебя есть работа, получилось заработать больше, чем может быть кому-то другому. Зайди в свою тайную комнату молитвенную и скажи: Бог, спасибо тебе. Все, что я заработал, оно принадлежит тебе. То, что я смог заработать, это только благодаря твоей милости. Приехал домой, может быть, с поездки, из отпуска. Благодари Бога, потому что это милость Божья, что Господь сохранил тебя. Может быть, ты не замечал, может быть, мы и не видели, и мы были беззаботны, легкие, знаете, как наши дети иногда. Они не задумываются о том, что каждый раз наши глаза, они в фокусе внимания наших детей, и мы смотрим на дорогу, чтобы не вышел, и еще им кажется, что все нормально, они сами распоряжаются своей жизнью. Но нет, мы как родители храним их от многих бед. Так и Господь, друзья. И буквально чуть-чуть ты перешел эту грань, и уже проклятие может приходить в твою жизнь. Послание Иакова. Иаков, Господь Духом Святым через Иакова говорит: «Вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в такой-то город, будем покупать, продавать». Вы не задумываетесь. И это на самом деле очень, очень тонкий момент, тонкая грань. Не надейтесь на себя. Не надейтесь на человека, не надейтесь на друзей. У нас в нашей семье старшая сестра. И меня удивляло, знаете, у мужчин немножко по-другому логика работает. Вот она стала уже там каким-то подростком, молодежь, такая жизнь. И говорит: у меня лучшая подруга там, называет имя. Прошло 2 недели. Говорит: у меня лучшая подруга и уже другое имя. Потом еще, сейчас мы наблюдаем это в наших детях, когда: ой, это моя ЛПшка там, лучшая подруга. Проходит неделя, уже другая ЛПшка, уже три. А что ж стой, у мужчин какая логика? Ну, если лучшая, значит, ну лучшая навсегда, ну хотя бы какое-то время. Нет, вот, а знаете почему? По одной простой причине. Потому что мы несовершенные люди. Дружба, она стоит дорого. Невозможно дружить в одном направлении. Это жертва, это посвященность, это предать себя каким-то своим интересам. И ты начинаешь надеяться на друзей, а оказывается, они предать могут. Разочарование приходит. Сколько людей обиженных сегодня и среди нас где-то: о, я понадеялся, я доверился, там кто-то одолжил деньги еще, а потом разочарование приходит, потому что понадеялся на человека, созидая семью, муж, жена, на кого надеяться?
Кто может сказать, мы создадим хорошую семью, и у нас все будет хорошо, и все будет замечательно? Знаете, может прийти такой день, когда все может просто рухнуть в одно мгновение. И люди иногда не задумываются, особенно молодые люди, которые только-только создают, и все мы были в их положении, вот, плюс-минус, где-то больше-меньше, но ты думаешь, оно ж как-то само собой. Друзья мои, само собой ничего не получается. Если брак благословенный, крепкий, хороший, за это заплачена огромная-огромная цена. Не надейтесь на себя в обычной жизни. Может быть, кто-то надеется на родителей. И, в принципе, это неплохо. Но, знаете, родители наши не вечны, во-первых. Во-вторых, Библия учит нас с почтением относиться к ним и в какое-то время взять за них ответственность. Я, когда родился в христианской семье, сразу не понимал, потом, спустя годы, я понял особое это благословение, которое ты имеешь, когда за тебя молятся родители. И когда в духовном мире ты получаешь огромную охрану и защиту, но ты же не понимаешь, тебе кажется, это само по себе происходит. Но когда ты выходишь из родительского дома, то знаете, как только ты один шаг сделал из родительского дома, один день, может, один год, знаете, что нужно делать? Нужно уже взять ответственность на себя и начинать копить это благословение в свою собственную жизнь. Потому что вот то, что тебе дали родители, оно уже где-то заканчивается, и ты берешь на себя ответственность и начинаешь уже сеять в своих детей, в их будущее. Молитвами, постами, переживанием Божьего присутствия, получением откровения. Но в то же самое время мы понимаем, что Господь дает благословение. Да, родители молятся, мы молимся за родителей, но благословение приходит от Господа. Не полагай свою надежду, не надейся на человека, когда ты заболел, не надейся на врачей. Я хочу оговориться и сказать, что врачи – это дар Божий для человечества. Они благословения, и они даны Богом для людей. Но вы помните историю в Библии, когда одна женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, она истратила все свое имение, она была богата. На кого? На врачей. И они ничем не смогли ей помочь. И в нашей современной медицине кто-то скажет, ну, сегодня медицина достигла очень большого прогресса и намного больше делает медицина, чем во времена Иисуса. Но я хочу сказать, что я знаком с некоторыми врачами, они на самом деле профессионалы высочайшего уровня, светило в нашем и городе, и в стране. Но когда они делают какую-то операцию или какое-то вмешательство, не делают это, может быть, максимально хорошо и качественно. Но дальше многие из них говорят, мы сделали все, что могли. А дальше Господь. А дальше Господь. Кто-то это называет слух, кто-то не называет слух. В то же самое время я, когда лежал несколько в больнице, и я видел людей, которые приходили так налегке, они не знают Бога, понятно, они говорили, да, сейчас медицина, она лечит многие болезни, я вот тут недельки две, и я буду здоров. И ты понимаешь, что это не от врачей зависит. Иногда лечат один и тот же диагноз, одинаковое назначение, протоколы лечения. Один, вроде, казалось бы, более крепкий, сильный, умирает. Второй остается жизнь. Почему? Потому что жизнь человека, она в руках Бога. Ты не можешь прожить ни дня, ни больше, ни меньше, потому что Бог есть законодатель жизни. И когда мы говорим о нашем физическом здоровье,
Если ты проснулся, и у тебя ничего не болит, благодари Бога, потому что это Его забота о тебе. Когда у тебя болит, но ты можешь с этим справляться, ищи помощи и у врачей, но упование свое возлагай на Бога, потому что только Бог может сказать слово, и ты будешь здоров. Не возлагайте наше упование на человека или на власть имеющих, на царей, на начальствующих. Кто-то надеется, ну я же, вот мой начальник, мой или руководитель страны, вот мы на него возлагаем надежду. Что Библия говорит? Сердце царя в чьих руках? Господа. Да, он может направить, да, он может отнять его сердце, в его руках сердца царей. И кто-то надеется, знаете, вот, говорит, ну, мы не надеемся там на какие-то начальства, там законы. Давайте к практической жизни вернемся. Кто родил второго ребенка, знаете, он думает родить третьего. Почему? Квартиру дадут. А если не дали бы? Я, к сожалению, скажу, что многие семьи не родили бы третью. А почему? На кого мы надежду возлагали? Ну как это? Ну как я могу жениться? У меня денег нету, я не смогу обеспечить свою семью. Это же нужно стать на ноги крепко. Скоро начнется 25+ выезд. Там крепко на ноги становятся 35, 45, 55 некоторые братья. К братьям больше вопросы. Вы знаете, если бы наши родители так думали, дадут квартиру или не дадут, мы из-за этого будем рождать, многих бы из нас не было. Я люблю это говорить. И, возможно, уже говорил это в церкви. Наш папа родился 9 мая 1945 года. Четвертым в семье. Вот было самое лучшее время рождать. Вот другого времени вот не нашлось. Война, разруха. Беларусь пострадала. Есть нечего. Какие там условия для жизни, друзья, по сравнению с нами, это просто нищета и голод. Никто не думал об этом. Почему? Боялись Бога. Страх Божий был. Многие из нас мы родились только потому, что наши родители боялись Бога. Даже будучи неверующими, кто-то говорил, я не сделаю аборт. И вы знаете, а сегодня мы сами решили, что мы будем богами. Мы будем решать, кому родиться, кому не родиться. Жениться или не жениться. Как жить, где работать, что делать. Друзья мои, а потом мы говорим, братья, помогите, что случилось? Не получается, муж, жена уходит, там вопросы, там какие-то, дети в мир уходят, ой-ой-ой, помогите. Иногда причина на поверхности. Возложили свое упование на плоть, на человека, и пришло проклятие. Начали решать вмешиваться в божественные институты, там, где только Он может решать, как быть, что делать. Но мы возомнили о себе, где-то больше взяли на себя, чем должно. И начало приходить поражение, потому что мы удалились от Бога и начали делать то, что захотели сами. Первое, друзья, что важно, не надейся на человека. Второе, Библия говорит, благословен человек, который надеется на Господа. Вот нам необходимо в каких-то жизненно важных вещах надеяться только на Него. Первое, надежда и упование, то, что должно у нас быть, это в борьбе с грехом и с искушениями, потому что грех разрушает жизни людей.
Знаете, что написано после того, как мы прочитали: «Лист его зелен, во время засухи он не боится, не перестает приносить плод». 9 стих после 8. «Лукаво сердце человеческое более всего, и какое? И крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности». Вот после этих, скажем, разделений, проклятия и благословения, Господь обращает наше внимание, что наше человеческое сердце, оно абсолютно лукавое и испорченное. И как ему противостать искушениям? Мы сами по себе не сможем противостать дьяволу, противостать похоти, противостать греху. Некоторые люди, похожи на Петра, они говорят: «Господи, ну все отрекутся, но не я, но не я, но я-то уверен, я-то точно знаю себя, я себя хорошо знаю, я принципиален в этих вопросах». Иисус говорит: «Петр, петух не пропоет, ты трижды, Петр, послушай, я тебе говорю не один раз, не два, не случайно, ты трижды сознательно в здравом уме отречешься от меня». Как это так? Господи, я верю искренне, братья и сестры, что Петр был очень уверен и очень искренен в том, что он говорил. Но это не от нас зависит. Я вам хочу сегодня авторитетно, с уверенностью заявить: если Бог отнимет свою охрану и защиту, мы все мгновенно пропадем в грехах. Все. Иисус говорит: «Мне надлежит пострадать, меня убьют». И тут снова тот же Петр: «Да не будет с тобою, Господи». Иисус говорит: «Отойди от меня». Кто? Сатана. Думал ли Петр, что через него может говорить сатана? Думали ли мы, что через нас может говорить сатана? Одно мгновение. Что сказал плохого Петр? Он по-человечески, он говорит: «Пусть не будет с тобой этого. Сохрани свою жизнь. Отойди от меня, сатана». Друзья мои, я не хочу сегодня переусердствовать, чтобы воздать какую-то там величину сатане. Но с другой стороны, я хочу сказать, что враг, он очень коварен, он очень опасен, и он ходит, как рыкающий лев, желая кого поглотить. Я часто привожу этот пример, что мне наши современные верующие напоминают посетителей в зоопарке. Ходит по зоопарку, вот тут лев, тут тигр, тут волк, дети балуются, рысь там ходит. Можно поиграть, можно пошутить там где-то. Все спокойные, никто не... Вот так верующие сегодня живут, в таком расслаблении. Ну что там, где-то, это ж там Виктор, там у него папа занимается душепопечением, он там знает про... наша жизнь, нормальная, обычная жизнь, все хорошо. Друзья мои, послушайте, если бы в зоопарке прозвучало объявление: «Дорогие посетители зоопарка, лев и тигр случайно вышли за пределы своей клетки, будьте внимательны, осторожны, хорошо проводите дальше время, всего вам хорошего». Что бы мы делали? Как говорят, ноги в руки из этого зоопарка. Почему? Да никто не хотел бы встретиться с тигром или с львом мимо клетки. Никто! Но верующие сегодня, им кажется, что уже сатана, знаете, уже заключен, у них все комфортно, там все заплачено, захвачено, там и Господь победитель. Да, аминь, Господь победитель. Но нам нужно находиться в Его присутствии настолько, чтобы враг не имел доступ к нам. Как только мы выходим из-под божественного присутствия, приходит поражение. Я был в Израиле, и обратил внимание на особенность. Израиль находится практически всегда в состоянии войны, и
туда летят ракеты. Во-первых, железный купол срабатывает и отражает большинство, преимущественно большинство снарядов, которые долетают. Но в каждом многоэтажном доме есть специально оборудованная комната, она таким стояком идет, очень сильнейший бетон, она заармирована, забетонирована, как бомбоубежище, даже в многоэтажных домах. Там не сильно многоэтажные дома, не так много, но в каждой квартире, это не считается жилой площадью, есть вот такая комнатка, как, в которую во время сирены, когда тревога, нужно всем спрятаться, закрыть железную дверь и ожидать, пока сирена прекратит, ну, скажем, уже вещать об опасности. Там не должно стоять, кроме стула, стола и там водички, ничего. Нельзя мебель, нельзя складировать. Она должна быть пустой по законодательству страны. Для чего? Для того, чтобы, если даже этот железный купол не сработает, и снаряд попадет все-таки в многоэтажный дом, то шансов намного больше, что этот стояк укрепленный, он останется стоять как бомбоубежище. И вы знаете, я как подумал, порассуждал, и я думаю, это нашей обычной христианской жизни. Да, летят эти снаряды, летят стрелы. Этот лукавый, который ходит, ища кого поглотить, он рано или поздно где-то и рядом с нами проходит, и нас пытается поглотить. Но если мы бодрствуем, если мы вовремя спрячемся в имени Господнем, как в крепкой башне, то мы будем в безопасности. Друзья мои, когда мы начинаем надеяться на себя, Библия говорит 1 Коринфянам 10:12, «Посему, кто думает, что он стоит, что делай? Уже начинай бояться». Уже это начало падения. Кто говорит, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Тут даже не говорит, а кто думает. Ефесянам 6:11 написано, «Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». 13 стих этой же главы. «Для этого примите все оружие Божье, чтобы вы могли противостоять, когда? В день злой и все преодолевши устоять». Вы знаете, никто из нас не ждет день злой. Никто из нас не мечтает. Кто-то откладывает деньги на черный день. Не знаю, надеюсь, Церковь Благодати этого не делает. Мы откладываем деньги на счастливую и благословенную жизнь, если у нас получается что-то откладывать. Но не на черный день, потому что даже в нашем сознании, в выражении, если мы говорим, это тоже в духовном мире работает. Этот день, поверьте, придет намного быстрее. Но даже если мы не откладываем деньги на черный день, поверьте, этот день злой может наступить в любой момент. И мы встречаемся с людьми много, и люди говорят, я никогда не думал, что это произойдет со мной. Я никогда не думал, что это будет в моей семье. Я никогда не думал, что это будет с моими детьми. Я не мог представить, что я могу так поступить. Люди о себе говорят, я никогда не думал. Но знаете, этот день злой пришел. И если человек оказывается не облегшись во всеоружие Божие, если у него нет вот этой подушки безопасности, молитв, веры, упования на Господа, надежды, страсти по Христу, одежды, которую он облегся во Христа, то этот день злой разрушит все твое основание. Библия говорит о том, что рано или поздно на каждый дом придут ветры, налягут штормы и проверят, на чем построен этот дом и из какого материала. И написано, кто строит из сена, соломы, дерева, драгоценных камней, дело того обнаружится. И на каком основании строим? Если мы строим на основании Иисус Христос, Иисус Христос, Иисус Христос, у тебя есть квартира? Кто тебе ее дал? Кто-то скажет, я сам заработал. Я не знаю, как. Я говорю, Иисус Христос. У меня есть здоровье. Это Иисус. У меня есть сегодня возможность что-то делать для Него. Это Он. Дети, это Он. Родители, это Он.
может быть, самое мелочное. Это он. Дело обнаружится в день злой. Знаете, когда мы преодолеваем различные искушения, Господь тоже наблюдает за нами. Иногда дьявол искушает нас, а иногда мы попадаем, как Иов попал, в испытание. Мне жалко этого человека, когда я читаю книгу Иова. Это на самом деле никому не пожелаешь. На небе разговор произошел. И дьявол пришел в жизнь Иова и начал разрушать все. Здоровье забрал, самое последнее. Знаете, что Иов говорит? 13 глава, 15 текст. Написано, вот он, написано с большой буквы, убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом Его. Вот этот день злой пришел в жизнь Иова, праведного, благочестивого, непорочного. И казалось бы, где я что не так сделал? Почему эти проблемы? Почему потерял весь дом, всю семью, детей? Здоровье отнято. Бог, за что, казалось бы? Но он говорит, может быть, до конца не понимая, что он говорит. Он убивает меня, но я и тогда буду надеяться. Друзья мои, наше упование и надежда, она проверяется не тогда, когда у нас все хорошо, а когда почва выбивается из-под ног полностью. Возможно, для кого-то это какие-то вопросы в семье, у кого-то это страшный диагноз. И вот тогда обнаруживается дело, если у тебя вера, если у тебя сила сражаться, если у тебя вот этот огонь в груди, если упование на Господа. И я понимаю, что оно не приходит за один день. Невозможно веру саккумулировать за одно собрание, за одно посещение церкви. Я понимаю, что это из раза в раз. Молитвенное служение, твоя тайная молитвенная комната, каждый день в молитве, пришел в понедельник на молитву, пришел в среду на служение, пришел в воскресенье, по чуть-чуть, понемножку, домашняя церковь аккумулируется, аккумулируется, аккумулируется, собирается, собирается, вместо нас, вместо вас это никто не сделает. Однажды заканчивается то, что собирали нам наши родители, а потом говорят, ты уже взрослый, и ты должен это собирать сам. И чтобы не остаться как блудный сын у похлебки свиной, из которой тоже не дают кушать, нам нужно не просто растрачивать, а начинать копить и собирать в надежде и уповании, что если вдруг и придет злой день, Господь даст мне силу, у меня будет вера. Я буду облечен во всеоружие Божие. И я буду стоять твердо, непоколебимо, потому что мое упование – Господь. В повседневной жизни у Иакова написано, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, мы сделаем то и другое. Давайте будем делать это. Если вы обращали внимание, мы часто говорим, если Бог позволит, и в следующее воскресенье мы снова соберемся. Я хочу сказать, что это не праздные слова. Не праздные слова. Кто-то из нас может не дожить до следующего воскресенья. Да, это жизнь. Мы сегодня будем слышать статистику. Сестра ушла в вечность, брат ушел в вечность. И это то, что сегодня, может быть, да, естественно, пожилом возрасте люди уходят. Но, друзья мои, мы никто не застрахован. В служении упование на Господа. Можешь служить. Бог дал тебе таланты, дары. Они твои. Да, тебе дал Господь. Но откуда они? Возможно, в среду я слышал этот пример, он мне очень понравился. Приглашаю всех в среду на служение. Это как папа с маленьким сыном идет ремонтировать забор. И сын маленький, ему тоже молоток дали, и папа идет.
И пошли и делают, ну, как сын делает. Ну, что-то стучит там, знаете, играет, бросит, ну, как дети. Но возвращаясь домой, приходя к маме, говорит, мы делали с папой забор. Вот так мы похожи иногда, служители. Я 100% это о себе говорю. Потому что вся сила служения, она совершается в нашей немощи. Когда ты признаешь свое бессилие и говоришь, Бог, я ничего не могу без тебя. Иди ты впереди. И, как правило, Бог делает всю работу. Всю. Ты там что-то чуть-чуть, только бы не мешать. Но потом, знаете как, тебя же хвалят, а не Бога. И ты так думаешь, ну, да, это ж через меня там. Одному человеку говорят, вот там, мы молились, там, что-то не смогли помочь человеку, привезите его ко мне. Ну, знаете, есть вещи, которые нам нужно очень четко понимать. Упование и надежда на Господа. И последнее, друзья, время уже вышло. Надейся не только в этой жизни. 1 Коринфянам 15:19. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. В Исаии 12:2 написано, «Бог – спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Я задам вам один вопрос, но не торопитесь отвечать на него. И я его задам себе. Готов ли я сегодня встретиться с Господом? И я хочу сказать, что это непростой вопрос даже для верующих людей. Потому что, когда ты сидишь, вдохновенное собрание, аминь, готов, да. Когда приходит трудность, от которой ты правда можешь умереть, ух, как мы оказываемся порой не готовы. Ух, как это непросто. Если ты не сокрылся во Христе, если Бог не стал твоим единственным упованием, порой люди цепляются за соломинку. Но когда мы сокрыты в Нем, когда основание Иисус, когда мы пропитаны им самим, то живем ли мы для Господа живем? Умираем ли мы? Мы всегда Господни. Апостол Павел говорит, я хотел бы разрешиться и быть со Христом. Я хочу этого. Я стремлюсь в небо. Я жажду этой вечности. Друзья мои, это не так просто. Разумом можно соглашаться. Но для того, чтобы так жить и быть готовым к переходу, нужно на самом деле приложить много стараний и много усилий, чтобы быть близко-близко со Христом. Римлянам 8:24-25. «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Пусть Бог благословит каждого из нас. Пусть Бог даст нам вот это понимание и распознание, проклятие, которое может прийти в жизнь человека, когда он надеется на плоть, и благословение, когда ты пускаешь корни у потока вод, когда ты во время засухи не боишься, ты не перестаешь приносить плод, и твоя жизнь на земле – это только временное пребывание, а все твое естество, оно ориентировано на вечность вместе с Господом, вместе с нашим драгоценным Христом. Аминь. Давайте мы помолимся.

0: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.
1: Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

слово, тот всюду зрит.

то духом жив, в ком вера не мертва. Кто сознает всю животворность слова, тот всюду зрит наитие божества и слышит все, что говорит Бог.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Дорогие дети, сейчас мы коротко повторим то, что прошли в прошлом, и пойдем дальше. Мы узнали кое-что о героях веры, которые служили Богу в Ханаане и помогли одержать много побед над врагами израильтян в то время. Выдающимся героем был Гедеон. Народ так полюбил его, что даже хотел сделать его своим царем, но он отказался и был только судьей народа. Зато его сын, вспомнив, что отца хотели сделать царем, воспользовался этим после его смерти, но это не удалось ему. Годы шли, и израильский народ заселял Ханаан, но не всегда оставался верным своему Богу. Если одно поколение было верным, то следующее подражало своим языческим соседям и начинало служить идолам. И все же не все люди поступали

от Господа и сказал ей, что у нее родится сын. Вы можете себе представить ее радость, когда ангел сказал ей, что это будет необыкновенный человек и что он будет спасать израильтян от филистимлян. Ангел сказал также, чтобы этот сын Маноя никогда не стриг своих волос, потому что это будет отличать его от других людей, как знак от Господа. Женщина рассказала мужу о посещении ангела, и он тотчас же пошел и помолился Господу, чтобы получить от него указания в отношении воспитания такого ребенка. Когда жена Маноя была на поле, ангел снова явился ей, и она быстро позвала мужа, чтобы он мог расспросить все у него. Ангел ответил, что ничего не может прибавить к тому, что уже рассказал женщине, и тогда Маной вместе со своей счастливой женой принес жертву благодарения Господу. Когда мальчик родился, они назвали его Самсон, и он рос так, как предсказал ангел, сильным и смелым, и родители никогда не стригли его волос, не позволяли ему пить вино и учили служить Господу верно. Они помнили слова ангела о том, что их сын принадлежит Господу. Таких служителей тогда называли назареями. Самсон был назареем, отделенным для служения Богу человеком. Самсон не всегда помнил об этом и часто употреблял свою силу не так, как нужно. И когда возмужал, захотел жениться на филистимской девушке, что сильно огорчило его родителей. Они спрашивали его, неужели нет девушек среди израильтянок, что ты должен брать себе жену врагов наших? Но Самсон настаивал на своем, и, наконец, пришлось начать приготовление к свадьбе. А однажды на пути в Фимнай Самсон встретился со львом. Но так как он был очень сильным, он без труда убил льва голыми руками и пошел дальше. Когда наступило время свадьбы, Самсон пошел в Фимнай обычным путем. И вдруг увидел, что в убитом льве завелись пчелы, и соты были полны меда. Он взял немного меда и поел, а потом пошел дальше, а на свадьбе загадал своим 30 молодым товарищам такую загадку. «Из едущего вышло едомое, и из сильного вышло сладкое». Он дал им 7 дней на раздумья и пообещал, если разгадают, дать каждому перемену одежды. А если не разгадают, тогда они должны дать ему 30 перемен одежды. Прошло 7 дней, и никто не мог разгадать загадку. Молодые друзья пришли к жене Самсона и просили ее узнать, что ответить на загадку, и грозили сжечь их дом, если она не поможет им. Она пошла к мужу своему Самсону и просила разгадать загадку, и до тех пор приставала и плакала, пока он не выдержал и дал ей ответ, а она передала его друзьям Самсона. Когда после 7 дней Самсон спросил друзей о загадке, они дали ему правильный ответ, и он понял, что был обманут женой своей. Он взял 30 одежд от других филистимлян и отдал их свадебным друзьям своим, но сам так сильно огорчился, что встал и ушел домой и никогда больше не возвратился к жене своей. Отец ее ждал и не дождался, и отдал ее замуж за другого человека. Приближалась жатва, и Самсон пожалел о том, что бросил свою жену сразу после свадьбы и решил пойти к ней. Но ее отец даже не пожелал пускать его в дом и сказал ему, что уже выдал ее за другого. Самсон гневался сильно и поджег поля филистимлян и виноградники, но когда филистимляне поймали его, он в силе своей порвал веревки, которыми был связан, и ослиной костью, челюстью, которую нашел в пустыне, разгромил всех своих врагов. Филистимляне хотели отомстить Самсону, и когда он пришел в их столицу, они заперли ворота и думали, что поймали его. Но он ночью сорвал ворота и понес их 30 километров в свою страну, и там поставил на горе. Филистимляне дивились тому, что он не только ушел от них, но и ворота города унес с собой. Самсон не был послушным Господу, но сила от Бога была в нем. Сила от Господа – это что-то непонятное для врага нашей души. Он ищет, как бы погубить нас, и смотрит в недоумении, когда Господь творит великое своей силой. Самсон имел сильное тело, но слабый характер. И в следующий раз вы узнаете, что эта слабость погубила его. Мало быть сильным, нужно быть верным Господу, и тогда Он совершит через нас великое дело. Мне хочется рассказать вам рассказ для иллюстрации того, о чем мы говорили. Этот рассказ будет о термитах, с которыми вы, может быть, и не знакомы, но в жарких странах с ними знакомы все. Термиты живут в балках и досках строений и просто в деревьях. Но снаружи их совершенно не видно,
и дерево, или балка,

человека выглядят прекрасно. Они могут жить в полу, который на вид крепок, и, кажется, по нему можно катить в автомобиле. Они съедают все внутри балки, и она становится пустой и трухлой, и при малейшем давлении рассыпается в щепки. Вы садитесь на стул, он подкашивается под вами, и вы оказываетесь на полу, да еще, может быть, с проломанной головой или ногой. Так бывает с нами, когда наше сердце отдано чему-то другому, а не Господу. С виду мы здоровы, сильны, почти как Самсон. А внутри у нас червоточина, труха, слабый, проеденный термитами греха характер. Никто не может положиться на нас, и Господь не может пользоваться нами. В некотором отношении мы можем быть сильнее Самсона. Мы, может быть, не можем убивать голыми руками львов, но мы сильны против врага душ наших, дьявола. А это важнее физической силы. Я знала сильных мужчин, которые могли одной рукой отшвырнуть жену в угол и разбросать детей куда попало в пьяном виде. Но перед предложенной им рюмкой они слабы, как младенцы. Она сильнее их, и они не могут отказаться от нее. Сильные и смелые летчики, машинисты, строители дорог и заводов часто не имеют силы победить папиросу, которая меньше их пальца, и рюмку, которую можно вместить в кармане. Сила характера важнее силы тела, и на примере Самсона мы увидели это. Когда мне показывают героя с медалями и орденами на груди, я всегда смотрю на другое. Если он вытащит из кармана папиросу и будет курить, он не герой, а раб греха. И если после победы на вечеринке напьется, как сапожник, он раб греха, а не герой. Герой тот, у кого сила воли сильнее силы тела. И кто может побеждать злые привычки, может обуздывать свой язык от скверных слов и быть победителем над самым злым врагом человека, над дьяволом. Да, дети, когда у человека сильный характер, тогда в нужный момент явится и физическая сила. Поэтому заботьтесь о том, чтобы ваша внутренность, ваша душа была в порядке, чтобы жил в ней Христос и наставлял вас на доброе, и тогда жизнь ваша будет не только полезной, потому что вы выполняете нормы и имеете хорошие отметки, но потому что ваш внутренний человек красивее внешнего, и с вами приятно быть и у вас брать пример.

фонтан и родник. В старом парке был фонтан, посреди аллейки, под каштаном тек родник, позади скамейки. Сверху в землю уходил родничок порою, как фонтан он не умел в небо бить струёю. И сказал фонтан затем родничку с ехицей: «Незаметен ты совсем, обделён водицей. Вот какой я сбью струёй, виден отовсюду, свежесть и красу несу городскому люду. Ну а ты чего даёшь под моим каштаном? В парке воду я даю 10 фонтанам».

0: трудные дни и месяцы учебы обычно кончались прекрасно. Наступало жаркое лето и долгожданные каникулы. Мы с братом сразу же отправлялись к бабушке на дачу, мечтая о том, чтобы лето никогда не заканчивалось. Расположенную неподалеку от дачи усадьбу все называли Ивовым двором, потому что вокруг нее были густые ивовые заросли. Ветви деревьев, переплетаясь, образовывали живую изгородь, вдоль которой весело журчал родник. Бабушка часто посылала нас зачем-нибудь на ивовый двор, и мы любили бегать туда. Хозяин этого двора, слепой дядя Федор, плел корзины из ивовых прутьев и любил рассказывать разные истории. Его жену все звали «Мама Дора». Она выполняла всю домашнюю работу и всегда угощала нас вкусным хлебом, намазанным маслом и медом. У них было 3 взрослых сына, но они жили отдельно. Здесь всегда было чисто и уютно. На веранде в горшках росло много цветов. Все выглядело как-то по-праздничному красиво.
1: «Отец, встречай гостей!»
0: Приветливо улыбалась мама Дора, когда мы заходили в дом. Старый Федор откладывал работу и с любовью прижимал нас к себе, ласково гладя по голове. Потом он подходил к столу, брал небольшую деревянную чашку с хлебными крошками, семечками и измельченными орехами и сыпал на пол. Открыв окно, он тихо свистел, и в комнату тотчас залетали 2-3 птички и начинали клевать крошки. А еще дядя Федор брал горсть крошек и шел к окну. Птицы без боязни садились на ладонь и продолжали клевать. Когда они все съедали, дядя легким движением руки отправлял их на волю. Мы смотрели на старого Федора, как на волшебника. Ведь сколько мы ни пытались, нам никогда не удавалось приманить ни одной птички.
2: «Дедушка Федор, отчего вы ослепли?» – осмелился я спросить однажды.
0: Воцарилась тишина. Я испугался, что любопытством причинил боль доброму старичку, но он улыбнулся, погладил бороду и неторопливо начал рассказывать.
2: «В семье я был самым младшим. Все дети были гораздо старше меня, на 8, 10 и 15 лет. Родители любили меня и редко наказывали, поэтому я рос избалованным и своевольным. Я был здоровым, сильным, хорошо лазил по деревьям, но почти никогда не слушал своих родителей. Часто убегал из дому в лес или в поле. В школе учился я плохо, писал некрасиво, никак не мог выучить таблицу умножения, да и читал с трудом. Учитель не раз жаловался на меня отцу, но тот гордился своим маленьким силачом и говорил: «Дайте ему побаловаться, придет время, он исправится, все будет хорошо». Мне нравились такие рассуждения. Я думал: «Если отец меня защищает, то зачем мучить себя? Учиться чисто писать и хорошо считать, пахать, сеять, за скотиной ухаживать я смогу и без учения».
0: Мать каждый вечер со слезами молилась обо мне Богу, чтобы я стал прилежным и послушным. Иногда после таких молитв у меня появлялось желание исправиться, но утром все мои хорошие намерения куда-то исчезали. Несмотря на все просьбы матери, Бог не мог меня изменить, потому что я не хотел этого.
2: Как-то летом я был в саду вместе с друзьями и видел, как черные дрозды клевали нашу вишню. «Возьму ружье и убью их! Будут знать, как клевать чужие вишни!» – разозлился я.
0: Вечером, укладываясь спать, я заявил:
2: «Завтра я перестреляю этих воришек, чтобы не портили вишни!»
1: «Сынок, там много вишен, всем хватит! Дрозды так красиво поют! Зачем ты будешь их уничтожать?»
0: По-видимому, не веря в серьезность моего решения, заметил отец. «Тем более завтра воскресенье, надо на собрание идти, а не в сад. Да и вообще, сынок, убивать птичек – грех», – увещевала мать.
2: На следующий день утром, когда я спускался с чердачной комнаты, мама остановила меня.
1: «Ты куда это так рано собрался, Федя?» «Сбегаю в сад за вишнями!»
2: «Не опоздай только на собрание, выпей молока, когда придешь», — наказала она вдогонку.
1: «Хорошо», — солгал я, твердо зная, что на собрание не пойду.
0: Мама захлопотала по хозяйству, а я тихонько прокрался в чулан и взял ружье. За сараем меня уже ждали четверо друзей. Мы побежали в сад и, наевшись вишни досыта, улеглись на траву. В это время в селе зазвонили колокола.
2: «Надо идти, а то опоздаем на собрание», – забеспокоился Ваня, самый младший из нас. Все громко засмеялись, а Ваня густо покраснел. До сих пор я хорошо помню, как он останавливал меня.
3: «Неужели ты будешь стрелять птиц? Они так красиво поют!»
0: Я нагнулся за ружьем, а Ваня в этот момент схватил меня за руку. Вырываясь, я поскользнулся и упал. Ружье выстрелило. Я почувствовал сильный удар в голову. «Ваня, зови на помощь!» В ужасе закричали друзья и бросились в рассыпную. Больше я ничего не помню. Очнулся я через несколько дней. Страшно болела голова. Глаза были завязаны платком. Я стянул его, чтобы посмотреть, где я, но вокруг было темно, как ночью. Позднее мне сказали, что я прострелил глазной нерв и таким образом навсегда ослеп. Последнее, что я видел, это большой черный дрозд на зеленой ветке. Он клевал темно-красные вишни. Старичок умолк. Его ничего не видящий взгляд блуждал по комнате. Лицо было сосредоточенным. Глубокие морщины на лбу говорили о нелегкой жизни. «А что было дальше?» – не терпелось мне знать. Родители, конечно, много горевали. А я боялся встречаться с людьми, думая, что они будут злорадствовать. Так ему и надо, не будет бегать в воскресенье стрелять дроздов. Зачем жалеть бездельника? Но соседи напротив сочувствовали мне и нередко приходили в гости, приносили на гостиниц сливы, груши и чем могли радовали меня. Часто посещала меня Дора, моя одноклассница. Хотя дома у нее было много работы, но она все-таки приходила и читала мне Слово Божье и христианские рассказы. И только друзья, с которыми я хотел стрелять дроздов, не приходили. В солнечные дни мама приводила меня в сад и, работая, рассказывала библейские истории, учила со мной стихи и гимны. Я никак не мог смириться со своей судьбой и часто отчаивался. Но мама всегда утешала меня словами из Священного Писания. «Кого любит Господь, того наказывает». Я стал чаще и чаще задумываться. Для чего Бог допустил это? Неужели мое сердце настолько испорчено, что я стал бы очень плохим человеком, если бы Бог не остановил меня? И тут наступило внутреннее прозрение. Мне вдруг открылось, что я действительно погибший грешник. В сокрушении я каялся перед Господом, и Христос стал моим спасителем. С тех пор, как я покаялся и впустил Иисуса в свое сердце, меня всегда наполняет небесная радость, радость спасения. Потом я учился в школе для слепых и вскоре женился на Доре, бывшей однокласснице, тоже любящей Бога. Мы счастливы, потому что знаем Господа, и Он любит нас. Вот таким трудным путем, мои милые мальчики, Бог смирил мое гордое сердце, и я стал христианином. И теперь я очень прошу вас, пока ваши глаза видят и уши слышат, повинуйтесь родителям, бойтесь Бога. Непослушание – это великий грех. Бог знает, что я глубоко сокрушаюсь о своей жестокости к Его творению. Птицы это чувствуют и не боятся меня. Прилетают, как только я их позову. Знаю, Бог простил мой грех и через птиц всегда утешает меня».

Маленькая девочка, играю и пою. Я Господа не видел, но я Его люблю. Господь моя защита, с Ним радостно мне жить. Никто не запретит мне сильнее Его любить. Я маленькая девочка, играю и пою. Господь всегда со мною, когда я даже сплю.

0: Передача «Проверь себя». Сегодня мы прослушаем рассказ «Зависть серая с желтыми пятнами».
1: Анна и Марийка – сестренки. Если честно признаться, то Аня очень завидует своей младшей сестре. Ей все дается гораздо легче. И учеба, и хорошее поведение, и любовь к другим. Даже радоваться ей легче, чем Ане. Марийка выглядит очень хорошо. Она всегда что-нибудь такое придумывает, над чем даже взрослые смеются. А Аня совсем другая. На нее мало кто обращает внимание, да и учится она плоховато. А как хотелось бы ей быть всегда в центре внимания, как Марийка. Сейчас Аня считает оставшиеся дни до ее дня рождения.
2: Ой, как хорошо! Осталось совсем немножко, и меня будут поздравлять. Интересно, кто мне что подарит? И это будет все мне одной.
1: Незадолго до ее дня рождения мама говорит Ане.
3: Аня, я думаю, что на твой день рождения и Марийка не должна остаться без подарка. Знаешь, у меня есть идея. Может быть, красивую ткань ей купить? А ты ее выберешь, хорошо?
1: Ах, рано радовалась Анна. Лопнула ее надежда, как мыльный пузырь. Уйдя в свою комнату, Анна немного поплакала.
2: Опять то же самое. Мамин любимый принцип – делиться с другими. Так нечестно, лишь бы причину найти, чтобы Марийку баловать.
1: С недовольным видом идет она на следующий день в магазин с мамой. Перед ней большой выбор тканей. В цветную клеточку, веселую полоску с маленькими и большими цветами.
3: Анечка, смотри, вон та с ромашками. На фоне небесной голубизны очень красивая. Ну как, тебе нравится?
1: Анна молчит. Она отворачивается и показывает на первопопавшуюся ей в глаза ткань. Серую, мышиного цвета с желтыми пятнышками. Изо всех сил она старается не покраснеть.
2: Нет, эту.
3: Ну хорошо, эту так эту.
1: Ткань отмерена, отрезана и оплачена. Вечером, перед тем, как заснуть, Анна думает. Зависть серая с желтыми пятнами. Эта мысль ей кажется строчкой стихотворения. Зависть серая с желтыми пятнами. Совсем неожиданно в ее комнату вошла Марийка.
4: Анна, Анна, не кажется ли тебе, что беда всегда серого цвета? Серый цвет такой мрачный.
2: Уходи и не мешай, я хочу побыть одна.
1: Марийка ушла.
2: Теперь Марийка получит серое платье. Так ей и надо.
1: Анна думает об этом постоянно. От радости предстоящего праздника ничего не осталось. Наконец, настал день рождения. Цветы, поздравления, подарки. В общем, праздник. Отец говорит торжественную речь. Красивый торт со свечами украшает стол. Но Анна видит только одно. На столе с подарками лежит серый с желтыми пятнами отрез.
2: Мама, эту же ткань мы купили Марийке.
3: Сегодня мама очень плохо разбирается во вкусах своих дочерей. На примере этой ткани я еще раз убедилась в этом. Никогда бы не подумала, что она тебе понравится. Анна, почему ты плачешь? Тебе же эта ткань нравится?
1: Анна плачет над серым желтыми пятнами подарком, который сама себе выбрала из-за зависти.
4: И почему я не выбрала тот голубой с ромашками? Но это же был подарок Марике, чтобы ей было чему радоваться в мой день рождения.
5: Смотри, Анна, мне мама тоже сказала, чтобы я выбрала ткань, как будто для тебя. И я выбрала эту, ромашки на небесно-голубом фоне. Мама, ткань кажется еще красивее, чем в магазине. Я даже не думала, что она может быть для меня. Анечка, перестань плакать. Может быть, тебе это нравится? Если хочешь, давай поменяемся.

0: Анне ужасно стыдно. Марийка обматывает вокруг Анны ткань.
1: Ты очень хорошо в ней выглядишь, Анна.
2: Что же делать? Другая ткань такая серая.
1: Нет-нет, на ней такие красивые солнечные зайчики.
0: Звучит это и жалко, и одновременно мужественно. Мать выглядит так, как будто она только что заглянула в пропасть и еще не может отойти от пережитого ужаса. И тут Анна делает над собой усилие и отдает ткань сестре.
2: Спасибо, Марийка, я не хочу менять. Из моей ткани мама сошьет мне платье, и я его буду носить. Оно мне будет кое о чем напоминать. Правда, мама?

Теперь мама выглядит так, как будто Анна только что построила через пропасть мост. А Анна сама чувствует, как она выросла за эти несколько минут, выросла выше своей зависти и стала к Марике намного ближе. Этот день рождения запомнился Анне на всю жизнь.

0: Не помню уж, когда и где жила завистница корова. Она и счастью, и беде была завидовать готова. Вот курицы дают пшено, везет хохлатки тонконогой. Мне тоже нравится оно, завидуя мычит корова. Увидя, что стригут овцу, она опять негодовала. Мне тоже, может быть, к лицу без шерстяного покрывала. Но больше завистью коню она мучительно томилась. Его я в беге обгоню, за что ему почет и милость? На нем хомут и постромки, хозяин с ним и в лес, и в поле. То возит с мельницы мешки, то с плугом тешится на воле. А конь глуп и просто слаб. И день-день сквозь своим подругам она мычала. Я б смогла управиться получше с плугом. Но вот случилось как-то тут, что конь себе поранил ноги. Хозяин взял его хомут, да и запряг корову в дроги. Она весьма гордясь сперва на всех с достоинством смотрела, но и раскаялась, едва пришлось приняться ей за дело. Тяжелым оказался труд. Цеплялся плуг в упругой пашни, в боках листал жестокий кнут. И вспоминался день вчерашний. Когда же вечером домой она плелась в конец измучись, то услыхала вдруг: «Тобой заслужена такая участь!» С ограды обратился грач: «Кого винить? Уйми обиду! Мой друг, не жалуйся, не плачь, и впредь другому не завидуй! Я думаю, ясна для всех мораль, что зависть – смертный грех!»
1: В заключении нашей программы мы помолимся.
2: Иисус, помоги нам увидеть свои плохие поступки и исправиться с Твоей помощью. Аминь.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

искреннее приветствие всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Жизнь совершенного послушания». Отдача, уступка, отказ. О чем говорят вам эти слова? Говоря буквально, это означает уступить что-то другому человеку. Это означает также отказ от права на что-то, подаренное вам. Это может включать ваше имущество, власть, жизненные цели, даже саму вашу жизнь. Сегодня христиане много слышат о жизни полного послушания. Но что же все-таки это означает? Жизнь полного послушания является актом возврата Иисусу той жизни, которую Он дал вам. Это передача Ему прав власти, направляющего руководства, всего, что вы делаете или говорите. Это полная отдача вашей жизни в Его руки с правом поступать с вами, как Ему угодно. Сам Иисус жил жизнью полного послушания, как написано: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня. Я не ищу моей славы». Христос никогда ничего не делал сам от себя. Он не сделал ни одного шага и не сказал ни единого слова, не получив инструкции от Отца. Сам Иисус свидетельствовал: «Ничего не делаю от себя, но как научил меня мой Отец, так и говорю, ибо я все делаю то, что Ему угодно». Полнейшее послушание Иисуса Отцу является примером, как должны жить все мы. Вы можете сказать: Иисус был Богом во плоти. Его жизнь была совершенным послушанием еще прежде, чем Он пришел на землю. Но такая жизнь никому не навязывалась, даже Иисусу. Иисус говорил эти слова, будучи человеком из плоти и крови, и в конце концов Он пришел на землю, чтобы жить не как Бог, а как человек. Он жил той же жизнью, что и мы, и подобно нам. Он имел свою собственную волю. Он сам сделал выбор, чтобы полностью подчинить эту волю Отцу. Как написано: «Потому что любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы принять ее, никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и имею власть опять принять ее». Иисус говорит нам здесь: «Не заблуждайтесь». Этот акт самоподчинения целиком дело моего выбора. Я избираю положить свою жизнь и делаю это не потому, что кто-то сказал мне. Никто не отбирает у меня мою жизнь. Отец мой дал мне право и привилегию положить мою жизнь, и Он же дал мне право отказаться от этой чаши и избежать креста. Но я избираю принять это, потому что я люблю Его и полностью подчиняюсь Ему. Наш Небесный Отец дал всем нам то же самое право – привилегию избирать жизнь полного подчинения. Никого из нас не принуждают отдавать свою жизнь Богу. Наш Господь не заставляет нас жертвовать своей волей и отдавать Ему нашу жизнь. Он приглашает нас в обетованную землю, текущую медом, молоком и полную плодов, но мы можем избрать не входить в это место полноты благословений. Истина заключается в том, что мы можем иметь столько полноты Божьей, сколько хотим мы. И мы можем войти в Него так глубоко, насколько мы избираем, живя полностью Его словом и под Его руководством. Апостол Павел знал это, и он избрал следовать примеру Иисуса Христа и жить.

Но Господь взял этого энергичного, выбившего из низов независимого человека и сделал его ярким примером жизни полного послушания. Павел стал одним из наиболее зависимых от Бога, исполненных Богом, руководимых Богом людей во всей истории. Фактически, Павел заявлял, что его жизнь является образцом для всех, кто живет жизнью в полном послушании Христу. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал свое долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к вечной жизни». Апостол говорит, если хотите узнать, что значит жить жизнью полного послушания, посмотрите на меня. Решились ли вы в своем сердце идти за Иисусом Христом дальше? Тогда вас ожидают следующие испытания. Павел знал, что немногие захотят следовать его примеру, но его жизнь является образцом для всех, кто избирает жизнь полного послушания. Итак, путь полного послушания начинается с даруемого Богом чувства крайней беспомощности. Бог начинает этот процесс с того, что сбивает нас с нашего высокого коня. Это произошло с Павлом буквально. Он самонадеянно следовал своим путем по направлению к Дамаску, и когда с неба на него воссиял ослепительный свет, Павел упал на землю, трепеща от страха. Затем с неба раздался голос, говоря: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Эти слова вернули Павла к одному событию, происшедшему несколько месяцев назад. Внезапно этот праведный фарисей понял, почему он не имел покоя в своей совести. Павел пережил долгие ночи смятения и тревоги, мучимой беспокойством и тревогой, потому что увидел нечто, потрясшее его до глубины души. Павел стоял, наблюдая, как побивают камнями апостола Стефана. Я уверен, что Павел запомнил выражение лица Стефана, с которым он встречал смерть. Лицо Стефана сияло небесным светом, распространяя вокруг святое присутствие неба. И его слова звучали с такой силою. Они проникали внутрь и обличали. Этот скромный человек, по-видимому, совершенно не искал одобрения у этого мира. На него не производили ни малейшего впечатления религиозные чины, и он нисколько не боялся смерти. Все это наглядно показало Павлу, насколько пуста была его жизнь. Этот яркий фарисей осознал, что Стефан обладал тем, что не было у него. Павел встретился лицом к лицу с человеком, полностью послушным Богу, и это сделало его жалким и несчастным. Вероятно, он подумал: «Я годами изучал Писание, но этот неученый человек говорит Божье Слово со властью. Я всю жизнь свою испытываю голод по Богу, но Стефан имеет саму власть неба, даже умирая. Он имеет такое ясное разумение Бога, какое я не встречал ни у кого другого. Однако все это время я преследовал его и ему подобных». Павел знал, что в его жизни недостает чего-то очень важного. Он имел какое-то знание о Боге, но непосредственное откровение от Него у него не было, как это было у Стефана. Теперь, стоя на коленях и трепеща, он услышал с неба следующие слова: «Я Иисус, которого ты гонишь». Это было сверхъестественное откровение, и эти слова полностью перевернули для Павла мир. Я думаю, он часами пребывал в таком состоянии, падши на свое лицо, и как бы говоря: «Я совершенно упустил это. Все эти годы я посвятил образованию и учению, делая добрые дела, но все это время я шел неверной дорогой. Иисус – это Мессия. Он пришел, а я не узнал его. Все эти места Писания в Исаии теперь приобретают смысл для меня. Они говорят об Иисусе Христе. Теперь я понимаю, чем обладал Стефан. Он имел сокровенное, личное знание Христа». Писание говорит, он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь делать мне?» Обращение Павла было драматическим действием Духа Святого, и каким бесподобным обращенным стал этот человек. Он был гонителем Божьего народа. Его свидетельство будет могущественным и

неопровержимым подтверждением Евангелия Иисуса Христа. Наверняка Бог желал использовать Павла самым невероятным образом, как написано, и Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». В следующие 3 дня Павел провел в посте и молитве, однако с неба больше не звучало ни слова. Он учил других и проповедовал им, но ничего из всего этого не могло сейчас ему помочь. Он был совершенно беспомощным. Должно быть, он молился: «О Боже, ты вложил в меня такое желание знать тебя. Пожалуйста, покажи мне, что делать. Я так слеп и смущен, что ничего не понимаю». Я говорю всякому преданному последователю Иисуса: запомните эту сцену. Здесь представлен образец жизни полного подчинения. Когда вы примете решение следовать дальше со Христом, Бог поставит на вашем пути Стефана. Он противостанет вам с кем-то, чье лицо излучает Иисуса. Этот человек не интересуется вещами этого мира. Его не заботит одобрение людей. Он ищет только того, чтобы угодить Господу, и его жизнь высветит и покажет ваше самодовольство и испорченность, глубоко обличая вас. Подобно Павлу, ты внезапно почувствуешь свою несостоятельность. Ты поймешь, что не имеет значения, как много благочестивых дел ты стремился делать, ты упустил Иисуса. И ты закончишь тем, что окажешься в глухой аллее, потерявший всякий ориентир, ошеломленный, не зная, куда идти, не способный понять все предыдущее откровение. Но все это будет действием Бога. Он приведет тебя в это место крайней беспомощности. Итак, путь подчинения ведет ко многим страданиям. Как написано: «Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое пред народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Павлу было обещано плодотворное служение, но чтобы исполнить его, ему пришлось претерпеть великие страдания. Характер этих страданий весьма многообразен, включая разного рода мучительную боль, физическую агонию, душевные муки, эмоциональное напряжение, духовные муки. Как повествует Писание, Павел испытал их все. Не обязательно все, кто стремится жить подчиненной Господу жизнью, будут испытывать все эти страдания, которые терпел в своей жизни Павел, но так или иначе, всякий искренне верующий встретится с болью, и за всем этим стоит какая-то цель. Видите ли, страдание – это такая сфера, над которой мы не властны, и именно там мы научимся полному подчинению Божьей воле. Итак, путь полного послушания ведет нас к единственному стремлению. У Павла не было никакого другого стремления, никакой другой движущей силы в его жизни, чем это, чтобы приобрести Христа. Я знаю одного благочестивого молодого проповедника, имеющего много друзей среди других молодых пасторов по всей стране. Я спросил его, какова, по его мнению, проблема номер один среди его товарищей. Он ответил: «Тяготение быть успешным». Его ответ изумил меня. Я знал, что стремление к успеху является обычным в мирском обществе. Неужели это является проблемой и для церкви? Он пояснил: «Молодые служители думают, что они должны в короткий срок произвести в своей церкви великое количество умножения и рост. Они испытывают сильное давление, чтобы увидеть на завтра великий рост». Это является также проблемой и для старших служителей. Они годами упорно трудились, чтобы увидеть рост своей церкви. Затем, когда церковь какого-то молодого пастора начинает идти на подъем и быстро расти, более старшие испытывают давление действовать подобным же образом. Они спешат на конференции, посвященные росту церквей, в поисках технологий умножения числа членов.
Я не могу рассказать вам, сколько писем я получил, для которых характерно следующее. Наш пастор недавно возвратился с конференции, взволнованный новой формулой успеха. Он сказал, что наши служения должны быть более дружественными для грешников, и он совершенно изменил их характер, так же, как и свои проповеди. Теперь это совершенно другое место. Несколько месяцев назад здесь могущественно действовал Дух Святой, но теперь люди покидают собрание, потому что Дух Святой ушел. Одного пастора напугал совет некого эксперта по росту церквей. Ему сказали: «Ваша церковь не сможет расти, если все, что вы можете ей предложить, это Иисус». Этот эксперт упустил Христа. Этот ответ на любую церковную проблему всегда доступен, но этот человек проигнорировал его. Как? Он упустил из виду ту единственную цель и стремление, о которой говорит Павел – приобрести Христа. Если судить сегодняшними мерками успеха, Павел был полнейшим неудачником. Он не построил ни одного церковного здания. У него не было организации, и методы, которыми он действовал, другие лидеры ставили ни во что. Фактически, слово, проповедуемое Павлом, задевало чувства и звучало оскорбительно для значительной части его слушателей. По временам его даже побивали камнями за его проповедь. Какая же была ее главная тема? Крест. Молодые служители говорят: «Брат Давид, вы добились успеха. Вы имеете всемирное служение. Вы являетесь пастором мега-церкви. Вы даже написали популярные книги. Вы имеете устоявшуюся репутацию, а я ничто. Почему я не могу идти этим же путем?» По временам меня подмывает ответить: «Но я заплатил цену. Ты не знаешь всех трудностей, которые я претерпел на своем пути». Но нет, это не ответ. Фактически, я знаю людей намного благочестивее меня и которые перенесли намного больше, чем я. Они были верными и преданными, терпя ужасные страдания, некоторые даже до смерти. Однако их имена неизвестны миру. Это вообще не является предметом для дискуссий. Когда мы предстанем перед Богом на суде, мы будем судимы не за наше служение, наши достижения или количество обращенных в результате нашей деятельности. Единственным мерилом успеха там будет следующее: были ли наши сердца всецело преданы Богу? Отложили ли мы в сторону свою собственную волю и планы, чтобы принять Его волю и план для нашей жизни? Поддавались ли мы давлению товарищей по служению и следовали за толпой, или же мы искали руководство только у Него одного? Бегали ли мы по семинарам в поисках жизненной цели, или же мы нашли ее в Нем? Я был призван проповедовать Слово Божье, когда мне было всего 8 лет. И я честно могу сказать, что моей величайшей радостью в течение всей моей жизни было слышание голоса Господа. И когда я стою перед людьми, проповедуя им, я знаю, что говорю то слово, которое дал мне Бог. И прежде чем я отважусь проповедовать его другим, оно должно проделать свою работу в моей собственной душе. Я нахожу усладу, ожидая Господа, чтобы услышать: «Вот путь, иди по нему». Сейчас, когда мне уже 70 лет, и у меня есть единственное желание и стремление – все больше и больше учиться тому, чтобы говорить только то, что дает мне Отец. Все, что я говорю и делаю от себя, не стоит ничего. И я хочу, чтобы я мог сказать: «Я знаю, что Отец мой со мною, потому что я исполняю только Его волю». Далее, удовлетворенность Павла всем была результатом полностью подчиненной жизни. Павел не спешил, чтобы видеть исполнение всего в его жизни. Он знал, что имеет непоколебимое обетование от Бога, и держался за него.
В каждый данный момент времени он был удовлетворен тем служением, какое имел, свидетельствуя темничному стражу, моряку, нескольким женщинам на берегу реки. Этот человек был призван, чтобы служить всему миру, однако он был верен своему призванию, свидетельствуя одному человеку. Не завидовал Павел и младшим, которые, казалось, обошли его. В то время, как они, путешествуя по миру, покоряли Христу иудеев и язычников, Павел сидел в тюрьме. Он должен был слышать сообщения о великом множестве обратившихся благодаря людям, с которыми он состязался на поприще проповеди Евангелия благодати. Но Павел не завидовал этим людям. Он знал, что в жизни человека, полностью подчиненного Христу, бывает и скудость, и изобилие. Как он писал, великое приобретение – быть благочестивым и довольным, имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Сегодня этот мир мог бы сказать Павлу: «Твоя жизнь приближается к концу, но у тебя нет никаких сбережений или вкладов. Все, что ты имеешь, это перемена одежды». Я знаю, что ответил бы Павел: «Но я приобрел Христа. Я живу подлинною жизнью». Но дьявол всегда преследует тебя по пятам, Павел. Ты живешь в непрестанных муках. Фактически, ты страдаешь, как никто другой, кого я знаю. Как это может быть? Павел, наверное, бы ответил: «Я прославляю мои страдания. Когда я немощен, на самом деле я силен. Я измеряю мою силу не мирскими стандартными, но Господними». Павел, но ты заканчиваешь свою жизнь глупо. Все Васи обратились против тебя. Чем больше ты любишь других, тем меньше любит тебя. Все это время ты трудился, строя Божью церковь, даже угождая другим, став их слугой, но никто этого не ценит. Даже пасторы, которых ты воспитал, теперь смеются над тобою. Некоторые даже предают тебя анафеме со своих кафедр. Зачем ты все еще продолжаешь это служение? По всем меркам этого мира ты не добился успеха. И Павел, я думаю, ответил бы так: «Я давно уже умер для этого мира, со всеми его амбициями и лестью. Я не нуждаюсь в человеческой похвале. Видишь ли, я был восхищен в рай. Я слышал неизреченные слова, слова, которые нельзя пересказать людям. Так что вы можете участвовать во всех этих соревнованиях и конкуренции этого мира со всем его кипением страстей. Я же решил не знать ничего, кроме Христа, и притом распятого. Говорю тебе я, победитель. Я нашел эту драгоценную жемчужину. Иисус дал мне власть отдать и снова принять. Вот я и отдал все, а теперь меня ожидает венец. У меня в этой жизни только одна цель – увидеть моего Иисуса Христа лицом к лицу. Все страдания, через которые я сейчас прохожу, не могут сравниться с той радостью, которая ожидает меня. Да будут наши сердца похожи на сердца Павла, ища жизни полного послушания».

В тебе Господь с небес увидел, что семя злое прорастает. Людей ты множество обидел, всю душу семя затмевает. Росло то семя, крепким стало, плоды поспешно созревают, и тех плодов совсем немало, плодом поступки называют. Кто плод отведает, скривится, в них горечь зла и яда много. Душа возмездия не боится, плоды гневят живого Бога. Ты можешь все еще исправить, с корнями вырви то растенье, решись в погибель путь оставить, приобретя в душе смиренье. Гордыни всей твоей не станет, душа растить добро захочет, за место зла к любви потянет, Господь об этом похлопочет. Он даст тебе другое семя, его растить, лелеять будешь, пройдет совсем немного время, и ты про зло в душе забудешь. Добро все зло искоренило, плоды добра уже поспели, любовь в твоей душе открыла небесные к Иисусу двери. Плоды всем счастье принесут, растение это плодовито, в твоей душе любовь найдут, она теперь не ядовита. Господь всем семя раздает, приди к нему, от зла избавит, его пусть семя прорастет и Господа плодами славит.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Милдред Кейбл нравилось путешествовать, переезжать с места на место, встречаться с разными людьми. Она всегда с нетерпением готовилась к каждому новому путешествию. Итак, в марте 1928 года, когда она и ее друзья покинули Лондон, чтобы снова находиться в Гоби, они надеялись попасть в пустыню через Туркестан, но путь через Россию был закрыт. Трудности создавались только для того, чтобы Милдред их преодолевала. И изменение плана привело тройку через Индию к подножию Гималаев. Затем через океан в Шанхай и вверх по великой реке в Ханкоу, а затем на северо-запад, к их прежней штаб-квартире в Сучоу. Они наслаждались каждой минутой своего многомесячного путешествия. Особенно их взволновало, когда они попали в Линтунг в Китае, где из-под земли била горячая вода. Ничто не принесло бы Милдред такого удовольствия, как купание в плавательном бассейне, где пар серы смешивался с водой, придавая ей освежающие свойства. Вознаградив смотрителя за то, чтобы он не подпускал толпы любопытных ребятишек, три подруги поплавали в бассейне, отмылись от дорожной пыли и грязи и вышли оттуда, чувствуя себя бодро. Большое объявление сбоку от бассейна говорило: «Здесь можно очистить сердца». В этот раз они ехали по дороге Гоби в новой повозке, которая была покрыта верблюжьей шерстью и ватной облицовкой. Но самым большим изобретением в ней было окошко, сделанное так, что через стекло они могли видеть все, что было снаружи, оставаясь незаметными. По бокам повозки были специальные приспособления ушки, на которых крепилась сетка, куда сложили мешок с мукой, сковородку, накидку из овечьей шкуры, которой укрывался извозчик, а также пакеты с духовной литературой. На этот раз у них также были лампы для палатки, где они будут проповедовать, много парафинового масла для лампы и палатка для них самих. Милдред всегда была готова отправиться в интересные места, находящиеся в стороне от дороги, потому что ее любознательный ум и наблюдательный глаз всегда готовы к восприятию красоты и истории Гоби. Одна экскурсия была к монастырю пещеры Тысячи Будд, которую она назвала картинной галереей Гоби. Спрятанная далеко за песчаными дюнами, с историей, восходящей к 200 году до рождения Христова, пещеры были выдолблены в утесе, и каждая из них являлась входом в храм или гробницу. Все стены были покрыты рисунками и чертежами, и краски светились в теплом свете Гоби. Здесь росли свежие молодые тополя и зеленая трава. Проходя через эти молчаливые залы с украшенными и расписанными стенами, которые, казалось, не имели ни начала, ни конца, она думала о пещерах, которые существовали уже более 1000 лет. Когда Милдред со своими друзьями посетила это место впервые, аббат приготовил домик для гостей. В нем были чистые спальные комнаты. Чтобы достать деньги на постройку здания, он обошел города и фермы с просьбой о помощи. Совершая такие походы, он редко возвращался домой с пустыми руками. Его дружелюбие завоевало сердце Милдред.

откалывающими куски древнего утеса, чтобы сделать нишу для Будды, Милдред поняла, что рабочие не обладали мастерством художников, которые разрисовывали стены древних залов. Их Будда был довольно страшным идолом, и ей стало интересно узнать, изменился ли милостивый дух пещер под влиянием современных условий. Она страстно желала проповедовать в этих старых храмах о благой вести единственного истинного Бога. Разговаривая и проповедуя по дороге в оазис Тунуханд, они часто слышали об озере под названием Кросент, спрятавшемся за возвышающимися песчаными дюнами. Как-то обратился один мужчина к Милдред. Он спросил: «Леди, а знаете ли вы, что пещеры тысячи Будд были созданы человеком, а вот озеро Кросент — это дело рук Господа?» «Но как далеко оно отсюда?» — спросила Милдред. «Прямо за гребнями дюн. Красоту его словами не описать». Милдред знала, как обманчивы расстояния в Гоби. Она часто смотрела в направлении этих дюн. Они казались такими близкими, и когда свет падал на их склоны, они подходили так близко, что, казалось, были почти что в городе. До них всего 4 мили, а когда вы приедете туда, вы найдете воду, чистые комнаты для гостей и тихое место для отдыха, — сказал мужчина. Возможно, до восхитительного озера и было только 4 мили, но когда она и ее подруги отправились к озеру, они убедились, что к этому озеру не 4, а, наверное, все 8 миль. С каждым шагом ноги погружались в песок по лодыжку и бороздили дюны, а когда выбирались на поверхность, уже не было сил поднять ногу для следующего шага. Каждый гребень песка, казалось, вел к другому. Но, наконец, они достигли вершины. Стоя на самом краю, Милдред посмотрела вниз, и перед ней предстало одно из самых красивейших зрелищ, которое она когда-либо видела в Гоби. Внизу лежало маленькое сапфирно-голубое озеро в форме полумесяца, обрамленное светло-коричневым песком. Самый легкий путь к озеру — это съехать вниз по песку. Она так и сделала. Весело, шумом съезжали они по песку. Гул песка напоминал им звучание гигантского музыкального инструмента, и этот громкий звук эхом отдавался вокруг озера. «Это наш гром», — сказал священник у маленького храма на берегу озера. «Вы будете часто его слышать, как только ветер начнет дуть в том месте, с которого вы спускались. Вы задели то самое место, что заставило заговорить пески». Спутницы провели на озере несколько дней, и оно произвело на них очень приятное впечатление. Но это же озеро могло показаться путешественникам хмурым и неприветливым, что и произошло с Милдред, когда она приехала сюда однажды в середине зимы. Озеро было замерзшим, и сильные ветры обдували его поверхность, а песчаные дюны сурово смотрели на те места, где не смог бы жить ни один человек. Но в любое время года на озере всегда были один или два странника. Один человек, которого она там встретила, носил 2 зеркала, которые были установлены над его лбом, так как он верил, что с их помощью он может видеть и прошлое, и будущее. Он называл себя посланником мира ко всем нациям. И когда Милдред рассказала ему об Иисусе Христе, как о князе мира, он слушал внимательно и долго. На голове у него была широкополая шляпа, которая была украшена куском материи. Всю свою жизнь он проводил в странствии от одного монастыря к другому, а теперь его путь лежал в далекий Тибет. Когда Милдред дала ему Евангелие на его языке, он поблагодарил и сказал, что будет рассказывать ее историю всем ламам, которых он встретит. Другой отшельник прибыл в домик для гостей на озере босиком. «Откуда ты пришел, лама?» — спросила Милдред. «С горы Ютай, в Шанси. Я шел 6 месяцев. Его красные и желтые

толстые одежды были в грязи и неопрятны. Подошвы его ног были черными и потрескавшимися. Через каждые несколько шагов своего долгого путешествия он падал вниз на землю. Он объяснил, что все это делается для того, чтобы исполнить обет. Милдред дала ему Евангелие от Иоанна. Тот открыл его на первой странице и прочел слова. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». «Это об Иисусе», — проговорил он. Лицо его просияло. «Я знаю, я должен буду поверить ему». Итак, странники и Гоби расстались там у озера Крессент. Семя Благой Вести было посеяно. Милдред и ее подруги знали, что если они будут рассказывать людям о Боге в течение их путешествия, Господь разбудит сердца многих, чтобы они поверили в Него. Они не зря трудились, в их труде было вознаграждение. Все осталось позади — и озеро, и гром, и пески, и длинный путь через холмы. Так как повозка везла большинство вещей, нужных путешественникам, не было необходимости часто ходить в магазины за покупками. Но когда это случалось, Милдред так нравились эти походы, что она называла их праздниками. Однажды три подруги захотели купить немного китайского шелка и три небольших полотенца в городе Хами. Когда они пришли в лавку, торговец немедленно угостил их чаем, а его помощники заторопились, чтобы принести товары и выложить их на прилавок. Разговор начался о вещах, не имеющих ничего общего с торговлей. Хозяин, будучи очень вежливым, хотел узнать о Лондоне, Англии, и только как бы случайно упомянул, что все его отрезы шелка хороши. Между тем наблюдательный глаз Милдред осматривал каждый дюйм, обнаруживая неровные нити. Это очень удивило толпу, вошедшую в магазин. Люди заметили, они знают все. Шелк осмотрели, полотенца выбрали, а затем начался настоящий деловой торг. Глядя на ярлык с ценой, Милдред улыбнулась и предложила полцены. Но учтивый торговец слегка улыбнулся и указал на объявление снаружи своего магазина, которое гласило: «Здесь цены не обсуждаются», на что толпа эхом отозвалась: «Он не обсуждает цен». Долгие годы жизни в Китае научили Милдред многому. Она понимала, что это только начало к удачному соглашению между продавцом и покупателем. Поэтому она снова улыбнулась, перестала торговаться и почти уверила всех, что у нее нет достаточно денег для того, чтобы заплатить за такие дорогие товары. «Выпейте еще немного чаю», — улыбнулся хозяин. «Вы наши гости из далекой страны». Это был верный знак того, что сделка заключена. Достали бумагу, принесли чернила, и торговец начал выписывать счет. Достав листок бумаги из кармана, Милдред тоже посчитала цифры. К удивлению толпы, которая наблюдала, как ее ловкие пальцы скользили по бумаге. «Ты видел такое?» — спросил один мужчина. «Чтение, письмо и арифметика — все так легко им дается», — заметил другой. Все были рады покупке, и, уходя, Милдред оставила торговцу в подарок христианские книги. Три миссионерки планировали остаться еще на несколько дней или даже недель в каком-нибудь большом городе, подобном Хами, для того, чтобы встречаться с людьми, рассказывать им о Боге, использовать любую возможность для того, чтобы проповедовать Евангелие. Это было частью их служения. Однажды к ним прибежал молодой человек и попросил о помощи. Его жена отравилась, и единственное лекарство, которое пришло ему в голову, было молоко кобылы, которое он ей и дал. Медицинские навыки Милдред были известны везде, где только побывали миссионерки. Милдред поспешила на помощь. Придя туда, она достала свою аптечку и дала нужное лекарство больной. Через час жизнь молодой женщины была вне опасности. «Я так и думал, что вы приедете», —
— обрадовался ее муж. «Мы вместе часто посещаем ваши собрания для детей в Сучоу». Такие случаи, когда спутницы могли оказать людям помощь, были для них глубоким вознаграждением. Они также очень ценили продолжительные разговоры с учеными людьми городов и оазисов. Так, в Хаме после долгого разговора с несколькими посетителями-мусульманами один из них открыто заметил: «Воистину, святой человек Иисус скоро придет, и Он будет справедливо править на земле». Во время путешествий и разговоров в Гоби и всегда постерегал какой-нибудь сюрприз. Посещение храма короля драконов на окраине Хами послужило началом разговора с тибетским ламой. Там, в прохладном парке храма, вдали от зноя и суеты Хами, лама пригласил трех подруг к чаю. Они говорили о толпах людей, которые приходили из города по праздничным дням. «Чего они хотят добиться, лама?» — спросили подруги. «Отпущение своих грехов», — сказал он. Те вопросительно посмотрели на него и спросили: «Вы знаете хоть один способ отпущения грехов?» Лама посмотрел на гостей. Эти три странные седоволосые женщины из другого мира были святыми, и все же такими практичными, такими добрыми и в то же самое время желающими задать колкий вопрос. Он признался, что не знает ни одного пути отпущения грехов. Долго говорили они о том, что только Христос прощает все грехи, так как Он взял их на Себя. Прощение дается даром. Его не нужно зарабатывать каким-то усиленным трудом или добрым поступком, что пытаются делать многие люди. Только Бог может это сделать. Он дает прощение. Лама вежливо их выслушал, а женщины ушли домой. Они были счастливы, что еще одному смогли засвидетельствовать о Христе. Через несколько дней к ним в дом в Хаме пришел какой-то посетитель. Это был лама из храма короля драконов. Из складок своей мантии он достал пакет из желтого шелка и вручил им. «Вот вам немного денег. Мы хотим помочь вам в вашей доброй работе». Путешественницам всегда хотелось совершить поездку в город в стороне от главной дороги. И вот они решили посетить Баркул, который лежал за снежными вершинами. По пути они встретили маленькую девочку, дочь хозяина гостиницы. Она ехала верхом на своем ослике и от тряски подпрыгивала на нем. Ослик провел приезжих мимо зеленых уголков и садов скалистой пустыни, мимо ярких лиловых цветов. От этих цветов сердце Милдред радовалось. Ей нравились большие пространства пустыни, так же, как и редкие ущелья скал, где в трещинах сухой земли росли разнообразные цветы среди теплых, освещенных солнцем камней. Их маленький гид твердо и уверенно вел путешественниц за собой, пока не привел в Баркул. В гостинице этого города жители встретили их очень радушно. Их интересовало все, что они видели у чужестранцев. «Книги?» — заметил кто-то. «Дайте еще, пожалуйста, книги», — попросил другой. «Великие студенты! Они все носят очки, так как их зрение испорчено из-за того, что они много читают. Как же держатся очки у этой маленькой, если они ничем не закрепляются за ушами?» Продолжали сыпаться реплики. Не всегда было легко найти в новом городе семью, в доме которой можно было бы остановиться. Женщин никто не знал, но, к счастью, проходя вниз по улице, Милдред узнала знакомое лицо. Это был молодой человек, который приходил на служение для детей в Сучоу. Он и вся его семья сейчас были в Баркуле, где его сестра вышла замуж за начальника гарнизона. И так совершенно неожиданно в чужом городе была открыта дверь для проповеди Евангелия, благодаря молодому человеку, который сказал, что он не забывает молиться каждый день с тех пор, как посетил детское служение в Сучоу. В одном из богатых домов в Баркуле
Светлолицые разговаривали с молодой образованной женщиной. Она изучала книги и брошюры, которые предложили ей гости. Она была очень любознательная. Но прошлое ее жизни было омрачено и отягчено тем, что она поклонялась демонам. Милдред об этом узнала, когда их всех пригласили на поминальную церемонию по поводу 21-й годовщины со дня смерти отца этой женщины. Это было время причитаний и пиршества, песнопения и азартных игр. Но по прибытии трех особых гостей хозяйка потребовала тишины. И в середине языческой оргии все слушали слова об Иисусе и Его воскресении, а также о жизни, которую Он дает через Свою смерть. И таким образом, во время этого путешествия три подруги постепенно прошли свой путь по дороге Гоби до Урумчи, где они остановились на зимние месяцы. Это был 1929 год. В шести остановках от Урумчи они увидели двух путешественников, которые подходили к ним. Один из них махал им шляпой. Это был высокий седовласый мужчина, которого они сразу же узнали. Это был Перси Матер, миссионер из Урумчи, их друг. Но еще приятнее им было увидеть знакомую Молли, которая тянула их старую повозку на протяжении сотен миль, а теперь гордо везла мистера Матера на своей спине. Она была еще весьма полезной и хорошо сохранилась после долгого отдыха в Урумчи. Однажды, проезжая Урумчи в студенную зиму, один русский мужчина громко обратился к Милдред, так как он заметил, что ее лицо, а особенно нос, начинают отмерзать. «Мадам, быстро разотрите ваш нос!» Милдред начала тереть. Наверняка она его отморозила. Она терла очень усердно, и постепенно кровообращение вернулось. А затем какая-то добрая русская женщина натерла его водкой, и нос Милдред отошел. Всю эту зиму путешественницы носили высокие войлочные носки, а также валенки, для того, чтобы ногам было тепло. Каждый день они заставляли себя изучать туркменский язык. Ежедневно они ходили по серым заснеженным улицам города для того, чтобы встречаться с людьми и свидетельствовать им о Христе. Когда зима уступила весне, они стали подумывать, не отправиться ли им снова в города и оазисы Гоби.

Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Вера – дар святой от Бога, нам невидимый предмет. Вера в небо есть дорога, по вере Бог дает ответ. Верой можно творить чудо, даже мертвых воскрешать. По вере смолкла в море буря, с верой можно все решать. По вере взор наш проникает и видит ясно мир земной. Даже что не видит, знает, вера — спутник мир иной. Спутник веры есть надежда, и сестра ее — любовь. Ищет веры, как одежда, есть для верного покров. Можно двигать даже горы, если вера так сильна. Не найти другой опоры, только с верой жизнь полна. Один Бог и она вера, для людей бесценный дар. Вера Божья всегда смела, без нее вся жизнь как пар. Друг, имей живую веру, пусть горит она в груди. При этом будь святому делу, смело за Христом иди.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Любите, любите, любите людей, знакомых, чужих, да и в церкви своей. Дела без любви, как

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Мы читаем чтение книги «Песни песней Соломона». В ней образно показана любовь Господа Иисуса к Своей Церкви. Глава первая. Песни песней Соломона. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мирро. Поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Тщери иерусалимские, черная, но красива, как шатры кедарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылицы моей, колеснице фараоновой, я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. Мирровый пучок, возлюбленный мой, у меня у грудей моих пребывает, как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках енгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложе у нас зелень, кровли домов наших кедры, потоки наши кипарисы. Глава вторая книги «Песни песней Соломона». Я нарцисс саронский, лилия долин, что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладкие для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, сернами или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!
голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса, покажи мне лицо твое и дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок и лицо твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись. Будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор. Глава 3 книги «Песни песней Соломона». На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Заклинаю вас, чери иерусалимские, сернами или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это, восходящие от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона. 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Вот они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного.

его, в день радостный для сердца его». Глава 4 книги «Песни песней Соломона». «О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, на которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Как лента алая губы твои и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мною, Сливана, невеста, со мною иди, Сливана, спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! О, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодец, запечатанный источник. Рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, кипера с нардами, нард и шафран, аир и корица, со всякими благовонными деревами, мирра и алоэ со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодец живых вод и потоки с Ливана. Поднимись, ветер, с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его».

Новом Завете твердое Слово Христа. Я не оставлю вас, дети, с тяжкой ношей креста. Я не покину вас, дети, в Духе Святом к вам приду. Только ходите во свете, ждите, я вновь к вам гряду в Духе Святом, что наставит, в Духе Святом, что силу пошлет, в Духе, что вас не оставит, в Духе Святом, что в скорби спасет. Слышим мы весь, что в Корее, в волнах пучин морской, имя Христа прославляя, братья находят покой. Их не сломили угрозы, в Духе Христос с ними там, сам утирая их слезы, крепость давал их сердцам. В Духе Святом их не оставил, в Духе Святом, что их поддержал, в Духе, что Бога прославил, в Духе, что страх побеждал. В Сирии злобное племя братьев ведут под ножи, в страхе их мирные семьи. Кто их утешит? Скажи, кто же залечит их раны? В ком им отраду найти, если все рушатся планы в скорбном, суровом пути? В Духе Святом утешение, в Духе их сила и мощь, в Духе Святом избавление, в Духе, что силен помочь. Чувствует дьявол кончину, церковь он вызвал на бой, ищет в сердцах он причину душу увлечь за собой. В это последнее время выпало, братья, нам жить, в мире нести Христа бремя, верным свидетелем быть. В Духе Святом наша радость, в Духе Святом полнота, в Духе общения сладость, в Духе мы славим Христа. В Духе Святом наша сила, в Духе Святом благодать. С Ним не страшна могила, с Ним нам легко побеждать. Слава.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. Марка 2:14. Из всех тем, которые поднимаются на страницах Нового Завета, есть одна тема, актуальность которой с каждым годом лишь возрастает. Это тема церковного единства. К единству между собой Христос призывает Своих учеников. О единстве Он молится в первосвященнической молитве. О важности единства и о путях его достижения пишут все авторы посланий. Наверное, нет ничего более сложного, чем преодолеть разобщенность с другим. Настоящее единство основано на истинной любви. Сатана предлагает свои варианты, на которые мы с легкостью соглашаемся, обманывая самих себя. «Я против ничего не имею, но общаться с вами не буду». Это выражение — явный признак того суррогата, который лишь издали напоминает истинное единство, но который к единству никакого отношения не имеет. Почему мы говорим о единстве? Левий Алфеев был человеком, который стал служить оккупантом. Конечно, этот термин появился позже, во время Второй мировой войны, когда французское правительство генерала Петена призвало французов на сотрудничество с фашистами. В древней Иудее таких слов не знали, но это не мешало понимать им истинную сущность данного явления. Мытари собирали подати со своего народа. Чаще всего сбор податей сопровождался обманом и насилием. Нередко мытари даже имели специально подобранных людей для взыскания податей силой. Конечно, в народе их, мягко говоря, не любили. Слово «мытарь» и слово «грешник» стали синонимами. Общаться с мытарем приличным людям было нельзя. Пребывание мытаря в доме без свидетелей делало все находящееся в доме ритуально нечистым. Мытарь даже не мог быть свидетелем в суде, так как априори считался лживым и лицемерным. Кто-то может подумать, что Левий был другим. Это был честный и благородный мытарь. Именно по этой причине Иисус и позвал его. Но, как известно, худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому никаких оснований считать Левия исключением из общего правила у нас нет. Зато мы можем сделать два вывода. Первое. Христос не переживал за свой авторитет, призвав ученики мытаря. Об этом будет много рассказано в Евангелии ниже, когда речь пойдет о дружбе Христа с мытарями и грешниками. И второе. Христос может сделать даже из мытаря своего апостола. Левий, он же Матфей, стал не просто учеником Иисуса. Он стал евангелистом и написал одно из четырех Евангелий, которое посвятил как раз своим соотечественникам, иудеям, предателям которых он до этого считался. Но вернемся к теме единства. Как это происходит при любой оккупации, в древней Иудее возникли партизанские движения, которых желали освобождения своей родины любовью. Зелоты как раз и были таким движением. Причем именно зелоты отличались своей организованностью и особым рвением. Зелоты ложились спать с одной мыслью — истребить римлян, и просыпались с этой же мыслью. Но больше захватчиков зелоты ненавидели тех иудеев, которые перемкнулись на сторону оккупантов. Если зелот и мытарь встречались наедине, то с большой долей вероятности такая встреча для мытаря оказывалась последней. Не зря особо ревностных зелотов называли кинжальщики,
за то, что они постоянно носили с собой небольшой изогнутый меч. Так вот, среди 12 призванных учеников был не только мытарь, но и зелот. В Новом Завете используется слово «зелот». Христос учил своих учеников преодолевать разногласия, учил считать себя слугой ближнему и не превозноситься над товарищем. Конечно, в итоге 12 учеников стали не только 12 апостолами, но и 12 друзьями и 12 братьями. Они научились у Христа любить друг друга и понимать друг друга. Этого ждет Христос сегодня и от нас. Ему очень неприятно видеть, когда его ученики ссорятся между собой, копят обиды, создают кланы в церкви, пренебрегают друг другом. Кстати, именно такое отношение является тем самым грехом, о котором говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, когда пишет: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». 1 Коринфянам 11:29.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Мир Божий вам, дорогие братья и сестры. Мы благодарим Бога за эту возможность, что мы можем вновь быть с вами вместе. И сегодня у нас, как обычно, проходит по пятницам в это время молитвенная передача. Хотели бы объявить наши координаты, как вы можете с нами связываться во время этого прямого эфира. Если, друзья, у вас есть нужды, переживания, пожалуйста, пишите и участвуйте вместе с нами в молитвенном этом часу. Я благодарю Бога за уже долгие годы мы этот молитвенный час ведем вместе с вами. Телефон, номер, куда вы можете, друзья, писать свои нужды и свои переживания, это будет на этот же номер, я люблю повторять, можно писать и на WhatsApp, потому что многие спрашивают, когда мы ездим,

на нашем телеграм-канале. Можете, друзья, подписаться, чтобы иметь свежие новости, апдейтс, которые приходят от разных полей, разных служений, так что вы могли видеть и участвовать вместе с нами в таком, можно бы так сказать, взаимной связи, где вы можете оставлять свои комментарии, свои нужды, вот в таких подобных эфирах участвовать, если вам это проще. И так само, друзья, для начала, когда мы будем молиться, я хотел бы, чтобы мы помолились за брата Эдуарда. Он сегодня с братом Сергеем, они уже прибыли, слава Богу, я с ними связывался утром, они уже прибыли в Аргентину, они там будут принимать участие в служении. Я думаю, Эдуард, когда приедет, он больше немножко расскажет за поездку, где они сейчас находятся. А я здесь сегодня в студии с вами, хотел бы с ними присоединиться, но есть обязанности, которые нам нужно здесь исполнять в студии, то на этот момент я здесь с вами, а Эдуард там в Аргентине принимает участие в служении. Я думаю, будет нам всем интересно и послушать, как там прошло, как Господь свою работу делает. Друзья, да, будем молиться, чтобы Господь благословил их и там, и их мероприятия, которые запланированы, чтобы Божья рука была вместе с ними. Знаете, есть возможность сегодня нам, друзья, быть соучастниками на Ниве Божьей. Может быть, ты и я не можем ехать, но ты можешь, и я могу молиться, подвязаться. Могу, друзья, направлять свои средства, чтобы Слово Божие и дело Божие могло продолжать делаться и вещаться. У меня есть хорошая, друзья, новость к вам. Хотел бы тоже поделиться в начале нашей молитвенной передачи, потому что оно для меня близко. В Юкатане, где мы долгие уже годы, на протяжении уже 12 год идет, где мы начали трудиться среди майского народа, сегодня там опять вновь зазвучало радио МВ на испанском языке. Раньше у нас была антенна там, потом период времени оно не было там, были свои сложности. А на данный момент, друзья, вновь уже зазвучало радиовещание на испанском языке, и не только на испанском, но даже местная церковь уже в Юкатане, они делают час программы на майском, где они вставляют во время эфиров, оставляют майскую передачу для поместной комьюнити, для местного народа, чтобы они могли слушать на майском языке. То, слава Богу, друзья, Слово Божие проповедуется, вещается. Вы становитесь соучастниками, друзья, те, кто жертвует, кто молится, кто поддерживает. Вы соучастниками сеяния этого Слова Божьего для тех людей, которые еще, друзья, вдалеки, может быть, еще не знают Господа, другие народности. На ихнем языке начинается проповедоваться Слово Божие. И это благодаря тем братьям и сестрам, которые принимают участие в этом служении, которые видят, что благовествие и добрая новость должна быть проповедана по всему лицу земли и участвуют в таких проектах духовных. Друзья, это очень радостно. Да благословит вас Господь, что вы так отзываетесь, что вы делаете, что вы не забываете дело Господне. И я надеюсь, может быть, наш коллектив выставит немного фотографий на наш главный канал Радио МВ в Телеграме. То если вы хотите посмотреть, вы можете подписаться на наш Телеграм-канал и увидеть там фотографии позже, когда выставим с Юкатана, где уже антенна зазвучала, чтобы вам немножко быстро иметь визуально такую картинку. Знаете, однажды мы посещали одних пожилых людей, и мне так понравилось, как они сказали, с ними общались, он говорит, и она, сестра, говорит, знаете, мы уже такие пожилые, мы никуда не можем ни выехать, ни поехать, вы наше окно в мир, вот мы слушаем, куда вы едете, мы пытаемся как-то следить за вами, что вы делаете, для нас, говорит, это наше окно, куда мы смотрим в мир, знаете, вот даже вот за это мы немножко стараемся высылать бюллетени, вот если вы не подписаны на адрес, где мы присылаем бюллетени, может быть, то, что происходило на радиослужении, то наши сестры оформляют хороший бюллетень, вставляют туда фотографии, описывают немножко о тех мероприятиях, которые проходили. И вот люди получают, друзья, они читают, слушают здесь, и они живут этим, знаете, так скажем, миссионерским духом, который

0: продолжает нести благовестие другим народностям, другим людям, народу Божьему, поддержки народу Божьему. Это очень хорошо, друзья. Так что вдохновляет, знаете, нас, что мы можем вместе, как народ Божий, быть соучастниками на Ниве Божией. Да, может, и мы, может быть, не можем говорить на тех языках, но те братья и сестры, которые могут, мы делаем для них все необходимое, чтобы у них были правильные инструменты, правильная технология для вещания и благовестия Слова Божьего. То видите, коллективно мы делаем большую христианскую, так сказать, миссию, Божий проект. И слава Богу, друзья, за каждого из вас, за каждого молитвенника, за каждого, кто поддерживает финансово. Это необходимо для распространения Евангелия. И на сегодняшний день, друзья, я верю, что Слово Божие, знаете, оно есть сильное и действенное, как мы уже начали размышлять во вторник на молитве о Слове Божьем, что Слово Божие имеет силу, да, что Христос нас призывает, чтобы мы осветились и были послушны Ему, да, послушание Богу и святая жизнь. Вот это Слово Божие что делает? И представьте себе, когда люди с других народностей, испанцы, аргентинцы, да, там, паруанцы, которые говорят на испанском языке, когда они начинают слышать Слово Господне, когда Слово Господне начинается проповедоваться в их селах, на радио, друзья, по интернету, куда они заходят, они начинают слышать эту благую весть. И Слово Божие, оно поднимает у них тот дух, который раньше, друзья, знаете, не было в них, была, может быть, пустота, может быть, была тьма, но когда приходит свет, когда приходит Святой, который Иисус Христос, который отделяет их от прежнего образа жизни, направляет их на стези путь истины и правды, друзья, приходит туда, в то село, в ту местность, в тот дом, мир Божий и сила Бога. Друзья, это очень ценно. Я верю, что вы это уже сами ощутили в своей жизни, видите в своих семьях, когда Слово Божие становится центром вашей жизни, когда Слово Божие является якорем, может быть, в вашей семье, то что-либо не было в вашей ситуации или в вашей, может быть, жизни семьи, вы всегда можете обратиться на Слово Божие и полагаться на верность Богу, потому что Бог является, который никогда не изменяется, Он является верен в Своих словах. И вот на это, друзья, мы полагаемся. У то, что вы имеете, другие желают иметь. Из-за этого, друзья, и мы это и делаем совместно на радио ВМИ. Я, как уже говорил, вещая на других языках, достигая другие народности, благословляем их, то, что Господь наделил нам. И этот проект, друзья, Божий проект совместно, который мы уже долгие годы вместе с вами делаем. Да благословит вас Господь, друзья, что вот эта группа людей, которые слушают радио, которые участвуют в проектах христианских, вы делаете Слово Божие способным еще дальше идти и в другие края. И это благодаря Богу и вам. И давайте для начала мы помолимся, чтобы Господь благословил этот эфир. И помолимся, как я говорил, за брата Эдуарда, он поехал со своей женой, с братом Сергеем, чтобы Господь благословил их там пребывание. Я думаю, как я уже сказал, когда они вернутся, и они расскажут, немножко фотографий поделятся, может быть, на телеграм-канале нашем. То напоминаю, если вы желаете видеть маленькие фотографии, апдейты такие, пожалуйста, подпишитесь, вы будете видеть все. Вам будет, я думаю, даже приятно видеть. Давайте помолимся для начала этого эфира, что Господь был и шел впереди с нами. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость, что Ты дал нам еще одну возможность быть вместе с народом Божьим в таком, Господь Бог мой, в таком, Господь, формате, где, принимая нужды народа Божьего, молиться, участвовать, поддерживать тех братьев и сестер, которые проходят трудности, дать им голос в своей нужде, чтобы их голос был услышан другими людьми, их нужда, переживания. Мы благодарим Тебя за это, что мы делаем вместе работу с народом Божьим, коллективно вместе, молясь, поддерживая, трудясь, Господь, нести Слово Твое. И это, Господь Божий, привилегия, где даешь Ты нам, как народу Божьему, быть соучастниками в Твоем Божьем большом проекте. Слава Тебе за это, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за братьев и сестер, которые молятся, которые поддерживают, которые трудятся вместе с нами здесь, Господь. Мы призываем Твою руку на этот молитвенный час, Господь. Ты знаешь каждого, кто писал, Ты знаешь, кто будет писать, Ты знаешь, кто переживает, имеет трудности, болезни, скорби сегодня. И они нуждаются, Господь, чтобы Дух Святой Твой выходил навстречу, поддержал, покрыл милостью Своей, Господь. Да будет это воистину так. Мы просим Тебя, благослови брата Эдуарда, Господь, туда, которые полетели в Аргентину. Благослови их там, охрани, Господь Божий, в пребывании, да будет рука Твоя над ними. Я прошу Тебя, благослови все их мероприятия, которые у них есть запланированы. Рука Твоя да будет там с ними. Господи, благослови нас здесь, которые находятся в студии сегодня, наш коллектив, кто Богом участвует в принимании нужд там, Господь, в Вашингтоне. Благослови каждого, Господь, кто будет звонить, писать, чтобы мы могли вместе как единая семья, нести бремена друг друга. Помоги, Господь, чтобы наши духовные глаза, они были открыты, чтобы мы слышали духовными нашими ушами, что Ты хочешь сказать. И дай, чтобы Слово Твое, оно поистину освещало нас, и Господи, и мы становились более похожи на Тебя. Благослови, Господь, Бог мой, каждого, кто будет, Господь, писать, звонить, да будет имени Твоему вся слава. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Друзья, оставайтесь с Господом, да, с нами в этом эфире, продолжайте участвовать, и если есть у вас возможность, сообщайте другим молитвенникам, как я люблю говорить, чтобы молитвенники знали, что в это время, в это в пятницу, в это время, во вторник есть такие прямые эфиры молитвы, где молитвенники могли принимать участие. Это будет более, друзья, поддержка для народа Божьего и благословение для тех, которые хотят, чтобы ихняя нужда была услышана и народ Божий подвязался. И это то, что нам Господь уже дает делать на долгие времена. Да благословит вас Господь, друзья, в то, что вы это делаете. Я хотел бы прочитать это место Писания. Я знаю, многие из вас, мы уже над этим местом Писания размышляли. На этой неделе мы положили, скажем, ну, место Писания, это называется с 1 Петра, 1 глава 15-16 стих, и тема это «Послушание Богу и святая жизнь». И там, говорит, Петр обращается к церкви, которые имели трудности, он говорит: «Посему, возлюбленные», я прочитаю чуть свыше, с 13-го, «Посему, возлюбленные, принося припоящие чресла ума вашего, подобаясь, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать, явленную Иисусом Христом. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Друзья, это место Писания мы уже зачитали. Мне нравится с 13 стиха. Апостол Петр обращается и говорит: «Посему, возлюбленные, припоясьте чресла ума вашего, бодрствуйте». Знаете, друзья, вот «припоясьте ум ваш», другими словами, возьмите свои мысли во владение, чтобы они не гуляли, припоясьте. В другом месте Писания, где говорит Павел, он говорит, друзья, чтобы обновлять наш разум, мысли, бодрствуйте. Другими словами, очень, знаете, когда человек он бодрствует, или когда он стоит на страже, или когда человек ждет определенного звонка или текст-месседж, он внимателен. Он говорит: будьте внимательны, да, совершайте упование по благодати, которую Господь нам говорит: явил Он вам милость свою. И как он, будьте говорить, как послушные дети, не соображайтесь с прежними похотями. С другими словами, не делайте то, что вы раньше делали. Не становитесь тем старым преобразом, который у вас был. Он говорит: но по примеру призвавшего святого, сами будьте святы во всех поступках. Вот здесь, друзья, как необходимо, чтобы святость наша, она, друзья, не была самоправедность, но мы смотрели на Христа, смотрели на Него и на Него как преобраз, и не только как преобраз, но как тот, который является свят. И брали от Него, друзья, пример. Отделялись от этого греховного мира, чтобы этот греховный мир не имел над нами власти. друзья, чтобы эта греховная природа, чтобы это, друзья, греховные желания, которые у нас бывают, проходят, чтобы мы могли припаяшить свой разум, может быть, взять, может так под контроль владеть свой разум, свои мысли и быть внимательными. Что мы слушаем, то, что мы смотрим, то, что мы читаем, оно имеет влияние на наши мысли. И вот здесь Петр предупреждает, чтобы мы не сообразулись с нашими прежними желаниями и похотями, чтобы наша жизнь она преображалась. Это чтобы мы могли освещать себя, освещать через Слово Божие, чтобы Слово Божие могло нас освещать, обновлять наш разум. Друзья, призывает Петр церковь быть осторожными. И говорит, и тот, кто призвал вас, вот по примеру призвавшего вас святого, есть сам Христос святой, друзья. Если я прилагаю старания почерпать истину и посмотреть в зеркало души своей через Слово Божие, тогда, друзья, многие мои личные переживания, проблемы, может быть, даже мысли, которые кроятся во мне, они будут предоставлены пред, может быть, так сказать, рентгентом, рентгента Слова Божьего, где Слово Божие будет просвещать все мои мысли, проверять, насколько они сходятся с волей Божией. И это необходимо, друзья, чтобы мы могли быть тем народом Божьим, который не боится приходить к престолу благодати, приходить к алтарю Христа. Да? Теперь вот уже занавеса-то была разорвата, да, и написано, теперь у нас есть, мы дерзновение имеем приходить святой святых к самому Христу, потому что Он есть свят. И вот туда, когда мы приходим, друзья, Слово Божие начинает показывать все, что нужно в нашей жизни поправить или исправить. Или, может быть, показать то, что мы делали, оно не сходится с Словом Божьим. То, что мы думали, то, что мы, может быть, в своей жизни приводили в реальность, чтобы мы начинали работать, обрезать те вещи, удалять от себя, чтобы становиться похожи на нашего Иисуса Христа, чтобы мы были святы, как Он. Слово Божие это призывает, друзья, бодрствовать, быть внимательным. Внимательность это значит, мы обдумываем, что Господь хотит, желает от меня. Знаете, праведность называется, что право от Господа, что желание, что Бог желает, чтобы мы делали. Это называется праведность. Самоправедность — это когда человек думает, что он прав в своих поступках. Но Божья праведность — когда человек покоряется воле Божией и делает то, что желает Господь. И Божья праведность покрывается уже, приходит на человека. Я повторю. Самоправедность — это когда человек сам принимает решение без Бога и думает, он прав в своих действиях. Но Божья праведность, когда человек покоряет свою волю Богу, начинает исполнять то, что желает делать Господь в его жизни. И Божья праведность покрывает того человека. Друзья, наша праведность, как запачканная одежда, Слово Божие говорит, Божья праведность — это то, что мы хотим в своей жизни. Это значит, нам нужно быть послушны голосу Бога. Объявляю телефон, куда вы можете писать свои нужды. И на этот же номер можно писать WhatsApp. После, как я прочитаю этот номер, опять объявлю, вы будете, друзья, слушать нужды, потом мы будем молиться. На номер, который можно написать свои нужды, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Слушаем ваши нужды, потом будем вместе молиться.
1: Мир вам, дорогая Церковь Радио МВ. Благодарность Господу Иисусу Христу за ваши молитвы, за ваш труд. Пусть Господь обильно вас благословит во имя Господа Иисуса Христа. С уважением, брат Яков, помолитесь также и за меня. Помолитесь за мои отношения с дочерью. Ее зовут Карина. Уже много лет ситуация затянулась. Дорогие молитвенники, прошу молиться за моего мужа и детей, они не знают Господа, чтобы Господь подарил им покаяние и хранил их семьи. Помолитесь, пожалуйста, за моего сына, у него очень тяжелые обстоятельства. Прошу молиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Мир вам, братья и сестры, благодарю Господа за все Его милости, благодарю за вашу поддержку, за ваши молитвы, и еще нуждаемся в ваших молитвах. Да придет милость от Господа в мою семью. Верю и уповаю на милость Божью. Моліться за мене. Дуже погано було мені вчора, щоб Бог явив милість і удалив приступи. Помоліться, щоб Бог помог і сохранил моїх мужа і брата в дорогі і призвав родних на путь спасіння, щоб Бог поставив защиту, устроїв мої діла на роботі, щоб ісцелив мене від моїх болезней. Сердечно благодарю за час молитвы. Помолитесь за наших детей и внуков, чтобы Дух Святой коснулся их сердца, и они заключили завет с Господом, поднял их духовно, поставил великую охрану и ограду. Дорогие молитвенники, прошу молиться за меня, за дорогу предстоящую, перелет, а также за здоровье, за духовное состояние. Помолитесь за мою большую семью, за судьбы детей и сближение с Богом. Благодарность нашему Небесному Отцу за отцовскую заботу и любовь к нашему дому. Верим, что всех наших детей Он привлечет служить Ему. Поддержите в молитве за нашу семью, чтобы был мир и поддержка один другого, а также почтение и уважение родителей. Прошу молиться за покаяние сына и братьев, а также их семьи. Помоліться за мій молитовний список, будь ласка. Помоліться за мене, щоб Бог мене оздоровив, і за сім'ю сина, щоб Бог дав покаяння. Помоліться за сина і внуків. Вони поїхали на дитячий табір в Італію для дітей з України. Щоб Бог благословив всю їхню групу, використовував їх для слави Божої, також на Україну. На Україні в моєму селі в понеділок буде дитячий табор, щоб Бог благословив, пробудив моє село, спас душі тих братів і сестер, які будуть проводити цей табір, і благословив Господь. Мир вам, да благословит вас Господь. Прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве за сына Виктора, щоб Господь дав йому свободу від всякої зависимості. Верю в силу молитви святих. Прошу поддержать за наши нужды, есть финансовые трудности, чтобы Господь послал покупателя. Прошу за сына, чтобы Бог освободил от разных зависимостей и разум от греховных мыслей, и за его друга. За другого сына имеет финансовый кризис, пусть Господь даст мудрость, как поступать дальше, за остальных детей и внуков, чтобы все любили Бога, имели страх Божий, и за наше здоровье. Помолитесь, пожалуйста, за мою личную нужду. Верю, что милостивый Господь явит свою великую милость и защиту и подаст свою руку помощи. Вітаю, дорогі молитвенники, прошу вас помолитися, будь ласка, за мене, щоб мої відношення з однією людиною, за мої відношення з однією людиною. Нехай Господь сам подасть свою милість. Щиро дякую. Искренне прошу вас, братья и сестры, молиться за меня и мою нужду, чтобы Господь вступился, разрушил все, что враг воздвиг против меня. Прошу, поддержите в молитве за семью моей дочери Кати и ее детей Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божие в эту семью. Прошу помолитесь за мое духовное состояние, чтобы Бог укрепил, дал силы пройти большое испытание. Прошу поддержите в молитве за детей. Господь знает все переживания, а также за мое исцеление. Просим молиться за семью сестры Светы и за ее здоровье. Поддержите, пожалуйста, в молитве за исцеление от болей в кишечнике и за работу. Компания неожиданно закрылась. Будь милостив к нам, Господи. Прошу молитвенной помощи за сына Тимофея, чтобы Господь дал прозрение, покаяние, живую веру, чтобы Господь устроил его судьбу. Благодарю. Поддержите в молитве за доченьку, чтобы Бог исцелил ее глаз, и за мужа, за его духовное состояние, а также за меня, нуждаюсь в молитве. Дорогие браты и сестры, прошу молитися за мого чоловіка, щоб Господь проявив милість, щоб він залишив алкоголь, прийняв Господа в своє серце. Прошу молитися за сім'ю, за покаяння дітей, за божественний мир та любов нашої сім'ї, за християнську судьбу нашої донечки Ані і допомогу в навчанні. Дорогие братья и сестры, огромная нужда молиться за освобождение моей сестры Лии. 20 лет ждем милости от Бога. За покаяние моего папы и также за покаяние и охрану двоюродного брата Саши. Его недавно забрали на войну. Благословений всем. Прошу за мужа. У него забиты сосуды на сердце, чтобы Господь укрепил здоровье, продлил жизнь. Поддержите в молитве за Илью, которому очень нужна помощь от Господа. Пусть воля его совершится над ним, и он получит восстановление для дальнейшего служения Господу. Поддержите в молитве за сына, который отступил от Бога, и сегодня он стал мишенью врага. Очень больно это видеть. Пусть милующий Отец освободит его от сетей врага и даст возможность примириться с Богом. Верим в силу молитвы. Брат Григорий просит народ Божий поддерживать его в молитве за покаяние его сыновей. За освобождение и покаяние сына Богдана просим. Сестра Мария просит молиться за здоровье семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит за сыновей Диму, Влада и Юра, чтобы Господь дал покаяние. Большая нужда за сына Витю, который оставил церковь, чтобы Бог привлек его к себе. За сыновей Романа и Максима поддержите в молитве, они в зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние, обновление. За сестер Люсю, Лиду и Олю будем продолжать молиться, за их духовное и физическое укрепление. Прошу молитвенной поддержки за мою сестру Тамару Вергунову. Мы в болезнях, чтобы Господь помог нам. Прошу молиться об устройстве моей личной жизни, чтобы Бог даровал любящую жену. Помолиться, чтобы Бог простил мене все, що я йому, щоб Бог благословив в усіх сферах життя. Помоліться, щоб Бог простив мене з моєю дружиною. Прошу молитися за моїх внуків Сашу, Едіка, Алена, Нафана, Давіда, Марка, Елочку, Рінату, Еліану, Давіда, Евеліну, Аню, щоб Бог їх хранив від цього світу. Поддержіть у молитві за брата Ніколая, за спасіння душі. И последняя нужда, которую я сейчас зачитаю, дорогие молитвенники. Сердечно благодарю за молитвы за племянницу Аню. На воскресном богослужении в покаянии просила за свое освящение и прощение грехов. Слава Господу! Прошу, чтобы Господь дал ей сил полностью разорвать все греховные отношения с друзьями из мира. Дал ей силы свыше противостоять греху, возлюбить Господа всем сердцем и пережить духовное крещение, чтобы утвердиться духом его во внутреннем человеке. Брат Олег.
0: Друзья, будем сейчас молиться за все эти нужды. Напоминаем, что это прямой эфир, и я объявлю номер. Потом будем молиться. Если у вас есть переживания, нужды, вы можете писать на номер 425-296-78-29. А сейчас мы давайте помолимся за все эти нужды, которые мы слышали, чтобы Господь Бог выходил навстречу, миловал, давал победу и давал свою милость. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы приносим Тебе на руках молитвы все эти нужды, переживания и скорби народа Твоего. Ты слышал, Господь, которые заявляли за своих детей, за тех, которые еще не знают Тебя, которые вдалеки. Я прошу Тебя, Господь, Ты помилуй милостью Своей. Зайди, Господь Божий, в те дома, Господь, где еще дети не знают Тебя. Может быть, они слышат о Тебе, но никогда не встречались лично с Тобою. Мы просим Тебя, даруй Твою милость и благословение, даруй Твой ответ, Господь Божий, как мы сейчас слышали, что отец, сестра одна отдала свою жизнь Богу, вышла, Господь, Бог мой, чтобы Ты ее просветил. Дай, чтобы много таких наших деток, которые еще не знают Тебя, чтобы они лично встретились с Тобою. Мы нуждаемся, Господь, Тебе, чтобы Дух Святой Твой, Он направлял, Господь, на стези правды и истины. Я прошу Тебя, благослови всех, Господь Божий, кто болеет, кто, Отец, писали, что им тяжело. по здоровью, Господь. Я знаю, многих мучает пожилых, в пожилом возрасте ноги болеют, суставы, Господь. Ты знаешь, облегчи эти страдания, дай свою милость, Господь, благословение свои дай. Ты знаешь, кто получил тяжелый диагноз, где им тяжело может быть, Господи, Бог мой, физически, морально, Господь, поддержи, даруй благодать Твою, дай милость Твою, Господь, кому нам идти, если не Ты, Господь, я прошу Тебя, благослови народ Твой, помилуй своей милостью, Господь, презри благодатью Твоею, Боже. Ты знаешь, кто попал в разные зависимости, Господь, кто попал, Господь, в разные капканы, Отец, где враг их связал и не дает им, Господь, Бог мой, свободы, просвети их разум, Господь, просвети, чтобы они могли увидеть себя, свое состояние, чтобы они могли увидеть, Господь, Бог мой, положение, которое они находятся, чтобы Дух Святой Твой, Господь, дал им победу. Боже, я прошу Тебя, благослови. Ты знаешь, Господь, Бог мой, всех, кто будут иметь операции, переносить, благослови в руки врачей, Господь, благослови, Отец, чтобы они, Господь, хорошо восстановились после этого. Бог мой, Ты знаешь, тех, кто долгие годы желают иметь деток и нету, они молятся. Даруй им милость Твою, Господь, дай им пошли деток, Отец. Я прошу Тебя, благослови, Отец. Ты знаешь, Отец, Бог мой, всех тружеников и миссионеров, тех, кто несут Слово Твое, тех, кто, Господи, ездит, Господь, проповедует другим народностям. Отец, благослови. Благослови так само поместные церкви. Благослови церкви, которые, Господи, трудятся для славы Твоей, назидая народ, питая и дая им хлеб Твой. Благослови народ Твой, служителей, Господь, Бог мой, каждого христианина, который призывает имя Твое, да будет Дух Святой над ними, Отец. Отец, на этой неделе мы молимся, как церковь, как народ Божий, чтобы быть послушным голосу Твоему, чтобы быть внимательным, Господь, когда Ты к нам обращаешься, чтобы мы могли слышать голос Твой, чтобы мы могли, Господь, Бог мой, видеть, что Ты желаешь в нашей жизни. Боже, даруй нам послушание Твое. Даруй, чтобы Слово Твое оно нас очищало. Даруй, чтобы Слово Твое оно нас омывало. Даруй, чтобы Слово Твое оно было светильником нашей ноге, чтобы мы могли идти, Господь, и не спотыкаться. Чтобы Дух Святой Твой направлял нас. Благослови нас, Отец. Кому нам идти, если у Тебя, Господь, есть наша жизнь, у Тебя есть наша милость, у Тебя есть наше покрытие. Мы нуждаемся, Господь, в милости и защите Твоей. Благослови, Господь, тех, кто тракистов в дороге, храни их, Господь Божий, огради их милостью Твоею, чтобы Дух Святой Твой благословлял, Господь, их, чтобы они могли возвращаться домой благополучно. Благослови, кто работает на опасных работах, храни, Господь Божий, я прошу Тебя. А тех, кто нуждается в работе, Господи, мы слышим, чтобы Ты устраивал жизни, судьбы, устрой, Господь, выйди навстречу, Отец. Да будет Твоя, Господь, рука над теми семьями, которые приходят тяжелые, Господь, трудности, где враг может быть наносит атаку внутри семьи. Помилуй, Господь, храни народ Твой от разводов, чтобы в семье была гармония и любовь, взаимопонимание. Отец, я прошу Тебя. Там, где есть война, Господь, в Украине и с Россией, да придет туда мир, Господь, да придет, Господь, чтобы не было этой войны. Во имя Иисуса Христа мы просим. Там, где ситуация, Господь, с Израилем, с Ираном, Господь, с Ливаном, Боже, Ты знаешь все, мы отдаем в руки Твои. Господи, да будет Твоя милость, да будет Твоя милость еще явлена нам. Дай нам бодрствовать, быть внимательным. Дай, чтобы наши, Господь, Бог мой, глаза, они были направлены на Тебя, на Иисуса Христа. Мы нуждаемся, Господь, Тебе. Да будет имени Твоему вся слава. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Друзья, это молитва, прямой эфир. Так что, если у вас есть переживания или нужды, вы можете писать, можете звонить. Объявлю номер, куда вы это можете делать и принимать участие. Это номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. На этот номер, друзья, можно звонить или писать. И хотел бы, друзья, напомнить, что это продолжайте молиться на протяжении этих дней, вот когда вот молитва. Я знаю, что мы молимся регулярно, каждый день, но я имею в виду за нужды, которые мы слышим в эфире. Это хорошо, друзья, поддерживает наших братьев и сестер в молитве. Потому что это, что желает для нас Господь, чтобы мы сперва помогали своим по вере, а потом остальным, друзья. И так мы это и делаем. Из-за этого и есть эта молитвенная передача, для того, чтобы наши братья и сестры могли, друзья, получать ответы, могли получать благословение от Бога. И это, где мы делаемся соучастниками на Ниве Божией. Хорошо, друзья, это прямой эфир. Пишите, если хотите, можете звонить на телефон номер 425-296-7829. И на этой неделе мы рассуждаем и говорим о послушании Богу и святой жизни. Друзья, чтобы быть послушны Богу. Я верю и знаю, что, друзья, у нас многие, мы бываем непослушны даже сами Богу, да, бываем наши, видим наши, когда детки непослушные, когда мы видим, что думаем, почему они непослушны. Ну, потом вспоминаешь себя в молодости, когда ты был подростком, когда ты был детем. То же самое делал, шалил, не был послушным. Но напоминание родителей, напоминание Слова Божьего, напоминание через рассказы, через чтение Библии, они приводили, может быть, такой, скажем, трезвости или так, состоянию внимательности. И вот за этого, я думаю, здесь мы читали первое послание Петра, а там Петр обращается, чтобы мы были внимательны, друзья, чтобы мы наблюдали, что мы думаем, наблюдали, что в нашем разуме кроится, друзья. Это очень для нас необходимо и важно, чтобы мы были теми людьми, которые бодрствующие в этих, скажем, в наших действиях и пониманиях. И Слово Божие, оно напоминает, чтобы мы позволяли, чтобы оно производило в нас действие. А как это можно позволять? Друзья, когда Слово Божие говорит нам, когда мы читаем, и мы видим, что вот здесь я не прав, мы можем это просто подумать и не принять действие, или мы можем впринять действие, подумать и начать упражняться, начать поступать и делать. Знаете, есть такая статистика, что люди на Новый год каждый раз делают какие-то обещания себе. Вот я буду худать после Нового года. И я прочитал интересную вещь. Знаете, вот эти спортзалы, фитнес-центра, они много денег зарабатывают не на тех, кто приходит туда, а больше денег зарабатывают на тех, кто не приходит, но продолжает платить свою, как его по-русски, я не знаю, каждый месяц оплату. Вот этот взнос свой, да. И вот представьте, человек вот платит взнос и вот думает, я вот плачу, как-то буду худать. Но ты ж не будешь худать, если ты не будешь прилагать старания. Вот так само по духовной жизни, друзья. Мы можем читать, но если мы не прилагаем старания, если мы не прилагаем к действию, друзья, все это будет напрасно. Из-за этого здесь Слово Божие говорит нам, друзья, чтобы мы освящались, приведите в действие, начинайте делать это. Начинайте убирать то, что вас пачкает. Если пачкает контент, уберите контент. Пачкает какие-то видео, там, которые бесполезны, перестаньте смотреть. Прилагать старания в практическом смысле. Не продолжайте платить взнос и думать, вот если я плачу взнос, значит со мной все хорошо, не прилагая старания с духовной стороны. Друзья, нужно прилагать старания и действия. Слово Божие говорит, есть, где Господь работает с человеком. Да, я уже, как говорил, спасение дано даром, но освящение, говорит, воля Божия есть освящение ваше. Не Божие освящение, а наше освящение, где уже человек принимает ответственность и начинает прилагать то, что старание, чтобы осветиться, отделиться, принять реальные действия в своей жизни. Телефон номер объявляем, мы будем слушать ваши нужды. 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. И мы будем слушать ваши нужды, друзья.
1: Прошу молитись за Давида, Руслану, Вікторію, Віктора, Миколу, Олександру, Бориса, Андрія, Валерія, Анатолія, Тетяну, Раю, Андрія. За мій молитовний список, мою духовну боротьбу, здоров'я, Божу допомогу в роботі та близьких, за можливість свідчити про Христа, за закінчення війни в Україні та Ізраїлі, брат Андрій. Помолитесь, пожалуйста, за Сергея, пусть Господь коснется его сердца, освободит от зависимости, поможет вернуться в реабилитационный центр и укрепиться в верности ему. Веряем его Господу и просим о Божьей милости и спасении. Просим молиться за Виктора, Дениса, Давида. Пусть Господь коснется их сердец, приведет к искреннему покаянию, дарует спасение. Молимся об освобождении от зависимости, чтобы обратились к Богу и служили Ему. Пожалуйста, помолитесь за моего сына Стивена, за его физическое исцеление. Верю, Господь всемогущий. За племянницу Надю помолитесь, чтобы она вернулась к Господу. За устройство судеб детей просим молиться и за готовность тети к переходу. За Антона будем продолжать молиться. Пусть Господь коснется его сердца и приведет к искреннему покаянию. Просим о Божьей милости для его души. Просим молитвенной помощи о нашей семье, за дочерей и за сына, чтобы Господь благословил и устроил судьбы. За покаяние сестры Светы и ее семьи. Она знает о Господе, но сердце закрыто. Просим за спасение. Прошу молиться за устройство в жизненных обстоятельствах, за духовное укрепление и исцеление, а также за спасение родных и близких. За наших детей, молодую семью, чтобы Бог дал мир семье, семья на грани развода. Прошу, чтобы организации, которые должны выплатить за повреждения от пожара, сделали положенные выплаты. За меня помолите, чтобы Господь укрепил духовно и исцелил телесно. Брат Николай просит молитвенной поддержки за семью, за сына Сергея, за спасение и покаяние. Просьба за нашу дочь и за зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл им духовные глаза, дал страх Божий, чтобы они вернулись на праведный путь и вместе служили Господу всем сердцем. Прошу за сына Богдана, чтобы Бог дал силы оставить грех, вернуться к Господу, служить Ему от чистого сердца, чтобы дал хорошую, любящую жену. Просьба молиться, чтобы Бог дал мудрость, исцеление, освобождение, спасение родных. Мир вам, браты и сестры, прошу молитесь за Украину, за закінчення війни, Юрій. Поддержите в молитве за переезд и устройство, покупку дома в другом штате. Поддержите за наше здоровье. Прошу молиться за сына Джонатана, за его окончание школы и дальнейшую дорогу в жизнь. Пусть Господь благословит его во всем. Помолитесь за меня, чтобы Господь укрепил духовно и исцелил телесно, послал мужа, любящего Господа и деток, а также за спасение родителей. Помолитесь за племянников в Украине, Игоря и Сережи, один на войне, другой лежачий, чтобы Господь сохранил, дал покаяние. Просим молиться за моего человека. Вчора ему зробили операцию, и тяжко ему зараз. Нехай Господь полікує, загоїть рани, оздоровить його і підкріпить духовно і тілесно. Дякуємо. Прошу молитвенной поддержки за духовное и физическое исцеление, чтобы Господь дал свое утешение за деток и внучат. Помолитесь, пожалуйста, за здоровье мужа и спасение сына, за устройство судьбы дочери, внуков, молодежи от Божьей руки. За невестку Надю и сына очень ожесточились и делают только вред. Сегодня детский лагерь. Прошу молиться за детей, чтобы Господь их там коснулся. Помолитесь, будь ласка, за мене. Я впала, и в мене трещина и нога в гипсу, щоб правильно зросталася. Також болить рука. Помолитесь, пожалуйста, за племянника Диму, за его покаяние и милость от Бога. Помолитесь вместе со мной за покаяние и устроение жизни сына Славика. Помолитесь за исцеление от боли в кишечнике и за работу. Компания неожиданно закрылась. Помолитесь за нас, чтобы Бог укрепил духовно, очистил, осветил нас, чтобы были спасены, за предстоящие роды дочери, за мужа, чтобы дал сердце любящее, за Зою, Павлика, Адама, Лесю, за моего мужа поддержите в молитве, чтобы исцелил, хранил в дороге, благословил в работе, за сына нашего, чтобы дал ему страх Божий и дал устройство в жизни. Прошу за дочь, чтобы Господь вступился и были разрушены все планы врага. Верю, что Господь делает чудо в этой семье. Нужда за сына, чтобы укрепил в вере и послал христианских друзей. За другого сына, чтобы благословил духовно и телесно, дал им деток. За мужа, чтобы вступился за него, чтобы разрешили все его проблемы. Молитесь о разрушении проклятия в моей жизни, о Божьей милости для меня, Божьих благословений, Равиэль. Помолитесь за сына Давида, что принял Иисуса Христа, за Влада, Инессу, Дениса, Илюшу, Тамару, Марию и Филиппа, за сестру Анну, за ее здоровье, за семью Ольги, за дочерей Машу и Наташу, которые скоро дни рождения, чтобы Господь коснулся сердец и привел к себе. За сына Михаила, его семью, за внуков Тимура, Егора и Варю. Особая просьба внучки Есении, которой скоро исполнится 4 года. Все эти годы она ждет своего папу с войны и чаще всего видит его только по телефону, когда он находится далеко от дома. Помолите, чтобы Господь хранил Есению, утешал сердце и благословлял ее жизнь. Также просим молиться за папу Есении, чтобы Господь коснулся сердца, действовал через свое слово и привел его к покаянию и спасению. Да благословит Господь всю семью, укрепит их в вере и окружит своей милостью. Прошу за спасение моей семьи, родных и близких. Прошу за Диану, она кричит и непослушная. Прошу за меня, мою супругу и ребенка. Пусть Господь дарует здоровье, мудрость, доброе развитие и необходимые средства для жизни, свою защиту во всех обстоятельствах. Также прошу, чтобы Господь ответил на наши нужды по своей благой воле, явил нам любовь, милость, верность, укрепил веру, помог еще больше его познавать. Молитесь о том, чтобы Господь остановил зло, насилие и несправедливость по отношению к людям, семьям, детям, людям с особыми нуждами в Украине и во всем мире, Вова. Витаю вас. Прошу молиться за мою нужду, за спасение моих детей. Уже давно молюсь, прошу Бога, чтобы Бог помиловал их и спас души. Поддержите в молитве за духовное и физическое укрепление мамы. И последняя нужда, которую мы сегодня получили. Я сейчас без работы и не знаю, как мне быть. Просьба в молитве, чтобы Господь помог понять, что делать в дальнейшем.
0: Друзья, молимся за эти все нужды, чтобы Господь вышел навстречу, благословил и дал милость свою. Молимся, дорогой Господь, Ты слышал все эти нужды, Ты даже видел их до того, как они были написаны, сказаны. Господи, Ты видишь, сколько родителей поднимают вопрос о детей, о детях своих, Господь, непослушные, кричат. И мы слышим, они не понимают, Господи. Мы просим Тебя, води, Господь, в те дома, води в те молодые сердца. Открой их глаза, Господь Божий. Я прошу Тебя, да будет Твое Слово, которое просвещающее и милующее, Господь, дающее ограду и защиту, оно, Господь, будет актуально в их жизни. Я прошу Тебя, Господь, дай, чтобы молодое поколение, они познали Тебя, живого Бога. В эти летние, Господь, времена, где в лагере происходят детские разные мероприятия, дай, чтобы там Слово Твое сеялось, чтобы детки, они любили Тебя, следовали за Тобою, чтобы Дух Святой Твой направлял их, Господь, на путя, где Ты, Господь, желаешь их видеть. Мы слышали, Господь, нужды о строении судьбы детей. Ты знаешь, Господь Боже, устрояй судьбы, благослови, Господь Бог мой. Ты слышал нужды, Господь, где есть война, где есть забрали детей, мужей на войну, Господи, и они желают встретиться назад, видеться, Господь. Дай, чтобы они благополучно могли вернуться назад, Господь, да остановится это кровопролитие и война. Боже, мы нуждаемся в Тебе, Господи. Ты слышал нужды, Господь, там, где есть нету справедливости, где есть, Господь, какая-то, Бог мой, агрессия в те семьи, Боже, где есть недостатки, Господь, физические, инвалиды, Бог мой, да будет Твоя милость, покрой их. Благослови всех, Господь, тех, кто имеет недостатки и недуг. Мой Господь Боже, благослови, Господь Боже, я прошу Тебя так само сирот, вдов, вдовцов, Бог мой, покрой благодатью Твоей, защитой Твоей их. Благослови, Господь, тех, Господь, кто нуждается в Твоем покрытии, покровительстве в семье. Ты слышал, есть, Бог мой, доходит до разводов. Да будет защита Твоя, Господь, покрой милостью Твоею, огради семьи народа Твоего, чтобы враг не имел действия. Даруй, чтобы Слово Твое стало авторитетом в их жизни. Дай, чтобы они укрывались Твоим Словом, Господь Бог мой, я прошу Тебя, чтобы Слово Твое, Господь, оно не было второстепенным, но было центром их жизни. Я прошу Тебя, Господь, подними духовно народ Твой, пробуди от сна, от беспечия, от равнодушия. Дай, Господь, духовные Твои глаза и духовные уши. Дай быть бодрствующими, которые боятся и ищут лица Твоего, Господь. Дай, чтобы Дух Святой Твой, Он направлял, Господь Бог мой, и, Господи, учил нас. Мы нуждаемся, Господь, в Тебе. Даруй, чтобы мы были послушны голосу Твоему, Отец. Мы приносим, Господь, все эти нужды при лицем Твоим. Господи, тех, кто, может быть, хотел написать и не смог, хотел позвонить и не смог, Ты знаешь и их нужду, покрой и выйди навстречу. Благослови радиослужение, благослови всех тружеников, всех миссионеров, благослови, Господь, каждое вещание, каждую программу на каждом языке, которая вещается, Господь, в тех странах, в тех комнатах, в домах, Господь, в приютах. Господи, где Слово Твое сеется и идет, да будет дальше Слово Твое проповедано. Ты благослови, Господь Бог мой, это служение, тех, кто жертвует, тех, кто молится и поддерживает, Господь. Да будет имени Твоему вся слава, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, оставайтесь с Господом. Это был молитвенный час. Божьей помощью и милостью мы встретимся с вами во вторник в прямом эфире. А если, друзья, у вас есть возможность, помните эти нужды и продолжайте молиться на протяжении недели, чтобы Господь поддерживал наших братьев и сестер. Оставайтесь с Богом.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Из книжного шкафа Долорес достала большой коричневый альбом и села с ним на большой кожаный диван. Иосиф сел рядом. Первая фотография, которая открылась его взгляду, запечатлела молодую пару, которая с улыбающимися лицами стояла под арками открытых ворот. «Это твои родители?» «Да, если это они», — повторил он тихо, «то ты очень похожа на свою мать». Затем Иосиф видел Долорес пухленьким ребенком, потом серьезной школьницей и, наконец, почти взрослой с аттестатом зрелости в руках. Он ее узнавал среди других и на каждой фотографии искал только ее лицо. «А это когда снято?» — спросил он, немного наклоняясь вперед. «Это фото сделано в день моего крещения», — ответила она. В этот день Иосиф приподнял альбом, чтобы ближе рассмотреть фотографию. «Мы тогда уже, наверное, уехали». «Да, вас здесь уже не было. Это было примерно 3 месяца спустя». «И ты это помнишь?» «Конечно, Иосиф. Я даже помню, о чем проповедовал в то утро Грисли Стеварт». Она пристально посмотрела на него. «Он на самом деле замечательный проповедник. Ты со мной согласен?» «Да, он мне тоже очень нравится. Что он в своих проповедях говорит, у меня дольше остается в памяти, чем то, о чем проповедуют другие. А ты еще помнишь, о чем он говорил в день твоего крещения?» «Нет, расскажи, пожалуйста, Долорес». Он сказал: «В нашей общине есть несколько одаренных молодых парней и девушек. Бог каждому из них предусмотрел работу. Одному может быть вести воскресную школу, другому быть диаконом, проповедником или миссионером. Каждое сердце, которое открывается Богу, вносит свой клад в то, чтобы распространялось Евангелие. Разве ты не помнишь, Иосиф?» «Помню, но ты продолжай, мне хочется тебя слушать». Долорес улыбнулась. «Я не могу его сейчас воспроизвести слово в слово. Все-таки прошло 6 лет, но он сказал: каждый человек, который обращается к Богу и принимает крещение, получает одновременно нужный инструментарий, необходимое орудие, чтобы стать работником на ниве Божией. Печально только то, что многие верующие слишком ленивы, слепы и слишком упрямы и не слышат Божьего призвания. Многие так и умирают, не выполнив то, к чему были призваны». «Ты так хорошо все помнишь, Долорес». «Конечно, помню, Иосиф. Он и сейчас стоит передо мной. Его лицо сияет от радости, и он все поглаживает свою длинную бороду. Ты, наверное, это и сам хорошо помнишь, Иосиф, или забыл?» «Нет, помню». «Я не отец каждому из вас», — сказал он, «но я по-отцовски люблю вас и забочусь о вас, и в сердце своем я о каждом из вас молюсь, как о своих собственных, родных сыновьях и дочерях, чтобы наш Господь каждого мог употребить на работе во славу имени своего. Я этого никогда не забуду. Почему он тогда так сказал?» «Я точно не знаю», — ответил Иосиф, задумавшись, «но его и дядю Тома Брэдли я всегда очень любил. Другой человек, который мне тоже очень нравится, это мой школьный учитель Амос Пеннивилл». «Что тебе больше всего нравится в человеке, Иосиф?» — спросила она, закрывая альбом. «Я думаю, вежливость и доброжелательность». «Ты что, был знаком с моей тетей?» — спросила Долорес. «С тетей, которая сейчас умерла. В прошлом году она прислала мне на мой день рождения открытку со стихом. Доброжелательность — это единственный язык, который слепой видит и глухой слышит. Какие прекрасные слова!» «Да», — согласился Иосиф, — «это действительно так. Расскажи мне, Иосиф, как дела у твоей матери? Мне так же хорошо.

Мартин. В конце концов, сегодня воскресенье, а мы с тобой не были на вечернем богослужении». Иосиф не успел еще высказать свое согласие или несогласие, как Долорес уже поставила лампу на физгармонию. «Идем», — пригласила она его и покрутила свой стул повыше. «Какая песня тебе больше всего нравится?» «У меня вообще-то нет любимой песни», — признался Иосиф. «Давай споем твою любимую». «Ты будешь удивлен, если я тебе назову мою любимую песню», — сказала она, листая песенник. «Но я уверена, что эта песня тебе знакома». Она коротко взглянула на него, прежде чем запеть. «На далеком холме старый крест виден мне». Эта песня — одна из простых, но самых впечатляющих евангельских песен. Они вместе спели ее до конца, все четыре строфы. «Почему тебе эта песня нравится?» — спросил Иосиф. «Я тебе, Иосиф, не могу сказать, почему», — ответила она. «Может быть, потому, что это была первая песня, которую сыграла мама на физгармонии, когда у нас инструмент появился. Ты знаешь, отец купил его всего за $7 на аукционе, и я должна была ему пообещать, что буду по воскресеньям играть на нем только духовные песни. У мамы редко бывает время, чтобы играть. Но по воскресеньям перед обедом мы всегда вместе поем. Как хорошо, что ты умеешь играть на физгармонии. Мама меня научила. Ты уверен, что Фредди за тобой скоро приедет?» «Да». «Иосиф, прежде чем ты уедешь, я хочу тебя угостить». Она побежала в кухню и вернулась с двумя чашечками клубники, засыпанной сахаром, чашечкой сливок и тарелкой вкусно пахнущего пирога. Иосиф не стал отказываться. Никогда еще он не ел что-либо более вкусного. «Я счастлива, что тебе у нас понравилось», — улыбаясь, ответила Долорес. «И если будешь писать матери, то передай ей, пожалуйста, привет от меня. Она удивительная женщина». «Спасибо, передам с радостью», — сказал Иосиф. «Я и не знал, что ты так хорошо знакома с моей мамой». «Признаться, я не так уж близко ее знаю, Иосиф, но люди о ней рассказывают так много хорошего. Кажется, я теперь слышу голос Фредди. Вечер пролетел так быстро, тебе не показалось?» «Да, уже почти 10». Она протянула Иосифу шляпу. «Большое спасибо», — попрощался он. «Я был бы счастлив в следующий воскресный вечер снова быть в вашем доме». «Правда?» «Конечно, Долорес». Она некоторое время смущенно смотрела на свои руки, потом прошептала: «Я очень рада и буду тебя ждать». Никогда из ворот дома Бейсов не выходил кто-то более счастливый, чем Иосиф в этот вечер. «Ну как ты провел вечер, Фредди?» — спросил Иосиф, садясь рядом со своим кузеном в коляску. «Не знаю, что тебе и сказать», — отвечал тот. «А как у тебя дела?» «Вечер был просто чудесный», — сказал Иосиф. «Чудесный? Что ты под этим понимаешь?» «Я наслаждался каждой минутой, а в следующее воскресенье я снова поеду к Долорес». «О-о-о!» — Фредди протяжно присвистнул сквозь зубы. «Если бы я мог тоже так сказать! Мне было далеко не так интересно, как я себе это представлял». «Что же тебе не понравилось, Фредди?» «Между нами говоря, я был как-то разочарован», — сдавленным голосом ответил Фредди. «Ах, давай не будем об этом говорить. Может быть, мы еще раз договоримся с ней о свидании, а может и нет. Я еще не решил». «Мы вообще не знали, о чем друг с другом разговаривать». «Вы пошли в церковь?» «Да, но мы не сидели рядом. Марта этого не хотела. Я думаю, она боится разговоров. А для тебя, видно, вечер был самый успешный». «Фредди», — отвечал Иосиф с уверенностью, — «я вряд ли бы спросил разрешения в следующее воскресенье прийти снова, если бы мне было там плохо». Дальше свой путь домой они продолжали молча. Каждый думал о своем. В четверг Иосиф отправился в дом своего работодателя, чтобы поговорить с Макракеном о незнакомых ему насекомых-вредителях, которые покрыли часть виноградника. У ворот дома он встретил совсем молоденькую девушку, которая, плача, закрыла лицо платком. Услышав шаги, она резко подняла голову и направилась к нему навстречу. «Пожалуйста,

не стучите!» — всхлипывая, сказала она. «Старый Фонце умирает!» «Я тебя уже однажды утром встречал здесь, да?» «Да, меня зовут Минни. Я не могу там возле него больше выдержать!» — плакала она. «Так старый Фонце там один?» — спросил Иосиф. «Нет, он с медсестрой Сноу. Вчера вечером у него был еще один приступ паралича, потом он был без сознания. Я просто не могла дольше смотреть на него». Минни вытерла платком глаза. «А Макракен об этом знает?» — поинтересовался Иосиф. «Знает», — ответила Минни и скомкала в руках мокрый от слез платок. «Он приходил к нему, как только у него было время, а сейчас он ушел в свой рабочий кабинет. Жена Макракена тоже очень переживает. Мы заботимся о нем так же, как если бы он был белый, может быть, даже больше. Ты не можешь себе представить, как здесь все его любят». «Я его тоже очень люблю, Минни», — попытался ее успокоить Иосиф. «Он всегда ко всем был так приветлив», — с горечью продолжала Минни. «Будем надеяться, что он не будет разочарован». «Разочарован? Кем?» «Богом! Будем надеяться, что он попадет на небеса, он в это крепко верит. Пусть у Бога найдется для него хоть небольшое местечко. Многие люди говорят, что негры не попадут на небеса, что они умирают так же, как лошади или птицы, но я просто не могу поверить, что старого верного Фонца Бог не примет, ведь он всегда был так добр ко всем нам». «Конечно же, он его примет», — серьезно отвечал Иосиф. «Бог его никогда не оттолкнет, если он в него твердо верил». «Ой, Иосиф, очень хочется верить, что ты прав». «В глазах Бога Фонце такой же человек, как все мы, как ты и я. Иисус умер за всех людей на земле, за белых и за черных. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Это заповедь, годится она и для Фонце». «Ты в этом уверен?» Девушка умоляюще посмотрела на Иосифа. «В этом я совершенно уверен, Минни». «Может, мне все-таки следует вернуться? Медсестра Сноу сейчас с ним совсем одна». Минни на цыпочках подошла к дверям. «Хочешь со мной зайти?» Медсестра положила голову Фонце повыше, глаза его были полуприкрыты, и Иосиф сразу заметил, как изменилось его черное лицо. Его руки, которые всю жизнь тяжело работали, теперь лежали дряблые и неподвижные на его груди. Вдруг Фонце открыл глаза, улыбаясь, посмотрел на потолок и сказал еле слышно нараспев: «Качеля опускается все ниже, сладко, все ниже, сладко». Он еще раз глубоко вздохнул и перестал дышать. Старый Фонце умер. В это мгновение в комнату вошел Макракен, тихо затворив за собой дверь. Он постоял немного молча, потом положил Иосифу руку на плечо и сказал шепотом: «Этот день я, наверное, никогда не забуду, Иосиф. Фонце Булет был доброй, верной душой. Нам всем его будет очень не хватать». И он покачал своей начинающей сидеть головой. «Все эти долгие годы он работал у нас, и я никогда не слышал, чтобы он сказал плохое слово или сделал что-то злое. Никогда и ни от какой работы он не отказывался. Я хочу сдержать свое слово. Он должен быть похоронен, как он этого достоин». «Я приду в другой раз, господин Макракен», — вполголоса сказал Иосиф. «Что ты хотел, сынок?» «С некоторых веток винограда я не могу никак вывести какую-то тлю. Идем со мной на склад, я дам тебе против нее одно средство. В это время надо быть очень внимательным, иначе вредители возьмут верх, и дело пропало». Кэти Бантум всегда клала почту Иосифа возле телефона. Когда Иосиф вечером вернулся с работы, его ждало письмо от матери. После ужина он тотчас ушел в свою комнату, пододвинул стул к окну и стал читать. «Мой дорогой Иосиф, прежде чем я приступлю к своим делам, хочу тебе сначала написать. Вчера мы снова были в гостях у семьи Вильямс. Мы у них обедали и опять немного ближе познакомились.
Проповедь брата Коллинз становится все содержательнее и интереснее. Помаленьку Лавелл и Виргиния знакомятся со своими ровесниками и заводят новую дружбу. Отец вчера вечером на молодежном впервые взял слово. Он говорил на тему «Верные признаки апостольского служения». При этом он упоминал также любовь, терпение и понимание. Иосиф, он говорил чудесно, но если бы он... Ах, Иосиф, ты же знаешь его. Пожалуйста, молись за него. Я знаю, ты не откажешься за него молиться. Виргиния в школе хорошо справляется со всеми заданиями, но никак не может дождаться, когда же она станет самостоятельной. Я бы охотно снова немного побочно зарабатывала, чтобы купить ей несколько платьев и пальто. Но пока такой возможности не предоставилось. Рада, что ты съездил к Ирне и что работа в винограднике тебе нравится. Мне, конечно, интересно было бы узнать о твоем первом свидании. Я весь вечер думала о тебе и молилась. Насколько помню, Долорес Бейс была симпатичной девушкой, когда мы оттуда уезжали. Одно я знаю точно, если она похожа на мать, то из нее получится когда-нибудь хорошая жена. Таких сейчас мало встретишь. Пусть Господь благословит вашу дружбу, я буду каждый день за вас молиться. Отцу это знакомство не очень понравилось. Иосиф притаил дыхание, но не могу тебе точно сказать, почему. Виргинию это очень рассердило, она и Лавелл считают, что ты сделал правильный выбор. На последней неделе у меня была богатая почта. Может, ты знаешь, что жена Банту мне тоже письма написала? Я так рада, что она тебя полюбила. Отец планирует в конце этой недели отправиться в Чикаго с очередной партией скота. Несколько недель тому назад он уже был там. Лавелл горит желанием научиться ездить верхом на Квиксильвере. Но отец считает его еще маленьким для этого, поэтому твоему брату тебя очень не хватает. Передай, пожалуйста, твоей хозяйке Бантум, что я очень рада была получить от нее письмо, и в ближайшие дни напишу ей ответ. Отец говорит, что я слишком много почтовых марок трачу, но эта переписка с друзьями для меня действительно имеет большое значение. Я радуюсь каждому письму, особенно от тебя, Иосиф. Только ты будь осторожен в своих письмах домой. Я думаю, мой дорогой, ты меня понимаешь. Я могу только пожелать, чтобы однажды многое изменилось, но в данный момент я не могу тебе что-то конкретное о Долорес Бейс написать. Я бы с любовью приняла все, но лучше будет, если ты в будущем о ней пока не будешь больше упоминать в письмах. А теперь мне пора браться за свою работу и в первую очередь помыть посуду после завтрака. Кажется, сегодня будет очень жарко. Вчера вечером я перечитала 92-й псалом о том, что и в старости можно быть плодовитым по Слову Божию, и я захотела поделиться с тобой своими размышлениями. Чему научишься в юности, во что уверуешь, за что борешься и что отстаиваешь, это тебе и в старости поможет добрые плоды приносить. Что может быть более привлекательным в человеке, чем и в старости быть жизнерадостным и счастливым? Да сохранит тебя Господь, мой дорогой Иосиф. Прошу тебя, молись за всех нас. С любовью, твоя мама. Иосиф сложил письмо и склонил голову в молитве. Обычно в эти мгновения он видел перед собой лицо матери, которое его везде сопровождало, которая смотрела на него из темноты вечером, когда он ложился в свою постель, улыбалась ему утром, когда он вставал, подбадривала его днем во время работы. Это милое, честное, немного печальное лицо его матери, которое умело снова и снова вселять в него мужество и уверенность, что все будет хорошо. Но сегодня вечером, как и во все последние вечера, на него из темноты смотрели два лица — лицо его матери и лицо Долорес Бей.

Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение книги «Свет с небес». Ждем вас завтра у наших радиоприемников в это же самое время. Божьих вам благословений!

Господь ждет тебя. Приди к Нему сейчас. Открой свое сердце для Него. Разреши Ему войти. Оставь свой грех. Бог любит тебя.

Момент творения. Знакомьтесь, Каиафа. Удивительная находка израильских археологов проливает свет на события библейских времен и на судьбу важного новозаветного персонажа. Археологи считают, что они нашли кости первосвященника Каиафы. Если это так, это будет первой находкой останков новозаветного персонажа. Могилу обнаружили совершенно случайно. Это произошло в 1990 году при работах по расширению дороги через лес Мира. Ученые не хотели заявлять о находке, пока не убедились в ее значении. В пещере, где были обнаружены останки, трижды упоминается имя Каиафы. В гробнице была найдена надпись «Иосиф, сын Каиафы». А некоторые источники говорят, что человека, осудившего Иисуса, звали именно так. Монета, найденная в пещере, была произведена между 37 и 44 годами нашей эры. В склепе также были найдены кости шести человек – двух младенцев, ребенка постарше, подростка, взрослой женщины и мужчины, которому было около 60 лет. Считается, что это и был сам Каиафа. Каиафа руководствовался политическими мотивами, говоря, что лучше бы одному умереть за всех людей, чем всему народу понести наказание. Не подозревая того, он произнес пророческие слова: «Иисус Христос в самом деле умер, чтобы спасти всех нас от вечной платы за грех». Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

тот день никто еще не ведал, что этот день решает все, что вся земля в распятии этом спасение обретет свое. Никто, лишь я знал продолжение. Я знал, что будет через час. Я знал свое предназначение. Я сквозь века смотрел на вас. Я стал вам дверью во спасение. Когда мне было 33, я видел ваше поколение и слышал тихое «Прости». Я стал для вас водой и светом, но знал, что приготовлен крест. В тот день я знал, что буду предан. Я знал, другого пути нет. Я знал, что время уже вышло, что остаюсь совсем один, что смерть над городом повисла, что этот час невыносим. Я слышал крики: «Он предатель! Убей его! Пусть он умрет!» Они не знали, что Создатель их наказание несет. А я молчал. Еще немного, вот занесем мой первый гвоздь. Какая боль, как крови много! Свершилось, наконец, сбылось. Сухие губы, я прикован. Мне не вздохнуть, я над землей приговорен и сбит, оплеван ожесточенною толпой. Пасхальный агнец без порока, безгласен, кроток и смирен. Я первенец, я жертва Бога, для смерти зачат и рожден. Я в той толпе тебя увидел. Ты был среди них, кричал: «Распни!» А я молил Отца: «Прости им!» Я был посланником любви. Я знал, ты взвесишь свои годы, которые ты зря прожил. Так и не понял, где ты, что ненавидел, что любил. Твои дороги были круты, успех, падение, суета. А ведь хватило бы минуты, чтоб в сердце пригласить меня. В тот день, когда меня распяли, я уже видел твой финал. Твои грехи тебя терзали, за них ты смерти ожидал. Я видел слезы, стыд, смущение. Я видел горечь и вину. Я видел твой конец и тление. И понял, я тебя люблю. Люблю тебя, пусть ты не понял, а может, не хотел понять. Зачем я все земное горе спешу с собой на крест забрать? Люблю тебя, и только это было причиной того дня. Люблю тебя, пусть безответно, но я решил спасти тебя. Любовь к тебе мне придавала решительность не отступать, стерпеть и вырвать смерти жало, чтобы тебе не умирать. Я знал, что есть в любви победа. Толпа шумела, всюду крик, а я любил, прощал, и это вводило дьявола в тупик. В тот день я умер. И свершилось. В тот день я за тебя шел в ад. А небо для людей открылось, ведь грех со мною был распят. С тех пор земля и небо рядом. Но пропасть есть, длиною в шаг.
Тот шаг так прост, шагнуть лишь надо, чтоб быть со мной на небесах. Шаг покаяния, и ты принят, если поверил ты в меня. К тебе простерта Божья милость, я оправдание для тебя. Я слышал ложь, что в твои уши искусно сатана вложил. Он и в ярости спешит разрушить все то, что я тебе открыл. Я видел все твои боренья, я видел внутренность твою, я видел гордость и сомнения, но все равно тебя люблю. Я жду тебя, иди без страха, ты дорог мне, ведь столько лет я шел к тебе по грудам праха, чтоб принести тебе свой свет. В тот день я этот день предвидел. Тогда я думал об одном: пусть я умру, но вы живите для примирения с Творцом. Я все тебе сейчас прощаю. Поверь, я так тебя люблю. Чтоб враг украл, я возвращаю. Я новый шанс тебе даю. Твоих ошибок я не помню. Начни же с чистого листа, что было прежде смыто кровью. Живи же ныне без греха. Живи и помни, я с тобою. Я жив, я в третий день воскрес. Дыши же впредь моей любовью, а прошлое отдай на крест. Живи, живи и мою святость впитай в себя, и будь как я, и жизнь твоя пусть будет в радость для всех вокруг и для тебя. Живи, мы так нужны друг другу, теперь друг другу мы свои. Живи, я простираю руку, прими пожатие любви. Иди, как много вижу слез я, иди и путь им покажи. Безбожным, гордым поколениям о моей жертве расскажи. Пасхальный агнец без порока для смерти зачат и рожден. За грех на жертвенника Бога я умерщвлен и воскрешен.

Страх Господен прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притчи 10:27.

Да будет Твоя воля, Господь, в моей жизни. Ее я принимаю, и сердце смиряю.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Существует различие, или, по крайней мере, должно быть различие, между христианской семьей и семьей неверующих людей. По существу, центром христианской семьи является Христос. Он живет в сердцах членов семьи, и Он является наивысшим авторитетом во всех областях жизни в доме. Иисус Христос – наивысший авторитет во всех областях семейной жизни. Вот это и значит иметь христианскую семью. Но вопрос вот в чем. Возможно ли на сегодняшний день в мире греха и беспокойства иметь семью, центром которой является Христос? Если вы христианин, эта проблема будет заботить вас. Больше всего это может заботить вас, потому что вы видите, насколько ваша собственная семья далека от такого определения. И если это действительно так, это ни в коем случае не значит, что вы со своей семьей являетесь исключением. Вы принадлежите к обществу многих других христиан, которые, если они честны, могут рассказать, что сталкиваются с такой же трудностью. Давайте не будем обманывать себя. Большей частью христианские семьи являются жалкими представлениями библейских образцов, и все мы это сознаем. Итак, мы должны начать наши рассуждения о семье, центром которой является Христос, вопросом, что из себя представляет поистине христианская семья? Может быть, это идиллическое место мира и тишины, где обитает спокойствие и радость? А может быть, это убежище от всех конфликтов, в котором никогда не встретишь непослушания или раздоров? Конечно же, нет. Что касается истинной христианской семьи, в первую очередь стоит постоянно помнить очень важный факт, а именно, что она состоит из грешников. Фактически, чтобы семья была христианской, она должна состоять из грешников. Это необходимое условие. Понимаете, вы не можете быть христианином, если вы не грешник. Иисус Христос, имя которого носит христиане, пришел спасти грешников. Он пришел призвать грешников к покаянию. Если вы христианин, это значит, что в первую очередь вы признали себя грешником и вашу нужду в спасении. Христиане – это грешники, спасенные благодатью. И христианская семья – это семья, члены которой являются грешниками, спасенными благодатью. Понятие, что христианская семья – это совершенство или близка к совершенству, несомненно, не библейское понятие. Родителям присущи промахи. Часто они делают ужасные промахи. Они подводят друг друга, подводят своих детей и, безусловно, подводят Бога. Дети тоже не оправдывают ожиданий. Они приносят дневники с плохими оценками, они непослушны своим родителям, они дерутся с другими детьми. Мужья и жены ссорятся, раздражают друг друга, а иногда между ними возникают серьезные недоразумения. Конечно же, есть у них и достоинства, но что мне хочется подчеркнуть, это то, что часто семья далека от совершенства. И это реальная картина христианской семьи. Реальная картина, которую мы только что изобразили, довольно негативна, даже мрачна, не так ли? И по всей вероятности, вы недоумеваете, чем отличается такое описание от того, что происходит в соседнем доме. В чем же разница между христианской семьей и семьей, в которой не любит Христа и не служит Ему? Вы можете спрашивать себя, почему я описываю христианскую семью в таких отрицательных выражениях? Ответ очень прост. Согласно Библии, есть все причины ожидать именно этого среди спасенных, но все же несовершенных людей. Фактически вся Библия от начала и до конца представляет Иисуса Христа, спасающего грешных людей от их грехов. Спасение завершено в Иисусе Христе. И это включает оправдание, освящение и прославление. Благодатью через веру Бог оправдывает верующих мгновенным действием. И это происходит сразу же, как только человек возложит свою веру на Господа Иисуса Христа. Верующие провозглашены праведными, оправданными перед Богом, когда они верят. Когда они уже оправданы, Христос спасает их от власти их грехов посредством длящегося всю жизнь процесса, называемого освящением. Оправдание происходит мгновенно и сохраняется на протяжении всей вечности. Освящение начинается с момента уверования и происходит на протяжении всей христианской жизни. В процессе освящения христиане должны более и более уподобляться Христу. Но длящийся всю жизнь процесс никогда не заканчивается, и конечная цель не может быть достигнута до самой смерти.

они не в верующей семье, живущей по соседству. В чем же разница? На этот вопрос необходимо ответить. Христианская семья, я повторяю, это семья, состоящая из грешников. Но еще это семья, члены которой признают существование греха и понимают проблему, знают, как обойтись с возникшей проблемой и в результате возрастают в благодати. Давайте подробнее остановимся на трех существенных различиях, которые изменяют всю картину. Первое. Христиане признают свои грехи. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Так сказано в Библии. И зная учение Библии, что ни один христианин не может быть совершенным, живя на земле, верующие в состоянии признать этот факт и вовремя научиться готовности справиться с грехом. Они, более чем кто-либо другой, не должны пытаться как-то оправдаться, полагаться на извинения или попытки обвинить в своих грехах других. Христиане также не должны пытаться скрыть свои грехи. У них нет в этом нужды, потому что они знают, что все христиане грешат. Поэтому у нас может быть определенная искренность и откровенность, чтобы признаваться в своих грехах друг перед другом, особенно внутри семьи. Дорогие друзья, я ни в коем случае не хочу сказать, что мы должны расслабиться и больше не заботиться о своих грехах. Нет, нет и еще раз нет. Я имею в виду, что мы можем свободно признать факт, в истинности которого не сомневаемся, что все мы грешники. При таком сознании возможно покаяние. После покаяния мы можем рассчитывать на Божье прощение и на помощь, чтобы справиться со грехом. И в результате христиане постепенно могут освободиться от греховного образа жизни. Они могут посвятить свое время тому, чтобы заменить греховные привычки образом жизни, описанным в Библии. Вместо того, чтобы тратить время на отрицание факта греха или в попытках скрыть его, христиане могут сосредоточиться на том, как справиться с грехом. Тем временем, семья неверующих проводит время, стараясь не обращать внимания на грех. Или они стараются скрыть свой грех и стараются доказать, что они очень даже хорошие люди, на что даже христиане не претендуют. Это приводит нас ко второму различию. Христианская семья знает, что нужно делать с совершенными грехами. Имея Библию как основной критерий, христиане не только знают, почему возникают проблемы в семье, но они знают также, какие меры предпринять. Библейские методы и принципы помогают справиться с грехами и дают знания, как поступить в любом случае греха. Опять-таки, это является существенной разницей. Семья, центром которой не является Иисус Христос, в которой не ценится Библия, не имеет никаких стандартов. Такая семья не располагает никакими средствами, чтобы справиться с возникающими проблемами. В Библии не только содержится наставление о том, что делать, когда член семьи грешит. Ее советы выходят за пределы этого и показывают, что предпринять, чтобы иметь полную гарантию, что в будущем не будет подобного промаха. Бог прощает, Он очищает и помогает нам избежать повторного падения в тот же самый грех. Я читаю первое послание Иоанна, 1 глава, 8 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Это о факте греха. А теперь о средстве избавления. Следующий стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Третье различие между христианской семьей и семьей неверующих, которое я хочу подчеркнуть сегодня, заключается в том, что христиане постепенно избавляются от своих грехов. Это процесс, на который мы ссылались раньше, называя его освящением. Там, где есть духовная жизнь,

там будет и духовный рост. Одна из основ христианской веры заключается в том, что будет рост. Рост из греха в праведность. Там, где изучается Библия, где есть молитва, свидетельство и общение с другими верующими, Дух Святой возрастит в жизни христианина свой плод. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. И в заключение, христианская семья – это семья, в которой грешники встречаются с проблемами грешного мира, однако они встречают их вместе с Богом и Его средствами, которые совокуплены в Иисусе Христе. Грешники живут в христианской семье, но безгрешный Спаситель тоже живет там. И именно в этом заключается самая большая разница. –

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8 глава, 28 стих. Божественные действия. Чтобы понять истину этого стиха и, соответственно, жить, нужно внимательно его прочитать. Знаем, это не предположение и не пожелание, а уверенность в том, что касается нашей любви к Богу. Любящим Бога. Бог любит всех, но данное обетование адресовано в частности тем, кто знает Его как своего Отца и потому любит Его. Призванным по Его изволению. Бог призывает всех поверить в Его любовь, а тех, кто уверовал, Он призвал навеки быть связанным с Христом Спасителем. Все. Ситуации, в которых мы оказываемся в течение своей жизни, не случайны, ибо всем управляет наш великий Бог. Содействует. Благодаря чудесной координации божественных действий все устроено для осуществления божественного плана. Ко благу. Многое, предпринимаемое в нашем цивилизованном мире, противоречит воле Бога, но Бог делает так, что все обстоятельства жизни верующих приводят к их благу. Его цели превосходят наше понимание. Для нашего блага Он использует даже наши проблемы и страдания. Все, чему Бог позволяет происходить в нашей жизни, имеет высшую цель – а именно, чтобы мы были подобны образу Иисуса Христа.

Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Евангелие от Марка, 4 глава, 29 стих. Один из секретов любого роста заключается в том, что его конечной целью является созревание плода. Действительно, с самого начала жизни все направлено на созревание плода. Это решает многие жизненные загадки. У всех у нас бывают жизненные ситуации, которые мы не можем понять, и их значение в нашей жизни бывают трудно объяснимыми. Но если мы на них посмотрим в свете созревания и сбора урожая, тогда мы сможем понять их значение. Тот, у кого есть вся власть на небесах и на земле, тот, кто руководит нашими маленькими жизнями, он направляет все сущее к созреванию плода. Тот, кто является хозяином урожая, ожидает его сбора, когда он сможет собрать плоды с полей в свои амбары. Помня об этом, он посылает все необходимое для дальнейшего созревания. Поэтому не пугайтесь, если погода изменится, и у вас будет дождь, солнце, ветер, тепло, молния или гром. Все это ускоряет созревание. Есть такое понятие в фермерстве, как кукурузная погода. Воздух насыщен влагой, здесь душно и жарко, что затрудняет дыхание как ночью, так и днем. Кукуруза, однако, процветает в такую погоду. Процветание и невзгоды, горе и радость, болезни и здоровье, честь и бесчестие, добрая слава и зло, искушение и отчаяние – все это служит средством внутреннего созревания человека. Помните, мы живем не для того, чтобы легко проводить время, а для того, чтобы созреть для вечности. Это учит нас радоваться в ожидании урожая. Господь ждет, когда плод созреет, и он сразу же обнажит серп.

твоих ладонях ты меня держи. Не отпускай, Иисус, прошу, будь рядом. Ты о любви своей мне расскажи, ведь без тебя мне ничего не надо. Ты прикоснись ко мне своей рукой и нежной лаской обогрей мне сердце. И жизнь моя в тебе найдет покой, и я смогу в руках святых согреться. Пусть будут испытания на пути. Ты их послал, а значит, это важно. Ты силы дай мне все перенести и обними своей рукою нежной. И я дойду. Склоняться жизни дни, в преддверии неба стану пред тобою. В своих ладонях ты меня держи, ведь спасена Христос твоей любовью.

Момент творения. Знакомьтесь, Каиафа. Удивительная находка израильских археологов проливает свет на события библейских времен и на судьбу важного новозаветного персонажа. Археологи считают, что они нашли кости первосвященника Каиафы. Если это так, это будет первой находкой останков новозаветного персонажа. Могилу обнаружили совершенно случайно. Это произошло в 1990 году при работах по расширению дороги через лес мира. Ученые не хотели заявлять о находке, пока не убедились в ее значении. В пещере, где были обнаружены останки, трижды упоминается имя Каиафы. В гробнице была найдена надпись «Иосиф, сын Каиафы». А некоторые источники говорят, что человека, осудившего Иисуса, звали именно так. Монета, найденная в пещере, была произведена между 37 и 44 годами нашей эры. В склепе также были найдены кости шести человек – двух младенцев, ребенка постарше, подростка, взрослой женщины и мужчины, которому было около 60 лет. Считается, что это и был сам Каиафа. Каиафа руководствовался политическими мотивами, говоря, что лучше бы одному умереть за всех людей, чем всему народу понести наказание. Не подозревая того, он произнес пророческие слова: «Иисус Христос в самом деле умер, чтобы спасти всех нас от вечной платы за грех». Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Я читаю теперь первое послание Иоанна, первую главу. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими глазами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слово Его нет в нас. Я читаю вторую главу первого послания апостола Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Кто говорит «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из этого узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал, возлюбленные. Пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Но притом и новую заповедь пишу вам, что есть истинно и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. «Пишу вам, отроки, потому что вы познали Отца». «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Я теперь читаю третью главу первого послания апостола Иоанна. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист.

родился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны. Не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то тем паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. А кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Я читаю 4 главу из 1 послания апостола Иоанна. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Дети вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас».

что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире этом, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Я читаю пятую главу из первого послания апостола Иоанна. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью. И Дух свидетельствует о Нем, потому что Дух есть истина. Ибо три свидетельствуют на небе — Отец, Слово и Святой Дух. И сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле — Дух, вода и кровь. И сии три об одном. Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божие больше, ибо это есть свидетельство Божие, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом, неверующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит,
но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

грешу и каюсь, каюсь и грешу. И снова гвозди в крест святой вбиваю. Порой мне кажется, что я в себе ношу проклятие Адама и страдаю. Я чувствую, не умер тот Адам, живет он в каждой клетке моей плоти. И через века он говорит мне сам: «Ты в выборе греха и зла свободен, а потому не бойся согрешить, а согрешишь, есть время к раскаянию. Раз жизнь дана, все надо пережить». И он греху находит оправдание. И я иду в манящие огни и пью греховность так, что губы сводит. Но почему, не знаю, в эти дни душа моя покоя не находит. Как будто первородство продаю, и ризы белые лохмотьями сменяю, как будто поражение в бою я потерпел, святыню защищая. И горько так, не может горше быть, ведь я давал священные обеты в себе убить Адама и любить, любить людей и быть для них лишь светом. И вот бреду по кромке бытия, несчастней сына блудного шагаю, и на закате прожитого дня так остро чуждость мира ощущаю. Пульс ритма суеты во мне стучит, и мысли, как разрозненные строфы, и Авелева кровь уже кричит, и через века опять видна Голгофа. И снова к небу поднимаю взор, срываю плит холодных равнодушья и спрашиваю: «До каких же пор тебя, Адам, еще я буду слушать?» И все свое бессилие собрав, иду к Христу и каюсь слезно снова. «Христос, Христос, ты за меня страдал, а я опять надел греха оковы. Грешу и каюсь, каюсь и грешу. И будто снова гвозди я в Христа вбиваю. Прости, Христос, молитвенно прошу. К твоим ногам я в прахе припадаю. О, помоги на жизненном пути любить тебя душой, а не словами, себя отвергнув, за тобой идти и навсегда убить в себе.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Иоанна 6 глава, 68 стих. В поисках истины. Студентка задалась вопросом о смысле жизни. Она стала изучать труды Сократа, Аристотеля, Платона, Фомы Аквинского, но не находила ответа, который удовлетворил бы ее. Ее привлекла биография одного из отцов церкви Августина, но ничем не помогла. Затем она обратилась к оккультизму. Но когда медиум сообщил ей, что 1000 лет назад она была дочерью греческого бога, она разочарованно отвернулась и от этого. Ни у кого не было ответа на ее животрепещущий вопрос, где найти истину. Однажды она взяла Библию и начала читать ее. Читая о людях, у кого были такие же вопросы, она нашла ответ, который так долго искала. Она начала молиться Господу Иисусу Христу. Позже она говорила: «Мне стало ясно, что истину я могу найти только в Библии, что Иисус сам является истиной, жизнью и путем на небо. Я узнала, что достаточно верить в Него, чтобы стать по-настоящему свободной. Теперь я счастлива». Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу ее родством проповеди спасти верующих. 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1 глава, 14 и 17 стих.

Путь Господен — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

В эфире передача «Это интересно». Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Иова 37:7. Этот стих означает о безграничных возможностях Бога. Бог создает человека и дает ему индивидуальные отпечатки на ладошке. Они настолько удивительные, что в мире нет ни одного человека с такими же отпечатками, как у вас. Печать Бога на ладони и пальцах человека — это одно из напоминаний, что человек не произошел волей случая, а автор этого творения — Бог. Этим Бог показывает, что каждый человек неповторим, индивидуален и не является чьей-то копией. Давным-давно человек заметил узоры на подушечках пальцев. Жители Китая использовали их для различных целей сотни лет назад. Только недавно люди начали использовать отпечатки пальцев как средство выявления преступников. Первым предложил применять их для этой цели доктор Генри Фолдс, живший в Англии в 1880 году. А в 1882 году известный английский ученый Фрэнсис Галтон доказал, что нет двух похожих друг на друга отпечатков пальцев. Его теориями заинтересовалось правительство Великобритании. Оно назначило комиссию, которая должна была найти возможности применения отпечатков пальцев в опознании преступников. До этого дня не встречалось ни одного случая, когда отпечатки двух пальцев были бы одинаковы. Дактилоскопия, как наука, указывает, что как бы человек ни пытался изменить папилляционные линии, у него ничего не получится. История знает много случаев и попыток, в том числе и пересадка кожи на пальцы, но рисунок восстанавливается. Даже у однояйцовых близнецов, обладающих одинаковой структурой ДНК, отпечатки пальцев всегда разнятся. Отпечатки пальцев правой и левой руки не являются зеркальными, они и близко не похожи. У людей уникальны отпечатки пальцев и языка, а у котов и собак — отпечатки носа. Отпечатки пальцев коалы настолько похожи на отпечатки человеческих пальцев, что даже специально обученные люди могли бы спутать их, осматривая место преступления. В криминалистике пары йода применяются для обнаруживания отпечатков пальцев на купюрах. Отпечатки пальцев появляются у человека еще в утробе матери, в возрасте 18 недель после зачатия. И остаются они неизменными в течение всей жизни, тогда как другие линии на ладонях постоянно изменяются. Божья печать на руке каждого человека — это подтверждение его авторства, то есть каждый человек — дело рук Божьих, и печать его неповторима и абсолютно индивидуальна. «У вас и волосы на голове все сочтены» — Матфея 10:30. Насколько близко знает и любит нас наш Спаситель? Но для чего нужны волосы? В среднем на голове насчитывает около 100 тысяч волос и действует как защитный барьер для защиты головы от солнца, холода и так далее. Каждый день у человека выпадает от 30 до 120 волос. Быстрее всего волосы растут в возрасте от 15 до 30 лет. Рост волос замедляется после 50. Летом, кстати, волосы растут быстрее, чем зимой. Волос можно растянуть на 1/5 его длины, и после этого он возвращается к своему состоянию. По прочности волосы сравнимы с алюминием и способны выдержать нагрузку от 100 до 200 грамм. Срок жизни волос разный. На голове у мужчин в среднем 2 года, у женщин 4-5 лет.
У рыжих самые густые волосы, но их меньше, чем у других. Больше всего волос у блондинов – около 150 тысяч. Волосы у чернокожих самые крупные из всех. Могут быть в 3 раза толще, чем светлые. Первые волосинки появляются у ребенка еще в утробе матери, примерно на 4-5 месяце беременности. Волосы растут со средней скоростью 0,4 мм в день. С возрастом волосы становятся короче и реже. Ежедневно у взрослого человека выпадает до 200 волос. Волосы в основном состоят из белков. Волосяная луковица имеет 3 фазы жизни. Анаген – фаза роста волоса, катаген – переходная фаза и телоген – фаза покоя. Женщины менее склонны лысеть, чем мужчины, потому что корни женских волос сидят в коже на 2 мм глубже, чем у мужчин. У некоторых людей процесс поседения начинается уже на 3-м десятке, и волосы могут стать седыми в течение нескольких лет. Другие сохраняют цвет волос до старости. Процесс поседения может определяться генетикой. Волосы не могут поседеть или побелеть за одну ночь или даже за несколько недель в результате стресса, как об этом часто пишут в романах. Нет известного способа стимулировать производство пигмента после того, как оно остановилось, но доступны различные косметические средства, способные при регулярном применении восстановить цвет волос. По мнению специалистов, облысение бывает связанным и не связанным с наследственностью. Чаще всего, то есть в 9 из 10 случаев, встречается именно наследственное облысение, которое передается по материнской линии. В большинстве своем женщины не подвержены генетической предрасположенности к облысению. Свое негативное воздействие она оказывает только на мужчин. Мужское облысение связано с неправильной реакцией волосяной луковицы на мужской гормон тестостерон, который вырабатывается предстательной железой. Суть этой реакции в том, что тестостерон нарушает питание волосяной луковицы, в результате чего волосы начинают выпадать. Причем действие мужского гормона распространяется только на темную и лобную часть головы. На висках и затылке волосы продолжают расти до последнего. К сожалению, облысение – это не просто косметическая проблема. При появлении первых признаков потери волос медики рекомендуют обязательно пройти обследование предстательной железы, так как гормональные нарушения в организме могут спровоцировать появление аденомы. Ненаследственные причины облысения бывают очень разными. Главное, что их объединяет, это возможность частично и даже полного восстановления волос. Потерю волос могут провоцировать стрессы, плохая экология, неправильное питание, прием лекарств и временные гормональные изменения в организме. К последним относятся проблемы, связанные с работой щитовидной железы. В результате этих нарушений специальные гормоны, которые участвуют в создании волосяных клеток, вырабатываются с перебоями, и это приводит к постепенному облысению. Стрессы и напряженный образ жизни – очень распространенная причина потери волос. Они провоцируют спазм сосудов, что приводит к нарушению кровообращения в голове. Волосяные клетки получают недостаточно питательных веществ, что со временем приводит к выпадению волос. Нарушение кровообращения может быть вызвано слишком сухим или холодным воздухом, а также избыточным весом. В первом случае нарушается обмен веществ, и волосы не получают должного питания. Во втором – излишки жира приводят к повышению уровня холестерина в крови, который начинает выделяться на коже головы и закупоривает сальные и потовые протоки.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение повести о жизни и деятельности Милдред Кейбл. Дорога в Гоби была одновременно и дружественной, и опасной. К тому времени, когда Милдред и ее друзья проезжали по ней туда и обратно пятый раз, они знали уже все ее изгибы и повороты, и даже знали, где их ожидает тряска и где будет самая длинная остановка. За 15 лет никто никогда не помешал им в путешествии, хотя часто их кто-нибудь или что-нибудь пугало. Во всех местах Гоби, где говорили по-китайски, они чувствовали себя как дома среди друзей, которые их понимали. Но когда дорога пошла в Туркестан, где говорили по-туркменски, им пришлось изучать другой язык. Одним из их учителей был крепкий молодой человек с бородой. Ему было 23 года. Большую часть дня он продавал на улице ткани и мыло домашнего производства. Когда он услышал, что можно заработать деньги, обучая дам туркменскому языку, он загорелся этой идеей. Но когда об этом услышал его отец, он его здорово побил, потому что как мусульманин он не должен никому помогать проповедовать христианскую веру. Но Курбан все равно их продолжал учить. Он тайно пробирался через сад маленького дома, часто прячась за деревьями, когда шпионы его отца его искали. И в конце концов его арестовал мулла мечети. Учителя собирались уже жестоко избить его, когда за него вдруг вступился его друг, объясняя все тем, что он был беден и нуждался в деньгах, которые платили ему женщины. «Если он пообещает больше их не учить, мы дадим ему денег», — сказал священник. Таким образом, Курбану дали $200, и казалось, что он уже никогда не будет преподавать туркменский странствующим миссионерам. Но вскоре он снова начал пробираться тайком через сад и тайно учить туркменскому миссионеров и слушать также то, что рассказывали его ученицы о Боге. Затем появился повар, который в октябре 1930 года присоединился к подругам в Сучоу. Милдред оглядела его с ног до головы. Он был высоким, большим человеком, а рядом с ним стоял его крошечный сынок, малыш в маленьком китайском пальтишке и брючках. Повар умел хорошо говорить. Кроме того, он еще и знал дорогу к оазису Айлеш, что делало его ценным вдвойне. Путешественники называли их сэр Томас Повар и сын. И удивительно, он оправдал свое славное имя. Сэр Томас частенько бывало ехал верхом вперед для того, чтобы обеспечить им жилье. В Айлеш, в одном из дворов, он соорудил временное жилище, потому что в городе не было гостиницы. Фермеры в этой части Гоби знали сэра Томаса и распахивали двери своих домов для женщин. А когда потребовались верблюды для того, чтобы преодолеть песчаный отрезок пути, откуда ни возьмись, появились трое животных, которые смиренно склонились, чтобы принять груз, включая Милдред и ее подруг. Они взгромоздились на спальные мешки, закрепленные на костлявых спинах верблюдов. Сэр Томас всегда был очень находчивым, и даже когда оказывалось, что нигде поблизости не было кухни, он умудрялся приготовить еду в каком-нибудь другом месте и убедиться, что его дамы были накормлены. Когда накануне Рождества 1931 года их всех выгнали солдаты из дома в Тунхуане, сэр Томас провел их к озеру Крессент, в домик для гостей на берегу. Усталый, он преодолевал расстояние в несколько миль туда и обратно, чтобы принести еду к рождественскому ужину. Но 23 декабря он прибыл с приятной новостью о том, что солдаты ушли и что Рождество можно провести в их прежнем доме. Поэтому тележки спешно заполнили горячим хлебом, мясными полуфабрикатами, одеждой, книгами, посудой, и под руководством сэра Томаса караван переселился на прежнее место.
Здесь никогда не знающий поражения повар приготовил на Рождество обед с чаем и пирогами для всех христиан в оазисе. Брат Чен был главным доверенным лицом во всех дорожных путешествиях. Когда-то он работал на ферме, и его пришлось научить, как накрывать на стол даже тогда, когда имелись только один нож и одна ложка на троих. Найти палочки на троих было легко, но как быть с ножом и ложкой? Брат Чен знал, что их можно положить в центре стола, но ему потребовалось много времени, пока он понял, что ложка и нож кладутся для раздачи еды. Когда Чен готовил, он был слишком щедрым, но казалось, что он сам никогда ничего не ел. Постелью ему служило его верхнее пальто, а вместо подушки он подкладывал под голову полено. Но когда наступал день зарплаты, глаза Чена сияли, потому что его деньги обычно шли на покупку священного писания в красном переплете, напечатанного крупным шрифтом. Мистер Блафф был возчиком, одним из многих возчиков, которые управляли повозками в путешествии по дороге. Он полностью соответствовал своему имени. На голове у него была челма из голубой хлопчатобумажной ткани, которую носили настоящие возчики. Он хорошо разбирался в мулах и повозках. Он знал, как накормить животных и ухаживать за транспортом. Ноги у него были сильные. Он много ходил пешком. Багаж его состоял всего лишь из большого железного котелка, мешочка с изюмом без косточек и ватного одеяла. Итак, мистер Блафф повез своих пассажиров по дороге в Гоби. А мулы, свежие и своенравные после зимнего отдыха в хлеву, решили, что мистер Блафф был вовсе и не возчиком. Все путешественники ехали в двух повозках. Вдруг мулица Молли, которая тащила одну повозку, встала на дыбы и лягнулась, а лошади другой повозки рванули вперед и в конце концов застряли в большой канаве у дороги. Пришлось звать Молли, чтобы их вытащить оттуда. В темноте мистер Блафф запутал по стромку Молли вокруг оси колеса, и бедное животное чуть не задохнулось. «Забирай свой котелок и уходи!» закричали пассажиры из обеих повозок. «Вот твой расчет!» Но мистер Блафф был необычным возчиком. Он с трудом тащился вдоль дороги, напевая себе песни. Недели шли одна за другой, а он все еще был здесь со своим железным котелком и мешочком с изюмом. «Никогда больше не увижу я своего дома! Больше никогда!» напевал он себе. И трем подругам было жалко его прогнать. В те дни в Гоби были также и враги, так как влияние России стало проникать через границы Туркестана, Монголии и Сибири. Существовало немало банд, которые грабили путешественников. В одной из них предводителем был молодой парень всего лишь 18 лет по имени Ли, который присвоил себе звание генерала, известный под прозвищем «Удар молнии». Его разбойники прискакали однажды в Сучоу и, направив оружие в сторону трех миссионерок, потребовали, чтобы те выдали им своих мужей. Когда они сказали, что у них нет мужей, в ответ раздался крик: «Быстро пришлите их сюда!» Вести переговоры с тремя женщинами было ниже достоинства этих людей. Поэтому Милдред уговорила старого слугу подняться на крышу дома, где находились бандиты, и спросить, чего им надо. Он вернулся с единственным словом на устах – денег. Три женщины стояли бледные и взволнованные, глядя на захватчиков на плоской крыше. У них при себе было мало денег, но они знали, что весь город был в руках бандитов, которые грабили еду, деньги и все, что можно было унести с собой. Милдред посчитала свой скудный запас серебра и отдала его головорезам, которые ускользнули с крыши в темноту. Несколько дней спустя примчался галопом наездник с посланием от главаря банды Ли. Он потребовал, чтобы три женщины как можно скорее приехали в город Анси, его штаб-квартиру. Сначала Милдред сказала, что они не поедут,
Ничто не заставит ее проделать такой длинный путь для того, чтобы увидеть этого бандитского буньяна-генерала, который сделал жизнь многих людей опасной и невыносимой. Но вид мэра и городских советников с очень бледными лицами и дрожащими губами, когда они шептались о том, что с ними будет, если три женщины не согласятся поехать, заставили Милдред смягчиться. Стояло унылое ноябрьское утро. Дул резкий ветер Гоби. Миссионеры в сопровождении людей генерала отправились в Анси. Им разрешили ехать в их собственной повозке. Они знали, что поездка займет у них 4 дня. Справа и слева от повозки шагал вооруженный эскорт. Эти грубые бандиты с ружьями выглядели пугающе. Позади повозки устало тащилось человек 200 молодых людей. Многие из них были связаны веревками. Все они были пленниками. Некоторые из них были обречены на казнь из-за прихотей мальчишки-генерала, которого им предстояло увидеть. Даже сами женщины, плотнее прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, осознавали, что они тоже пленницы. Когда они покидали город, христиане провожали их со слезами на глазах. Они боялись за своих проповедниц, так как еще никто не возвращался живым из лагеря генерала. Но бесстрашные миссионеры запели гимн, который подхватили все христиане. «Поддержи меня, Боже, своей рукой! Я ведь слаб, а Ты всемогущ!» Озябшие от ледяных порывов зимнего ветра, в течение 4 дней, не евшие ничего горячего, а только хлеб и чай, три подруги приехали в Анси уставшими, замерзшими и голодными. Сердце сжималось от страха. Что же сделает с ними этот сумасшедший главарь банды? Расположившись в одном из классов школы возле его дома, они слушали рассказы о том, как он захватывает все дома в городе, все запасы продуктов и оборудования. Когда женщины явились к генералу, то увидели его сидящим на возвышении среди красивых ковров, которые лежали повсюду. На стенах висело оружие. Вокруг него стояли свирепые разбойники со всей Гоби, бородатые мужчины в тюрбанах, державшие руки на оружии, готовые действовать и стрелять по первому слову своего господина. Но сам удар молнии выглядел женоподобным молодым человеком. Он был высоким и тонким. Сидел он, облокотившись на подушечки, и рассуждал, как следует казнить человека, который его рассердил. Он взглянул на Милдред и попросил ее совета по поводу раны, которая беспокоила его. Он тревожился, не будет ли больно, если ее лечить. Он считал, что дезинфицирующее средство может сжечь кожу, если воспользоваться им. Им стало очень грустно, когда они слушали этого молодого человека, во власти которого находились. Зачем он заставил привести их в свой лагерь? Возможно, они стали заложниками из-за какой-то его неудачи. Возможно, в неистовстве при какой-то сделке с другим главарем какой-нибудь банды он передаст их как имущество. Проходили день за днем, а они продолжали жить в холодном классе, ожидая услышать приговор своей судьбе. Ежедневно им выдавали маленькую порцию овса. Дров для жаровни не было. То, что их здесь очень долго держали, их очень пугало. Но еще больше они боялись упоминать о своем освобождении, так как это могло рассердить предводителя Ли, и они остались бы здесь на совершенно неопределенное время. Наконец представился случай побеседовать с заместителем генерала, который говорил по-французски. Они храбро попросили, чтобы им разрешили уехать домой. К их великому удивлению, он вернулся с разрешением. Поскольку их храбрость была вознаграждена, они решили идти дальше таким же путем. И вот наступил момент прощания с самим генералом. Стоя перед этим молодым выскочкой с переменчивым характером, они ничего не сказали об отъезде.
Но, как и было ими запланировано, Милдред шагнула вперед и вручила ему экземпляр Нового Завета, а также 10 заповедей. Она заговорила с ним смело, ясно излагая свои мысли о том, что он должен позаботиться о своей собственной душе. Глядя на этих трех героических женщин, молодой человек молчал. Бородатые бандиты с удивлением взирали на их смелость, а выходя из комнаты, женщины сами удивились тому, что они сделали. Освободившись от главаря разбойников, они все еще оставались привязанными к оазису его приказами. В течение 8 месяцев они строили планы, как сбежать на север Туркестана, минуя его кордоны. Месяцами у них не было сахара, чая, свечей, мыла и парафина, а их скудный запас зерна подходил к концу. Если они не сбегут в ближайшее время, они начнут голодать. Итак, тайно укладывая вещи в повозки по ночам, они организовывали побег. В комнате оставили все как было: чашки на столе, картины на стенах, одеяло на кровати и жаровню, которая была готова, чтобы ее разжечь. Любой, кто заглянул бы сквозь бумажное окно, подумал бы, что женщины только что уехали куда-то и вернутся на ночь. Когда рано утром открылись городские ворота, женщины проскользнули сквозь них на юг, а затем повернули на север, подальше от проселочной дороги. Их путь проходил по полям. Это была тяжелая поездка. Повозка катилась по канавам так неистово, что чуть не сломались оси колес. Весь день они толкали повозку. Было уже далеко за полночь. Утренняя звезда засветилась над пустыней. И только тогда три женщины прилегли, чтобы немного поспать на берегу широкой реки, которую им еще нужно было пересечь. Прежде чем пересекать реку, требовалось проверить каждый ремень, каждую веревку на мулах и повозке, потому что единственным способом перебраться через реку было быстрое ее форсирование. При прикосновении кнута мулы величаво с вызовом ринулись в бурлящий поток и под окрики возчика стали пробираться против течения. Три подруги держались за повозку, в то время как она раскачивалась на волнах. Они молились, чтобы их повозка не развалилась, а мулы снова встали на ноги на твердой земле. Дорога была каждая минута. Они должны успеть пересечь следующий участок пустыни до проселочной дороги, прежде чем поднимется тревога в лагере генерала. Путешественники благополучно добрались до берега. Но теперь повозка со скрипом погрузилась в песок. Вдруг раздался чей-то крик. «Нас заметили! Сейчас нас поймают!» «Все кончено!» — прошептал слуга. Два бородатых заросших разбойника приблизились к ним галопом. «Мы обратили внимание, что ваша повозка помечена, а наше дело — сгонять путешественников-дезертиров. Куда вы едете?» «В Туркестан», — ответили женщины. «У вас есть специальное разрешение?» В мгновение Милдред вспомнила об их правительственном паспорте, который носят при себе все миссионеры в Китае. Она вынула его со всеми впечатляющими печатями и протянула проверяющим. Ни один из них не умел читать, но вид паспорта был внушительным. Он был таким представительным, должно быть официальным. «Проезжайте», — разрешили они. 4 дня путешественники пробирались с границы через дикую местность, опасаясь при каждом подъеме в песчаных дюнах встретить других бандитов. Они как можно быстрее погоняли мулов. Человеку, так же как и зверю, почти что нечего было есть в пустыне. Часто на песчаной поверхности им встречались следы волков, обрывки запятнанной кровью униформы и разбросанные кости людей и лошадей. Даже при самой быстрой скорости они не могли бы преодолеть 3 мили в час. А в одном из скалистых ущелий прямо перед ними неожиданно выскочил человек,
а затем заскочил обратно. Воздух в это время был каким-то таинственным, и это пугало их. Несколько часов спустя одна из трех женщин поднялась на невысокую горку для того, чтобы изучить горизонт. И тут ее подхватил ветер, приподнял от земли и опустил вниз. Ее нашли, когда она шла шатаясь, потеряв чувство времени и места. После того, что случилось, женщина была потрясена и ошеломлена. Ветер Гоби еще долго напоминал ей о том ужасе, который она пережила. Когда они, наконец, были вне опасности, Милдред пошла посмотреть, поели ли мулы. Она испытывала к ним чувство благодарности за их тяжелую работу, которую они совершили, преодолевая эти опасные мили. Рядом с мулами стоял осел, с которым его хозяин-мусульманин без сомнения плохо обращался. Он неожиданно лягнул Милдред, сбил ее с ног, ударил по голове копытом так, что она лежала на грязном полу хлева с кровоточащей раной на голове. Уставшие, измученные за время путешествия, две подруги подняли Милдред и перенесли ее в гостиницу. Там обмыли ей рану на голове и уложили ее в постель. Здесь было очень шумно, а их больной требовалась тишина. И тут они вспомнили одного из своих друзей, которого они встретили в дороге. Он приглашал их к себе в сад поесть шелковицы. К нему послали гонца с просьбой разрешить им разбить свою палатку среди его деревьев. Итак, туго забинтованную Милдред вывезли из двора гостиницы на повозке в тишину сада, где с одной стороны стоял ряд деревьев шелковицы, а с другой открывалась широкая панорама Гоби, которую они только что пересекли. Новость о несчастном случае быстро распространилась, и повозки с посетителями стали прибывать для того, чтобы взглянуть на пострадавшую и удивительную повязку вокруг ее головы. Милдред лежала изнуренная и усталая, и ей грозила лихорадка, если рана не залечится. А вокруг палатки группа мальчишек кричала и буянила. Они требовали Библии, которые они собирались сжечь. И тогда женщины снова обратились к садовнику, прося избавить их от шума. Ради них и доброго имени страны Гоби, которая, несмотря на бандитов и всяких генералов, на опасности рек и песков, оставалась дружелюбным, доброжелательным местом для трех подруг, садовник взялся за ребят. «Ох уж эти беспокойные мальчишки!» — сказал он. «У меня все время уходит на то, чтобы приструнить их и заставить соблюдать порядок. И не думайте уезжать. Нам нравится, что вы здесь». Тишина опустилась на маленький лагерь, и Милдред крепко уснула в этом целебном месте Гоби, в тени шелковичного дерева. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Милдред Кейбл вы услышите завтра в это же самое время.

Готовь себя, церковь, готовь. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь, умножится грех и сомнения. Готовь себя, слышишь, готовь. Смотри не плотскими глазами, держись исповеданных слов и не отрекайся делами. Встряхнись, мир готов поглотить, смешать себя с грязью обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет. Держись, нет, вцепись в Божью руку. Беда всех нас переберет, и скорбь нам окажет услугу. Раскроет, кто друг, а кто враг, засветит все лица без грима, все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо, все выплеснет, все сколыхнет, покажет, чем душу питали. Где правда, где блеф, где расчет, все ракурсы спорной медали. Последнее время, беги, беги сквозь плевки по разлому. Я слышу Христовы шаги, беги от соблазнов к святому. Готовь себя, слышишь, готовь. Светильник заправь до затмения, собою займись, не злословь, храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил тебя ложью. Не дай свою веру украсть и к адскому бросить под ножью. Пока еще день, торопись, все громче удары набата, терпением впрок запасись, войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе, когда будет Бог на пороге, смотри, чтоб тот свет, что в тебе, тьмой не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь, готовь. День черный уже наступает, да не охладеет любовь, ведь только она нас спасает.

Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжим нашу текущую тему «Божий план для твоих денег». В наших предыдущих беседах мы говорили, что ключевым словом Библии в учении о жертвовании есть слово «благодать», не «закон». И я указал на то, что есть только один путь, которым мы можем ее получить и которым она может оперировать в нашей жизни. Благодать приходит только от и через Иисуса. Она приходит через Его крест, через Его великое дело, которое Он совершил на кресте. Благодать можно получить только верою, а вера действует любовью. Это так важно, что я повторю это еще раз. Благодать приходит только через Иисуса. Она приходит в наше сердце через крест Христа, через веру. А вера, которая принимает благодать, должна действовать любовью. Потом я указал на то, что когда мы говорим о жертве Богу нашего первого подарка, мы должны помнить, что прежде всего мы должны отдать Богу самого себя. Мы не имеем права предложить Богу что-либо, что Он вообще принимает до тех пор, пока мы не отдадим Ему в жертву самих себя. Однако, как только мы отдали Богу себя всецело, как апостол Павел говорит в послании к Римлянам 12 главе, когда мы отдали Ему в жертву свое тело, как жертву живую, на Его жертвенник для служения Ему, то после этого, когда мы жертвуем в вере то, что мы жертвуем Богу, то это завершает и учреждает нашу праведность. Апостол Павел в связи с этим цитирует из Псалма 111 слова, говорящие об определенном праведном человеке. Читаю их еще раз. «Он расточил, раздал нищим, правда Его пребывает вовек, рог Его вознесется во славе». Фактически, это тема 111-го псалма, а именно, как щедрость, сожаление и верное жертвование учреждает прочную праведность, которую ничто не может уничтожить. Сегодня я буду говорить о пожертвованиях как двустороннем взаимоотношении между Богом и дателям. Прежде всего, мы будем рассматривать пожертвование как доказательство нашей любви к Богу, и мы опять вернемся к главе жертвования, то есть второе послание Коринфянам, 8 глава, стихи 7 и 8. Стих 7 мы уже читали раньше, а теперь мы прочтем стих 7 и 8. «А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте и сею добродетелью». Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви. Он говорит к ним о щедрости македонских христиан. Цитирую. «А теперь я хочу увидеть, проверить, является ли ваша любовь действительно искренней, и в этом я убежусь, сравнив вашу жертвенность с жертвенностью македонских христиан». Это ясные слова. Апостол Павел действительно любил этих коринфских христиан. Они были плодом его служения. Они были его духовными детьми. Но он говорит им, «Теперь я желаю узнать, является ли ваша любовь к Богу действительно искренней, или она просто пустая молва? И способом, которым я узнаю это, будет, как много вы дадите». Апостол Павел говорит, «У меня есть для этого стандарт,
с которым я сравню вашу жертвенность. Я сравню вас с македонскими верующими. Они в своей бедности проявили большую щедрость. Они доказали свою любовь. А теперь, говорит апостол Павел, в определенном смысле, решение ваше, коринфские верующие. Как вы ответите на этот вызов? Доказать Божью любовь в себя. Немного ниже, в той же главе 2 послания к Коринфянам, то есть в 8 главе 24 стихе, апостол Павел пишет: «Итак, пред лицом церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами». Жертвование некоторых людей настолько секретно, что никто никогда не знает ничего об этом. И кто знает, не потому ли это так, что они были бы смущены, если бы кто-либо узнал, как слабо они жертвуют. Но апостол Павел говорит в этой ситуации жертвования Господу так: «Мы не должны делать этого в секрете, тайно». Он говорит: «Делайте это перед всеми. Пусть каждый видит вашу преданность Господу». Мы это видели у македонских христиан. «А теперь, — говорит он, — я хочу видеть ваше жертвование. Я хвалюсь вами, вы мои дети во Христе. Но, — говорит он, — докажите свою любовь в этом важном деле жертвования». Наше жертвование есть не только доказательством любви к Богу, но также доказательством нашей любви к верующим, друзьям. Об этом ясно говорит апостол Иоанн в первом послании Иоанна, 3 главе, в стихах от 16 до 20. Читаю. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья? Полагание своей души за своих братьев включает также помощь им нашими материальными средствами, если они находятся в нужде. Дальше сказано: «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Есть в современном английском языке такое изречение: «Пожертвуйте свои деньги в то место, где находятся ваши уста». А это и есть дословно то, о чем говорит апостол Иоанн. Он говорит: «Ты сказал о пожертвовании, а теперь пожертвуй». «Не любите словами и языком, но делами и истиной». И дальше он произносит изумительное положение: «Вот почему узнаем, что мы от истины, и успокаиваем перед Ним сердце свое. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Итак, если мы чувствуемся под осуждением, то есть «я не знаю, примет ли, одобрит ли это Бог», то вот как мы можем приобрести покой для своего сердца: через щедрость, великодушие. А это и есть дословно то, что говорит апостол Павел, цитируя Псалом 111, стих 9. «Он расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовеки». Итак, когда мы говорим о любви, у нас есть две альтернативы. Одна – любить языком и словами, другая – любить делом и истиной. И одним из способов ответить

Ответ нам. И Новый Завет учит, что правильное жертвование является причиной Божьей специальной к нам любви. Бог возлюбил этот мир, но Он любит некоторых специально, и одним из таких классов людей, которых Бог любит особенно, есть люди, жертвующие щедро и доброхотно. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стих. Вот что здесь сказано. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчанием и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

во тьме пространств, средь звезд несметных, где счет иной ведется дням, меня не видно, незаметно, как будто нет совсем меня. Планеты, звезды и светила, песчинки во вселенной мгле, всесозидающая сила меня ли узрит на земле? Стою колено преклоненно, закрыв ладонями лицо. Земля, пылинка во вселенной, а я стою перед Творцом. Мои молитвы Богу внятны, Он видит, знает обо всем. Неисследимо, непонятно, не постигается умом. Что я, коль вся земля ничтожна, когда она подножья прах? А мне так просто, так возможно прийти к Создателю в мольбах. В чем связь времен, что держит ныне людей так близко от Творца? Она в распятом Божьем Сыне, в крови на терниях венца. Голгофа — вот соединение пространств, миров, времен, светил. Смолкает разум в изумленье, где Божий Дух заговорил.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Путь Господен — твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Уважаемые радиослушатели, а сейчас подошло время продолжения чтения книги «Свет с небес». Божьих вам благословений!

Было воскресное утро. Иосиф как раз подошел к вешалке, чтобы надеть куртку, когда к нему подошел Гельберт Леньерт, второй проповедник в общине, и сказал: «Мне бы хотелось несколько минут с тобой поговорить, Иосиф». «Охотно», — отозвался Иосиф. Они прохаживались туда и обратно на церковном дворе. «В конце следующей недели, — начал Гельберт, — я буду проповедовать в одном маленьком шахтерском городе. Это около 40 километров по направлению Костерлов. Это предложил брат Грисли. Хотел бы ты поехать со мной? Что ты по этому поводу думаешь?» Иосиф раздумывал всего несколько секунд и тут же ответил: «Это для меня было бы очень интересно. Когда вы должны ехать?» «Я планировал выехать в пятницу на рассвете и вернуться в понедельник вечером». Мысли в голове Иосифа перебивали одна другую. Долорес, виноградник, как ему быть? Но такой шанс бывает не каждый день. Никто никогда еще не делал ему такого лестного предложения принять участие в миссионерской работе. Почему брат Грисли остановился именно на нем? В общине было столько других молодых людей. «Меня это, конечно, очень интересует», — сказал наконец Иосиф. «Большое спасибо, Гельберт. Могу я тебе завтра позвонить, чтобы дать окончательный ответ?» «Хорошо, Иосиф», — ответил молодой проповедник. «Только не тяни с ответом дольше, чем до завтра. Если ты не поедешь, мне надо спросить кого-нибудь другого. Но я надеюсь, ты сам решишься поехать». В этот воскресный вечер Долорес сама открыла ему дверь. На ней был маленький белый фартучек поверх голубого цвета ее глаз платья. Вся ее внешность, ее приветливые глаза, светлые волосы, ее открытая улыбка — все это снова наполнило сердце Иосифа радостью. «Добрый вечер, Иосиф!» — сердечно приветствовала она его. «Добрый вечер, Долорес!» — ответил он, улыбаясь. «Я вижу, ты сегодня приехал со своим транспортом». «Да, господин Бантум дал мне свою одноколку на сегодня». «Тогда мы сможем вместе поехать на вечернее богослужение, да?» Она вопросительно смотрела на него. «Я думаю, да». «Да, конечно», — предложила она. «Нам надо по возможности быть всегда в церкви». «Ты права, Долорес, я тоже радуюсь каждой возможности участвовать в богослужении. Бог открывает нам не только через различные чудеса природы, но и через красоту человеческой души. И в каждом человеке живет мечта найти эту родную душу, желанную пару. И Иосиф Амстронг искал ее. Такой его мечтой стала Долорес Бейс, хотя она совсем не старалась казаться идеальной. Она не окружала себя каким-то особенным ореолом таинственности, не модничала. Она была сама собой. Чистая красота ее сердца отражалась в Иосифе, как в зеркале. «Добрый вечер, Иосиф!» В комнату вошел отец Долорес и протянул Иосифу руку для приветствия. «Добрый вечер, господин Бейс!» «Да ты садись!» «Большое спасибо!» «Лучше всего мы сейчас сразу поедем. Как ты думаешь, Иосиф?» Спрашивая, Долорес остановилась в дверях. «Да, времени у нас совсем немного», — согласился Иосиф. «Может, ты кушать хочешь или подождешь, пока мы вернемся?» «Я лучше подожду». «Я тоже», и она, улыбаясь, вышла из комнаты. «Так-так», — начал Джедди Бейс, откинувшись на спинку стула. «Ты, значит, обрабатываешь виноградник?» «Да». «Довольно однообразная работа, да?» «Да нет, это я не могу сказать, господин Бейс. Мне эта работа нравится». «Твой отец, наверное, приедет на уборку урожая, чтобы тебе помочь». «Не знаю», — ответил Иосиф. «Конечно же, приедет», — сказал Джедди Бейс, возясь зубочисткой в боковом кармане своего жилета. «Это большая работа и не по плечу одному. И, насколько мне известно, нужно точно знать сроки уборки. Нельзя начинать слишком рано, но и опаздывать нельзя». Иосиф с ним согласился. Долорес вернулась. Вместе с ней в комнату вошла ее мама, которая тоже сердечно поздоровалась. Они обменялись несколькими приветливыми фразами, затем она дала ему понять, что он в их доме желанный гость,
Это сделало Иосифа еще более счастливым. Писала же ему мать в последнем письме, что сестра Бейс – удивительная женщина. Она может многим служить примером. Иосиф очень любил свою мать. Такая же любовь теперь распространялась и на эту женщину. Кроме того, она же мама его любимой Долорес Бейс. Солнце садилось. Жара уступила приятной прохладе летнего вечера. Иосиф и Долорес вместе ехали в церковь. Они оба были несказанно рады этому. Если в игру вступает любовь, то всегда найдется о чем поговорить, и тем для этого нескончаемо много. Обмениваться мыслями – одна из прекраснейших человеческих возможностей. Сделать другого человека соучастником своей радости – это значит удвоить ее. Поделиться с кем-нибудь своими заботами – значит сделать их наполовину легче. С приходом в жизнь Иосифа Долорес Бейс словно лучик солнца осветил все его бытие. Через нее он почувствовал, как долго он жил в тени. Он вскоре заметил ее живое и серьезное стремление к Богу. Она без колебаний и смело говорила о своей духовной жизни. Это и Иосифа подбодрило по-новому отнестись к вопросу о вере Божьей в его жизни, спросить, что хочет он, куда хочет вести его рука Божия. Ему нравилось, как это делает Долорес. Снова зазвучали в нем молитвы, которые он некогда произнес в дровяном сарайчике. Иосифу также вспомнились его обращения к Богу в холодном, еще не отопленном помещении школы. Эти воспоминания укрепляли его веру. Все суровые слова его отца, все несправедливые наказания и все злое, что ему пришлось пережить детские и отроческие годы, все это ушло, потеряло свое значение со встречи с Долорес Бейс. «Ты совсем не такой, как другие парни, которых я знаю», — призналась она. «Что ты этим хочешь сказать?» — спросил Иосиф, немного насторожившись. Играя пальцами, она подыскала нужное слово. «Ты мне кажешься таким честным, откровенным. Конечно, я тебя еще мало знаю», — быстро добавила она и посмотрела в сторону. «Однажды...» — она замолчала. «Что было однажды?» «Да так...» — она, как будто недовольная собой, помедлила, потом выпрямилась и сказала... «Я уже однажды об одном человеке подумала, что он искренний и откровенный, но потом выяснилось, что это совсем не так. Ты с ним дружила?» Иосиф затаил дыхание. «Мы несколько раз встречались с ним». «Он по отношению к тебе вел себя неприлично, да?» «Нет, совсем напротив. Когда мы были одни, все было в порядке. Но когда мы были в компании с другими, я это не раз замечала. Он мне казался очень легкостным.

растерянно посмотрела на него. «Да-да, пожалуйста. Если я себя правильно понимаю, то я кажусь себе откровенным и искренним, но...» «Ты хочешь сказать, что ты сам себе не веришь?» — спросила она. «Да, если хочешь, именно так». «Я рада, что это так. Себе нужно верить. Кто знает тебя лучше, чем ты сам? Я думаю, так оно должно быть. Твоя мать тебе, конечно, тоже верит. И она тебя хорошо знает». «Да», — тихо подтвердил он. «И твой отец тебе верит так же?» Казалось, сердце остановилось у Иосифа. На этот вопрос у него не было ответа. Его руки, державшие поводья, слегка задрожали. «Долорес», — выдавил он с трудом. «Я надеюсь. Я... Мы же будем сидеть рядом, да?» «Я так думаю», — согласилась она. Какое-то затаённое чувство страха поселилось в сердце Иосифа, и оно не покидало его все богослужение. Как ему было ответить на ее вопрос, не извлекая снова на свет все на какое-то время забытое? Зачем ей нужно было задавать такой вопрос? А может, она что-нибудь слышала о моей жизни? А если он ей расскажет, как она прореагирует на это? Как ей объяснить, что отец его ненавидит, не имея никакого основания? Ну а если он на вопрос не ответит, она может сомневаться в его откровенности. Как он был счастлив, что они с Долорес Бейс на собрании сидели рядом. Сердце его было переполнено любовью к ней, но напрасно он старался стряхнуть с себя засевшее в нем какое-то щемящее сердце чувство. Оно не оставляло его и по дороге домой. «Иосиф, а о чем вы сегодня после собрания говорили с Гельбертом?» — спросила Долорес, когда они возвращались из церкви. «Да, я как раз хотел тебе об этом рассказать», — доверчиво и сердечно ответил он. «Он будет в конце следующей недели проповедовать в 40 километрах отсюда, в одном горном селении, и спросил меня, не хотел бы я поехать с ним. Тебя это радует?» «Спрашиваешь? Это же не всем предлагают. Это признание тебя способным на этот труд». «Он сказал, что меня брат Грисли предложил». «Иосиф, я очень рада за тебя». «Но почему, Долорес?» «Я радуюсь, что брат Грисли именно тебя избрал. Теперь я знаю». Она помедлила и радовалась, что Иосиф не видел, как она покраснела. «Что ты теперь знаешь?» Иосиф с напряжением ждал ее ответа. «Теперь я знаю, что ты хороший, если такой брат, как Грисли, из всех других тебя избирает. Ты согласился ехать с ним?» «Мне хочется поехать», — ответил Иосиф почти зачарованно. «Но тогда, к сожалению, мы не сможем с тобой встретиться в воскресенье. Мы вернемся лишь в понедельник вечером. Я буду за тебя молиться. Я хочу, чтобы ты поехал». «Почему, Долорес?» Он посмотрел на нее. «По разным причинам, Иосиф. Если бы я была на твоем месте, я не отказалась бы от такого приглашения. Что сказали бы твои родители, если бы я пришел к тебе в среду вечером?» «Они сказали бы», — засмеялась она, «приходи пораньше, чтобы успеть на ужин. После ужина сыграли бы партию в крокет». В двери коротко, но сильно постучали. Зол Бантум быстро встал и пошел к дверям. Перед ним стоял средних лет мужчина. Он коснулся шляпы и спросил: «Господин Бантум?» «Да, это я», — отвечал Зол. «А Иосиф Амстронг дома?» — резко спросил незнакомый посетитель. «Нет, его еще нет. Вы не могли бы сказать, где он?» «Ну, немножко в растяжку», — сказал Зол. «Я думаю, что он сегодня у своей девушки. Я ему одолжил мою одноколку. Обычно он примерно в это время возвращается домой». Зол посмотрел на часы. Было ровно 10:30. Мужчина, все еще стоявший за дверью, откашлялся, потом провел рукой по большому с горбинкой носу. Он, казалось, был рассержен. «Я его сюда послал виноградник обрабатывать, а не с девушками разгуливать. Я...» «Это вы, господин Амстронг?» «Да вы входите, входите», — вспомнил Зол о своем долге гостеприимства.
«Входите же», — повторил он, — «я уверен, что Иосиф с минуты

0: минуту должен вернуться. Он никогда не задерживается так долго. У вас хороший сын, господин Амстронг. Надо сказать честно, вам можно им гордиться. Да вы садитесь. Как вы добрались?»
1: «Я сейчас возвращаюсь из Чикаго», — отвечал Беннет Амстронг. «Я отправил туда партию скота, а теперь хотел разок взглянуть, как здесь дела идут».
0: «Понимаю. А вот, наверное, и Иосиф». Иосиф невольно вскрикнул, когда увидел в комнате Бантумов отца. «Здравствуй, отец! Когда ты приехал?»
1: «Да вот только что», — ответил Беннет, не подав Иосифу руки. «Я был в Чикаго и подумал, поеду-ка я разок сюда и посмотрю, как здесь идут дела».
0: «Я убежден, отец, что виноградник тебе понравится». Видно было, что Иосиф старается быть вежливым с отцом.
1: «Что, я поймал тебя на месте, да?»
0: Беннет в упор посмотрел на Иосифа. Кэти Бантум, которая уже спала и была разбужена стуком в дверь, через приоткрытую дверь спальни слышала доносившиеся из зала голоса. «Что это был за человек?» Не слышно было ни смеха, ни шуток, что так привычно для Зола. «Ты, конечно, здесь переночуешь?» — спросил Иосиф. По тону его голоса было слышно, что он не был в этом уверен.
1: «Ночью я, наверное, не смогу много увидеть виноградники, а? Может, ты выделишь мне половину твоей кровати?»
0: Беннет произнес это без тени улыбки. Его суровое лицо не изменило своего выражения. «Конечно, ты можешь переночевать со мной. Я позабочусь о лошади. Ты можешь уже пойти в мою комнату. Наверное, устал с дороги».
1: «Я думал, что ты давно спишь»,
0: — Беннет наградил сына ледяным взглядом. «Вы уже ужинали, господин Амстронг?» — включился в разговор Зол, совершенно растерявшись. Этот неожиданный посетитель своей затаенной глухой озлобленностью вселил в Зола определенную неловкость. Иосиф был так счастлив, когда вошел в дом, а сейчас, выходя, чтобы покормить и напоить лошадей, он выглядел совсем иначе. Его как будто подменили, на лице его была такая грусть, какой Зол на нем еще никогда не видел.
1: «Да я в городе покушал», — поблагодарил Беннет. «И как давно это все продолжается, господин Бантум?»
0: «Что вы имеете в виду, господин Амстронг?» — не понял Зол вопроса.
1: «Что он по вечерам так долго пропадает?»
0: «Тогда мне нужно подумать. Это, по-моему, второе воскресенье». В голосе Зола звучала сердечность.
1: «Он нашел действительно очаровательную девушку, господин Амстронг. Совершенно точно. Дочь Джеди Бейса очень хорошая девушка. Неудивительно, что он ею заинтересовался. И вообще, хочу сказать, что я не встречал более славного молодого человека, чем ваш сын».
0: «И сколько он платит вам за то, что вы ему для глупых проделок коляску даете?»
1: «Платит?» Зол добродушно рассмеялся. «Я за это от него никакой платы не жду. Я сам ему предложил мою одноколку. Он меня об этом не просил. Знаете, это для нас радость, что ваш сын у нас живет. Моя жена все для него готова сделать».
0: Отец Иосифа издал неодобрительный возглас. «Может, вы перед сном что-нибудь попьете?»
1: «Да, стакан воды, пожалуйста».
0: Беннет принял это предложение без благодарности. «Вы говорите, Иосиф свою работу не запустил?»
1: «Он работал все это время, как лошадь, не давая себе воздуху ни на минуту, господин Амстронг. И если урожай винограда будет невысокий, то уж точно не по его вине».
0: Беннет слабо улыбнулся. Его мрачное лицо немного смягчилось. «А вот и Иосиф вернулся. Если я вам больше ничем не могу быть полезен, то желаю вам спокойной ночи. Мы увидимся завтра утром за завтраком».
1: «Спокойной ночи».
0: Иосиф проводил отца к себе, включил ночник и закрыл дверь. «У меня хорошая комната, да?» Иосиф подвинул стул отцу. Беннет ничего не ответил. Он встал во весь рост, выпрямился и, сложив руки на груди, сказал:
1: «Ну-ка посмотри на меня, молодой человек. Я приехал сюда, чтобы тебе сказать, что мне не нравится, что здесь происходит».
0: «Что ты имеешь в виду, отец?» Иосиф не осмелился сесть, пока отец стоял.
1: «Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать.
0: — упрекнул его Бинет.
1: «Я тебя сюда отправил, чтобы ты ухаживал за виноградом, а не за девушками. Разве ты можешь выполнять свою работу нормально, если допоздна где-то шатаешься?»
0: «Я вернулся лишь немного позже, чем я обычно возвращаюсь из церкви. Так и с какой девушкой ты сегодня проводил время?»
1: «С Долорес Бейс, отец».
0: «Долорес Бейс?» — презрительно произнес он. Иосиф покраснел до корней волос, в голове его словно что-то перевернулось.
1: «Это что, та самая лучшая, которую ты можешь себе найти?»
0: — издевался над ним отец.
1: «Не знаю, чем она тебе не нравится», — ответил Иосиф.
0: «Ты не знаешь?» — вскричал Бинет в ярости. «У тебя что, глаз нет или мозги не на месте?»
1: «Но, отец, как ты можешь такое говорить? Ты же Долорес Бейс совсем не знаешь. Ты не видел ее несколько лет. Она чудесная девушка, хорошо воспитанная, приветливая. И вообще, она чудесная?»
0: Бинет был взбешен.
1: «Еще что! Она, конечно, свою красоту от отца своего унаследовала. Да если бы Долореса не была симпатичной, то за один только характер ее стоит полюбить».
0: Иосиф старался сохранить спокойствие. Бинет презрительно фыркнул.
1: «Я хочу, чтобы ты женился на девушке с Запада. Вот в чем причина. Вот зачем я сюда приехал».
0: «Но, отец...» Иосиф крепко обхватил спинку своей кровати. «Мне не знакома на Западе ни одна девушка, которая бы мне нравилась».
1: «Что ты в этом понимаешь?» — с насмешкой сказал Бинет. «Если у девушки светлые волосы или ямочка на щеке, так она уже тебе и нравится. Так что ли?»
0: «Долорес Бейс имеет гораздо больше», — голос Иосифа задрожал. Комок, застрявший в горле, мешал ему говорить.
1: «У нее есть все, что меня в девушке привлекает».
0: «Привлекает?» — пренебрежительно подразнил его Бинет.
1: «Так много ты уже о ней знаешь? Ты, кажется, с ней всего два раза встретился. Ты мне только не говори, что уже чувствуешь себя ее женихом».
0: «Нет-нет, я этого не говорю», — пробормотал Иосиф.
1: «Лучше, если что-либо подобное не дойдет до моих ушей. Молодой человек твоего возраста не должен в такое позднее время шляться с девушками. Это уже скандальное дело».
0: «Отец», — сказал Иосиф и сделал шаг по направлению к отцу.
1: «Если мать мне правду сказала, а я верю, что она так именно говорила, то ты в мои годы был уже женат».
0: «Ты еще будешь мне указывать, юнец?» — в раздражении кричал Бинет, весь покраснев.
1: «Когда я был в твоем возрасте, у меня было больше ума».
0: Он тяжело глотнул.
1: «И я нашел себе девушку. Нет, Иосиф, скажи ради Бога, почему тебе на Западе не выбрать себе невесту, которая происходила бы из зажиточной семьи?»
0: «Что ты имеешь в виду, отец?»
1: «Не притворяйся дурачком, Иосиф», — властно продолжал отец. «Что у этих бейсов есть? Ничего. Я считал бы это за позор, если бы мой сын взял себе жену из такой семьи».
0: «За позор?» У Иосифа подгибались колени. Он чувствовал себя жалким и больным. Глаза его наполнились слезами. Ему казалось, пол поплыл под его ногами.
1: «Да, за позор и ничего другого».
0: «Если я женюсь, — медленно проговорил Иосиф, — то надеюсь лишь по любви. Я не хочу брать на себя такую вину, жениться на девушке только ради ее денег.
1: Любовь и деньги — порядочнее и достойнее, чем любовь и красота без денег», — жестко подытожил Бинет.
0: «Мне это видится совсем не так», — возразил Иосиф.
1: «И я верю, Господь покажет мне в этом свою дорогу». «Это я говорю тебе вполне серьезно, отец».
0: У Иосифа дрожали губы, и он с трудом сдерживал себя. «Я уже в продолжении многих месяцев молюсь об этом». «Долорес Бейс нравилась мне еще до нашего отъезда отсюда. Мне все в ней нравится, и ее внешность, и ее поведение, и все ее существо. Мне уже многие люди в церкви сказали, какая она хорошая девушка. Два вечера, что я провел с ней, были самыми счастливыми вечерами в моей жизни.
1: И чтобы ты знал, хотя это было всего 2 вечера, я получил от нее много и в духовном смысле.
2: «Если это и дальше пойдет такими темпами, — перебил его Бинет, — то ты скоро превратишься в суперхристианина. Будет лучше для тебя, если ты сделаешь так, как я тебе сказал. Остановись в этих своих делах, пока не поздно. Тебя, кажется, уже довольно глубоко затянуло. Я требую, чтобы ты мне пообещал, что больше ни разу к ней не пойдешь».
1: «Отец!» — Иосиф заплакал вслух. «Отец, ты не можешь этого от меня требовать. Ты не знаешь, что она для меня значит. Если бы ты мог знать, не говорил бы такое. Я уверен, что меня так Бог ведет, и это для меня свято. Я не могу так просто отбросить все. Твой отец тебе разве предписывал, кого имеешь право полюбить, а кого нет?» Эти слова привели Бинета в совершенное бешенство. Больше всего ему хотелось сейчас отвесить своему сыну хорошую трепку, но Иосиф был уже выше его ростом.
2: «Это что, значит, ты отказываешься мне подчиняться?»
1: На некоторое время в комнате установилась напряженная тишина. Оба тяжело дышали. Часы в зале пробили 12. Страх, который охватил Иосифа уже в церкви во время вечернего богослужения, казалось, затушит его. Он в последний раз чувствовал такой страх, когда мать ему сказала, что ей уже недолго жить осталось. Неужели его жизнь должна состоять из сплошных разочарований, трудностей и горестей? Неужели отец имеет право снова и снова лишать его радости? Но почему он к нему так несправедливо жесток? «Ты действительно требуешь, отец, чтобы я тебе такое пообещал?» Иосиф чувствовал себя совершенно обессилевшим и оцепеневшим.
2: «Ты же хочешь быть послушным сыном, или нет?»
1: Сказал Бинет.
2: «Я тогда Макракину сказал, что ты всегда был послушным. Теперь у тебя есть возможность это доказать. И пойдем спать».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Все когда-нибудь проходит. Боль пройдет, пройдет ненастье. Все когда-нибудь приходит. Лето, радость, мир и счастье. Все уходит ненадолго, все уходит ненавечно. Мы подвластны чувству долга, то отважны, то беспечны. Но своих путей не знаем, в суете, мельканье будин, мы о будущем гадаем, что там будет, кто там будет. И, конечно же, не входят в наши планы боль, измены, но несчастья нас находят и находят неизменно. Все когда-нибудь проходит, горе, трудности, ненастья, все когда-нибудь приходит, лето, радость, мир и счастье. В этом мире все не вечно, так заведено не нами. Пусть за днем приходит вечер, пусть в песок дробится камень. На тебя надеюсь, Боже, на земном своем пути. Твердо знаю, ты поможешь к вечной радости дойти.

Момент творения. Чудеса древних поваров. Многие кулинарные рецепты разных народов создавались с учетом пользы пищи для здоровья. Некоторые кулинарные традиции уходят вглубь веков. Наши древние предки обладали знаниями о здоровой пище, которые долгое время были забыты и лишь сейчас открываются нам снова. Долгое время у людей не было возможности замораживать еду, чтобы она дольше хранилась. Но даже холод не помогает хранить запасы пищи бесконечно. Мясо и сыроваренное, и сырое портится даже в замороженном виде. Холод просто замедляет этот процесс. Самая большая проблема – это то, что может прогоркнуть жир. То есть, говоря языком химии, окисляются липиды. Липиды мяса – это жир и холестерол. При окислении липидов мяса появляется душок. К тому же растет риск сердечных заболеваний. Японские ученые установили, что имбирь, часто применяемый в качестве приправы в восточных блюдах, замедляет окислительные процессы в мясе. Тогда ученые решили выяснить, связано ли широкое употребление имбиря с низким уровнем сердечных заболеваний в Японии. Оказалось, что в пирожках со свининой, приправленных имбирем, окисление происходит в 3 раза медленнее. Любопытно, что еще до начала письменной истории люди знали, имбирь помогает сохранить и само мясо, и его питательные свойства. Этот пример опровергает представление о том, что древние люди были примитивны и невежественны. Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие. Притчи 10:29.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую вас на волнах Радио МВ. Рада вновь быть вместе с вами в этом прямом эфире программы по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся, и впереди нас ждет особенный час, наполненный вашими поздравлениями, теплыми приветами, добрыми пожеланиями и, как всегда, любимыми христианскими песнями. Для кого-то эти слова могут стать приятным сюрпризом, для кого-то поддержкой и ободрением, а для кого-то напоминанием о любви и заботе близких людей. Если сегодня вы хотите поздравить родных и друзей, передать кому-то сердечный привет или подарить любимому человеку музыкальный подарок, обязательно присоединяйтесь к нашему эфиру и оставляйте ваши заявки. Позвонить или написать можно на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. На этот номер также можно отправлять и сообщение в WhatsApp. Или же есть номер только для смс-сообщений, это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку через наш веб-сайт radiomv.com, в чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, или же через приложение Radio MV. Мы ждем ваших звонков, сообщений, с поздравлениями, с приветами и с радостью озвучим их в этом прямом эфире, чтобы вместе подарить немного тепла и добрых слов тем, кто дорог вашему сердцу. Также хотелось бы сказать, что в это воскресенье в США будет отмечаться праздник День Отца, поэтому сегодня у вас есть прекрасная возможность поздравить своих пап, передать им слова благодарности и заказать для них любимую песню. Пользуясь случаем, я также хочу поздравить всех отцов с этим замечательным праздником. Дорогие отцы, благодарим вас за вашу любовь, заботу, труд, молитвы и посвящение своим семьям. Спасибо за поддержку, добрый пример и за те жизненные уроки, которые вы преподаете своим детям. Пусть Господь обильно благословит вас, ваши семьи, укрепит вас, дарует мудрость, терпение, поможет быть всегда добрым примером веры и любви для своих детей, внуков. Пусть Господь хранит вас, наполняет ваши сердца миром и радостью и дает силы на каждый день, ведя своей доброй рукой. Напомню для вас стих из Священного Писания, книга Притчи, 20 глава, 7 стих. «Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него». Пусть Господь обильно благословит каждого отца, сохранит ваши семьи в мире, в единстве и воздаст вам за все труды любви. С праздником вас, дорогие отцы! И для всех отцов в подарок прямо сейчас на радио прозвучит песня «Отцы» в исполнении группы «Белый ангел».

Дорогие радиослушатели, еще раз приветствую всех вас на волнах Радио МВ. Напоминаю, вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» на волнах Радио МВ. В течение этого часа по вашим заявкам звучат песни, поздравления, приветы и теплые пожелания для ваших родных, друзей и близких. Не упускайте возможность сказать добрые слова тем, кто дорог вашему сердцу. Иногда одно искреннее пожелание или любимая песня могут подарить человеку радость и поддержку на весь день. И, конечно же, в преддверии Дня Отца вы можете поздравить своих дорогих пап, дедушек, мужей с этим замечательным праздником, поблагодарить их за любовь, заботу, молитвы и также заказать для них любимую песню. Если вы желаете оставить свою заявку, звоните или пишите нам прямо сейчас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-200.

пусть эта песня напомнит каждому из нас о важности бодрствовать и хранить верность Господу. Слушаем прямо сейчас по вашей просьбе, Александр, эту песню «Когда настанет день Господень».

Друзья, мы продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что у нас по просьбе радиослушателя Александра Алиферчик прозвучала песня «Когда настанет день Господен». А далее в программе озвучу поздравления. Завтра, 20 июня, свой день рождения будет праздновать Леночка Татарчук. Она проживает в Южной Каролине. Дорогая и любимая наша Леночка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Мы очень любим тебя и желаем, чтобы Божья благодать всегда в изобилии изливалась на тебя, наполняя твою жизнь миром, радостью и благодарностью Господу. Пусть вера в твоем сердце возрастает с каждым днем, а молитвы приносят утешение, поддержку и ответы от Бога во всех жизненных обстоятельствах. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, душевного покоя и многих благословений от Господа. Пусть Его любовь согревает твое сердце, Его мудрость направляет тебя на жизненном пути, а Его верная рука всегда поддерживает и хранит тебя. Также на память желаем оставить стих из Священного Писания. Книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». С днем рождения тебя, наша дорогая и любимая Леночка! С любовью вас, Лена, поздравляют ваш муж Игорь, мама Галя, братья Геннадий и Сергей, сестра Лиля, дядя Даник с Тамарой, все двоюродные братья и сестры, а также все племянники. Просьба родных, чтобы для вас, Лена, в подарок прозвучала песня «С днем рождения, доченька моя». Мы также вас, Лена, желаем сердечно поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, вашу семью и исполнит желание вашего сердца. Следующая музыкальная композиция будет звучать для вас в подарок.

друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала песня «В подарок для именинницы Лены Татарчук». А далее, продолжая эфир, озвучу поздравление, которое у нас отправляется в Украину. Сегодня мы поздравляем дорогих Владимира и Раису Гарпенюк с замечательной датой – 48-летием совместной жизни. Дорогие Владимир и Раиса, 48 лет назад Господь соединил ваши судьбы, и все эти годы вы вместе проходили жизненный путь, разделяя радости и трудности, сохраняя любовь, верность и заботу друг о друге. Ваши дети сердечно благодарят вас за доброту, любовь, терпение, бессонные ночи, за молитвы и жертвенный труд ради семьи. Спасибо за вашу совместную заботу о детях, внуках и правнуке, за ваши открытые сердца и готовность помогать окружающим. Вас любят, ценят и благословляют. Также сегодня особые поздравления принимает Владимир, который отмечает свой 77-й день рождения. Дорогой Владимир, пусть Господь и дальше укрепляет тебя, дарует здоровье, силы и бодрость духа. Пусть душа твоя радуется каждый день, а Божья милость согревает твое сердце. Пусть мир Господний царит в твоем доме, а в сердце и во всей вашей семье. Желаем еще многих благословенных Богом лет под Божьей охраной и Его заботой. Также в благословении на память оставляем стихи из Священного Писания. Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» С любовью вас, Владимир и Раиса, поздравляют ваши 10 детей, зятья, невестки, 35 внуков и правнук. Все они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Я смотрю» в исполнении Оли Андрощук. Будем слушать эту песню прямо сейчас вместе с вами. И также сердечно поздравляем вас, Владимир и Раиса, с этой прекрасной датой, юбилея вашей совместной жизни. Пусть Господь благословляет и хранит вашу семью надалее. И также поздравляем вас, Владимир, с днем вашего рождения. Желаем вам Божьих обильных благословений. И прямо сейчас для вас будет звучать следующая песня.

Друзья, напоминаю, вы слушаете прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучала прекрасная песня «В подарок» для Владимира и Раисы Горпенюк. А далее озвучу еще одно поздравление, которое пришло из Украины. Марьяна Кондор из Украины поздравляет своего дорогого папу с Днем Отца. Желаю тебе крепкого здоровья, мира в сердце, радости в каждом дне и обильных Божьих благословений. Пусть Господь укрепляет тебя, дает силы для всех дел, хранит от тревог и переживаний, наполняет жизнь своей любовью, заботой и благодатью. Пусть Господь будет твоей опорой и поддержкой во всякое время, дарует мудрость, покой и свою охрану на всех жизненных путях. Также на память оставляю слова из Священного Писания. Книга пророка Исаии, 40 глава, с 29 по 31 стихи. «Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Пусть эти слова будут реальностью в твоей жизни. С любовью и самыми теплыми пожеланиями вас поздравляет дочь Марьяна, и она пишет, что очень скучает по вам. К сожалению, здесь не указано имя отца, но указано имя дочери, поэтому я думаю, папа знает, кто его поздравляет. А сейчас для вас прозвучит песня по просьбе дочери «Папа» в исполнении Виктории Березовской.

друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что у нас прозвучала песня для отца по просьбе Марианы Кондар. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Сегодняшнее поздравление летит моей дорогой подруге и сестре в Господе Швайке Галине. Хочу поздравить тебя с днем твоего рождения. Желаю Божьего благословения на все добрые дела, на долгую счастливую жизнь, в которой не будет места для зависти, предательства, лжи и печали. Желаю крепкого здоровья, крепкого духа, крепкой любви. Пусть Бог всегда будет с тобой. Пусть твое сердце каждый день встречает с миром и отрадой. Пусть каждый день будет наполнен простыми радостями, напоминающими о том, что с каждым из нас благодать Божья. Пусть ангел-хранитель осеняет жизнь твою своими светлыми крыльями и укроет от всяких невзгод. И пусть благочестивые мысли очищают душу и сердце от всякой печали. Храни тебя рука Творца на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Пусть Он услышит голос твой, когда в нужде к Нему взываешь. Пусть утешает Дух Святой, когда в бессилии унываешь. И да помилует любя, предотвратит беду, ненастье, дождем благословит тебя, любви и радости и счастья. Также на память хочу оставить слова из Священного Писания, Псалом 90. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его». Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое. Этими словами с любовью вас, Галина, поздравляет ваша подруга Роменская Ефимия. И она желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «У моей подружки день рождения». Прямо сейчас для вас, Галина, будет звучать эта песня. Также присоединяемся к этим словам поздравлений. С днем рождения вас! Пусть все эти добрые пожелания в обильной мере будут исполнены в вашей жизни. Следующая песня звучит для вас.

прослушали песню «С днем рождения, подружка», которая прозвучала в подарок для Галины Швайка. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Сегодня свой 91-й день рождения отмечает наша дорогая мамочка, бабушка и прабабушка Оксана Ветрова. Дорогая Оксана, от всего сердца поздравляем вас с этим благословенным днем. Мы благодарим Господа за вашу жизнь, за вашу любовь, доброту, заботу и верность. Вы для нас не просто мама, бабушка и прабабушка. Вы настоящий подарок Божий и добрый пример для всей нашей семьи. Спасибо вам за ваши молитвы, которые сопровождали нас на протяжении многих лет, за ваше любящее сердце, мудрые советы и заботу. Мы очень любим вас и благодарим Господа за то, что вы есть в нашей жизни. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, дарует здоровье, мир в сердце, бодрость духа и радость в каждом новом дне. Пусть Божья милость сопровождает вас, а благодать наполняет вашу жизнь. Пусть Господь вознаградит вас за все труды любви и сохранит под своей охраной на многие годы. На память оставляем стих из Библии, Псалом 70, стих 18. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему». С любовью вас, Оксана, поздравляют ваши дочери Люба, Лена, Валя и Люда, а также все ваши внуки и правнуки. Все они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Дякую я Богові за маму» в исполнении Людмилы Вознярской. Мы также вас, Оксана, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть Господь и дальше обильно благословляет вас, укрепляет в вере и хранит в добром здоровье. Божьих вам благословений, и по просьбе ваших родных для вас будет звучать следующая песня в подарок.

продолжаем прямой эфир программы «Встреча друзей». Только что прозвучала песня «В подарок для Оксаны Ветровой». А далее озвучу еще одно поздравление. Дорогого брата Михаила Русева, который проживает в Южной Каролине, сердечно поздравляем с днем рождения. Ему исполнилось 62 года, 17 июня. От всего сердца поздравляем и желаем тебе обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, мира в сердце, радости в Господе и Его верного водительства на всех жизненных путях. Пусть Господь укрепляет тебя духовно и физически, дарует силы на каждый день, хранит тебя и твою семью под Своим святым покровом. Пусть Божья милость сопровождает тебя во все дни жизни, а Его любовь и благодать наполняют сердце благодарностью и надеждой. Желаем тебе еще многих благословенных лет жизни для славы Божьей и служения Ему. Да благослови тебя Господь и сохранит тебя. С любовью вас, Михаил, поздравляют ваши две старшие сестры и четверо младших братьев. Все они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Благословляем именем Создателя». Михаил, примите наши слова поздравления с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас и вашу семью. Следующая музыкальная композиция в исполнении группы «Жизнь» прозвучит для вас в подарок.

Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Встреча друзей» подходит к завершению. Спасибо каждому из вас за то, что вы участвовали в этом прямом эфире. В завершении программы озвучу еще три заявки, и мы прослушаем две музыкальные композиции. Просьба радиослушателей, чтобы прозвучала песня Попудрибко Анатолия «Здравствуй, папа, я дома». Следующая заявка. «Воистину, есть ли что трудное для Господа?» Этот вопрос напоминает нам о том, что для Бога нет ничего невозможного. Когда человеческие силы заканчиваются, Господь продолжает действовать. Когда мы не видим выхода, Он уже знает решение. И когда кажется, что надежды больше нет, Божья рука по-прежнему поддерживает и ведет нас. По просьбе наших слушателей, пусть песня «Не оставлю я вас, не забуду» в исполнении братьев Тамбовской церкви прозвучит в ободрении и утешении для Юрия Сараченко, Николая Винникова, Павла Сургая, Надежды Тимощик, Антонины Гребенюк, Антонины Антоненко, Павла Токарца, Надежды Перегудовой, а также для всех наших дорогих радиослушателей. Пусть Господь укрепит каждого, кто проходит через трудности, подарит мир сердцу, надежду душе и напомнит свое драгоценное обещание: «Не оставлю тебя и не покину тебя». И также еще одна заявка, которую мы только что получили. Дети и внуки желают поздравить своего дорогого и любимого папу Виталия Демидович. «Дорогой папа, с днем отца тебя! Мы благодарим Господа за твое большое любящее сердце, за заботу, поддержку, доброту и молитвы о нас. Спасибо за твой труд, за мудрые советы, за любовь, которой ты окружаешь свою семью, за добрый пример веры и верности Господу. Мы очень любим тебя, ценим и благодарим Бога за то, что ты есть в нашей жизни». Желаем тебе крепкого здоровья, мира, радости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь укрепляет тебя и хранит. С любовью вас поздравляют дети и внуки семьи Демидович. Поздравляем также вас, Виталий, с Днем Отца, и еще раз всех отцов поздравляем с этим замечательным праздником. Пусть Господь благословит вас. И прямо сейчас у нас прозвучит песня в утешение для всех тех, кто проходит трудное время. «Не оставлю я вас, не забуду» в исполнении братьев Тамбовской церкви. А завершит наш эфир песня Попудрибко Анатолия «Здравствуй, папа, я дома» по просьбе слушателей и также для отцов.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Я овечка у Христа, в сердце счастье полнота. Пастор мой о мне печется, с ним так радостно живется. Он в любви меня ведет и по имени зовет. По дикую святым жезлом не нуждаюсь я ни в чем. Пажите Христа богат, я живу, я вдыхаю ароматы, жажду я потоком вот, он мне тот час ведет. Заявляюсь с торжеством, счастлив я с моим Христом. Я живу мечтой одной, что Христос возьмет с собой, и меня, где вечный свет, выше счастья в жизни нет.

Дорогие дети, если вы слышите меня утром, то это самое хорошее время для принятия в сердце Слова Божьего. Утром наш ум свеж, и тело отдохнуло после сна. Если мы любим Господа, мы уже успели утром помолиться Ему и предать весь наш новый день в Его руки. Когда мы так поступаем, Он помогает нам принимать Его Слово и применять его в жизни. Если же вы слышите меня вечером, то это тоже хорошее время, потому что это время перед сном, и с мыслями о Боге и Библии вы заснете. Мы все еще проходим с вами Ветхий Завет. От создания человека мы дошли до пришествия израильтян в Ханаан, страну, которую Бог обещал Аврааму. Здесь они поселились и начали заниматься скотоводством и земледелием, но их мирная жизнь часто нарушалась войнами с соседскими народами. Бог назначал сильных людей в этом народе для того, чтобы они могли защищать народ от нападок врагов. Мы читали о различных героях и на их примере учились кое-чему сами. В прошлый раз мы начали говорить о Самсоне. Он был сильный человек, но со слабым характером. Вместо того, чтобы пользоваться своей силой разумно, он тратил ее на гневные вспышки, которые только ожесточали врагов. Мы пришли к заключению, что физической силы мало для человека. Нужна еще сила характера, способность противостать злу. Нужна победа над дьяволом. Самсон знал, что филистимляне ненавидят его, но боялся, потому что знают, какой он сильный. Он ходил в их страну и снова возвращался домой, и никто не смел прикоснуться к нему. Он снова полюбил филистимскую женщину, хотя его родители много раз предупреждали его об опасности, связанной с этим. Эту женщину звали Далида, и Самсон часто бывал у нее. Когда филистимские правители заметили это, они пошли к Далиде и просили ее выпытать у Самсона секрет его силы. Они обещали ей большие деньги, если она сможет достать этот секрет для них. Когда Самсон снова пришел к ней, она спросила его о секрете его силы, но он дал ей неверный ответ. Она же, любя свой народ больше Самсона и будучи жадной на деньги, поспешила передать все, что узнала начальникам филистимским. Что же сказал ей Самсон? Он сказал ей, что если его свяжут с 7 сырыми веревками, он не сможет вырваться. Но это была неправда. Далида связала его, когда он спал. Но когда филистимляне пришли, он вскочил и как ниточки порвал сырые веревки. Далида поняла, что он обманул ее, и снова приставала к нему, чтобы он открыл ей секрет его силы. На этот раз он сказал, что если его свяжут новыми веревками, он не будет сильнее любого другого человека. Далида связала его новыми веревками, но и их он разорвал, как паутинку. И сказала ему Далида: «Все ты обманываешь меня и говоришь ложь. Скажи, чем бы связать тебя?» Он посоветовал ей сплести его волосы и прибить гвоздями к ткальной колоде. Но когда пришли филистимляне, он вырвал волосы свои вместе с колодой. Далида не давала ему покоя, и он, не имея силы воли и нужной мудрости, открыл ей свой секрет. «Меня никогда не стригли, потому что я Назарей Божий от рождения, и если меня остричь, сила отойдет от меня». Далида поняла, наконец, что он говорит ей правду, и поспешно созвала своих друзей, начальников филистимских, и когда она остригла его во сне, начала ослабевать его сила. Когда он услышал, что филистимляне около него и хотел вскочить и освободиться, а не знал, что Господь отошел от него, он в бессилии опустился на кровать, и они увели его в тюрьму. Филистимляне выкололи ему глаза, приковали медными цепями к жернову, и он молол в доме узников. Его волосы начинали отрастать, но филистимляне не замечали этого и радовались, что имеют своего врага в плену. А однажды они имели большой праздник в храме своего идола Дагона и решили позвать Самсона, чтобы он потешал их, и хотя Самсон не был верным Господу, Господь не допустил до этого, чтобы над Самсоном глумились. Его били по лицу и поставили между колоннами, которые подпирали храм. Самсон сказал мальчику-поводырю своему: «Подведи меня к столбам, чтобы я мог ощупать их и прислониться к ним». В здании же было полно народа. Даже на крыше сидела молодежь и смотрела на забавляющего всех Самсона. Самсон воззвал Господу и сказал:
Господи, вспомни меня и укрепи один только раз, чтобы мне отомстить филистимлянам за оба глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых держался дом, и сказал: «Пусть умру я с филистимлянами». И рухнуло здание, и было убито людей больше, чем при жизни Самсона, и в их числе погиб и сам Самсон. Родные пришли, взяли тело его, похоронили там, где хоронили всех родственников отца его Маноя. Мы окончили историю Самсона, и я хочу вывести полезный урок для вас и меня. Первое, на что нужно обратить наше внимание, это хитрость дьявола. Если он не может напасть на нас прямо, он нападает на наше самое слабое место. Самсон был сильным физически, телом, но у него была слабость, он любил женщин и слепо верил им. Ослепленный грехом, он не видел опасности, которая ему грозила. Мы не должны полагаться на наши силы, и Бог много раз в Писании советует нам бежать от греха. Когда мы предаемся греху, мы становимся слепыми и не видим нашего состояния. Слепота и рабство Самсона напоминают нам состояние человека, отдавшегося греху. Последствия греха явны в его жизни. Слепота, рабство, потеря жизни. Иногда дети могут быть тоже очень сильными в теле. И не учат ли нас в школе, чтобы мы занимались физкультурой, чтобы иметь здоровые тела? Я не помню, чтобы нам говорили, что делать, чтобы наши души были сильными тоже. Один мальчик в Японии учился в школе, где было 150 мальчиков, но только он один был верующим. Может быть, что и вы находитесь в таком же положении. Он не стыдился своей веры, несмотря на то, что другие дети издевались и смеялись над ним постоянно. Когда они видели, как он склоняет головку перед едой, чтобы поблагодарить Господа, они бежали к учителю и сказали, что этот мальчик занимается магией. Мальчик объяснил учителю, что он просто молился перед едой. И тогда учитель, покраснев от стыда, сказал: «Я тоже верующий, но у меня не хватало мужества говорить о моей вере, а тем более так открыто показывать ее. Но, следуя твоему примеру, я тоже буду теперь жить, как нужно жить христианину». Слабый телом, этот мальчик был сильнее своего учителя духом. Когда мы вполне доверяемся Господу и позволяем Ему очистить наше сердце и занять его, тогда все у нас идет хорошо, мы приносим пользу. Но когда грех, как жаба, пролазит в нашу внутренность, тогда вода Божьего служения не может проходить через нас, и мы, подобно Самсону, становимся никуда негодными. Помните Самсона, дети, и заботьтесь о силе вашего характера. Сильным его может сделать только Господь.

0: Третьеклассник Юра, худенький, кореглазый мальчик, вышел с мячом во двор. Друзья пригласили его поиграть в футбол, и ему нужно спешить, чтобы успеть к началу игры. Только бы мама не увидела и не остановила. Прикрыв калитку, Юра посмотрел во двор и направился к стадиону. По дороге он вдруг вспомнил, что учитель просил ребят посетить Артура в больнице. На эту просьбу никто не откликнулся, у каждого были свои дела. Юра хотел бы посетить своего друга, но у него тоже не было времени. Сегодня он играет в футбол, завтра у бабушки день рождения, послезавтра надо к зубному врачу. Учитель пристально смотрел на Юру, будто хотел сказать: «Кто-кто, а ты должен пойти». Но он опустил голову и пробормотал: «Я сегодня не могу». «Еще успею», – успокаивал себя Юра. «Артур будет в больнице до конца недели, а сегодня только вторник». Он подбросил мяч и с силой ударил по нему ногой. Мяч подлетел очень высоко и упал на крышу столовой, мимо которой проходил Юра. Напрасно он ждал, мяч так и не скатился вниз. «Что же я наделал?» – почесал Юра затылок, осматривая стены столовой. «Залезть на крышу невозможно. Рядом нет ни лестницы, ни водосточной трубы, ни дерева. Как же достать мяч?» Юра беспомощно огляделся. Столовая закрыта, прохожих тоже не видно. За зданием Юра увидел лестницу и, обрадовавшись, тут же притащил ее. Старая лестница была тяжелая и шаткая. С большим трудом Юра приставил ее к стене, но она сильно качалась. К тому же дул порывистый ветер, и Юре боязно было подниматься наверх. Но другого выхода не было. На стадионе его ждали мальчики, и он должен был поторопиться. Глянув вверх, Юра стал осторожно подниматься. 3, 4, 5 перекладин. Чем выше он поднимался, тем сильнее качалась лестница. «Уф, кажется, добрался», – подумал он, став на последнюю ступеньку. Мяч лежал в дальнем углу, и Юра прошел по всей крыше, чтобы взять его. С облегченным вздохом он прижал к себе мяч и вдруг услышал сильный грохот. «Неужели лестница упала?» – в страхе подумал Юра и подошел к краю крыши. «Точно, лестница упала. Как же теперь спуститься вниз?» Юра оказался в ловушке. Ему ничего не оставалось делать, как звать на помощь прохожих. Однако мимо никто не проходил. Юра сел на край крыши и стал ждать. Вот показался кто-то на велосипеде, и Юра, что есть силы, крикнул: «Помогите мне спуститься вниз!» Велосипедист притормозил и с интересом посмотрел вверх. Увидев Юру, он засмеялся и поехал дальше. «Вот дела!» – хмыкнул Юра. «Он подумал, что я шучу. Если все будут так думать, то мне придется ночевать здесь». К счастью, на тротуаре появились две девочки. «Помогите мне!» – крикнул Юра. Девочки посмотрели вверх. «Пожалуйста, поставьте вот эту лестницу к стене, чтобы я мог слезть отсюда!» – попросил он. Девочки кинулись к лестнице и, с трудом приподняв ее, потащили к стене. «Отлично!» – обрадовался Юра. «А теперь поднимите ее!» Но девочки не смогли этого сделать. «Она тяжелая!» сказали они и убежали. Юра с тоской смотрел, как они остановились в конце улицы и стали прыгать через скакалку. «Они уже и забыли про меня», – печально подумал он. «Хотя бы позвали кого-нибудь из взрослых». И тут Юру пронзила мысль, что ему не пришлось бы сидеть здесь, если бы он откликнулся на приглашение учителя и пошел с ним в больницу. Юра разочарованно закусил губу. «Иван Степанович пошел один», – подумал Юра. «Конечно, Артуру будет обидно, что никто из мальчиков не пришел проведать. Как жаль, я не пошел только из-за футбола. И все же в футбол мне не довелось поиграть. Теперь надо сидеть и ждать». Время шло, и Юру одна за другой осаждали мысли. «Я думаю только о себе. Мне хочется делать только то, что нравится». Папа сколько раз уже говорил мне, что надо учиться покорять свою волю Божьей воле и стараться делать то, что нравится Иисусу. Юра хорошо знал, что обязан делать добро ближним, что нужно было пойти в больницу к однокласснику, а не увлекаться футболом. Юре стало стыдно и горько за свое самолюбие. Он начал молиться, просить у Господа прощения за непослушание, что тайком ушел из дома на футбол, что не захотел посетить одноклассника в больнице, что старается делать только то, что ему нравится. Помолившись, Юра решил, что завтра обязательно сходит к Артуру, а сегодня все расскажет папе и попросит прощения. Только когда он сможет спуститься вниз? Люди словно вымерли на улице, ни души. Правда, по дороге не перестают сновать машины. Но как их остановить? Вдруг послышались чьи-то шаги. Юра глянул вниз. Идет мужчина в серой кепке. «Да это же учитель!» «Иван Степанович! Иван Степанович!» — жалобно позвал Юра. Учитель поднял голову и удивленно спросил. «Юра, что ты делаешь на крыше?» «Лестница упала, и я не могу спуститься!» — чуть не расплакался Юра. «А зачем ты туда полез?» — недоумевал учитель, приставляя к стене ненадежную лестницу. «Ну, давай, слазь! Да осторожно! Брось мяч сначала! Держись крепче!» Юра бросил мяч и спустился на землю. «Спасибо вам!» — поблагодарил он учителя, покраснев до корней волос.
1: «Считай, что тебе повезло», – отозвался Иван Степанович. «Я случайно задержался в школе, а теперь мне надо спешить к Артуру. До свидания».
0: Учитель большими шагами пошел вдоль улицы, поправляя на ходу кепку. Юру словно озарило. «Учитель еще не был в больнице!» «Иван Степанович!» – кинулся он следом. «Можно я пойду с вами?»
1: Учитель остановился. «Ты же сказал, что не можешь сегодня».
2: «Уже могу», —
0: снова покраснел Юра.
3: «Хорошо», — обрадовался Иван Степанович. «Быстро беги домой, спроси разрешения у мамы. Я зайду за тобой». Повторять дважды не нужно было. Юра помчался домой, радуясь, что получилось все так хорошо. Иисус услышал его молитву, простил ему и даже дал возможность исправить упущенное. Через полчаса Юра вместе с учителем ехал в больницу.
1: «О чем же ты думал, сидя на крыше?» – спросил Иван Степанович. «Ты не рассчитывал там ночевать?»
0: Юра улыбнулся.
2: «Я о многом думал. На крыше я понял, что нужно делать то, что нравится Богу, а не искать приятных занятий в свое удовольствие».

Евангелие от Иоанна, в 14 главе, 6 стихом написано: «Иисус сказал ему: „Я есть путь, и истина, и жизнь. Говорите, что трудно верить, крест, Голгофа, Иисус, прощение. Не спешите Христа отвергнуть. Речь идет о вашем спасении. Посмотрите на три распятия и отбросьте свои сомнения. Посредине крест благодати. Речь идет о вашем спасении. Это очень серьезно, очень, выбрать жизнь или осуждение, войти в свет или мрак полночный. Речь идет о вашем спасении. Каждый день приносит вопросы, они требуют разрешение. Только этот самый серьезный. Речь идет о вашем спасении. Срок, что Богом для вас отмерен, пролетит как одно мгновение. Вечность распахнете вы двери. Речь идет о вашем спасении. Вечность с Господом или дьяволом, вечность смерти или воскресенье. Выбирайте, к вам милость явлена. Речь идет о вашем спасении. Иисус – это очень важно. В нем второе ваше рождение. Без Иисуса остаться страшно. Речь идет о вашем спасении. Отложите свои заботы, подлежит все земное тленью. Иисус – это путь ваш к Богу. Речь идет о вашем спасении. Нужно выбрать сейчас, не после, у Христа обрести прощение. Это очень, очень серьезно. Речь идет о вашем спасении.

0: Какая встреча, Таня!
1: Привет, Женя! Какой ты радостный! Что с тобой произошло? Ты всегда был таким хмурым, грубым, ну как еж колючий.
0: Я действительно изменился. Я встретил того, кто помог мне стать таким. И это произошло через одну книгу. Когда я ее начал читать,
1: ничего не понимая. Какая-то книга, встреча, детективов, что ли, начитался?
0: Нет, но эта книга особенная, она живая и умеет говорить.
1: У тебя, наверное, температура. Впервые слышу, чтобы книга говорила. Тебе надо к врачу.

0: «Нет, не надо. Он вполне здоров. И я знаю такую книгу. Это Библия. И нет другой книги во всем мире, которая бы по своему значению превосходила ее».
1: А что означает слово «Библия»?
0: Само слово «Библия» в переводе с греческого означает «книги».
2: Все книги написаны людьми, а Библия – Богом. Это единственная книга, которую Бог дал людям.
0: Библия – это письмо Божие.
2: Бог говорит нам через него и учит нас, как поступать в той или иной ситуации.
0: Конечно, Бог писал свое письмо не своей рукой. В разные времена Он избрал себе более 40 достойных людей, которые любили и были послушны Ему во всем. И они писали под руководством Божьим примерно 1600 лет.
2: Более чем 3000 раз мы находим в Библии высказывание «Говорит Господь».
0: Библия писалась людьми разных профессий – военачальником, пастухом, рыбаком, царем, врачом и другими.
2: Библия состоит из 66 книг, но самое важное значение и содержание этих книг – Христос. Книги, написанные до рождения Христа, называют Ветхим Заветом, после рождения – Новым Заветом или Евангелием. В книгах, написанных до рождения Христа, содержится пророчество, то есть предсказания о Нем, о Его рождении, жизни, смерти за наши грехи, о Его царстве. Новый Завет описывает жизнь Иисуса Христа и Его учения, историю Первой Церкви и о том, что еще будет.
0: Примерно за 400 лет до рождения Иисуса был собран Ветхий Завет. Новый Завет был полностью написан через 100 лет после Его рождения.
2: В течение многих веков Библия переводилась на языки разных народов, чтобы люди могли узнать, что Бог желает им сказать. Она уже переведена более чем на 1930 языков. И эта чудесная книга изменила жизнь миллионов людей, в том числе мальчиков и девочек.

0: Если ты хочешь, чтобы Бог изменил и твою жизнь, тогда тебе надо поверить Библии, иметь желание отвернуться от греха и попросить Иисуса Христа войти в твое сердце и жизнь. В Евангелии от Матфея в 19 главе 14 стихе Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне».
1: Если ты будешь делать то, что говорит Бог, ты можешь стать по-настоящему счастливым и однажды воскликнуть: «Радуюсь я Слову Твоему», как написано в Псалме 118-162 стихом. Но для этого тебе надо читать Библию.
0: Когда-то жила одна принцесса, которая ко дню своего рождения получила от друга пакет. Она развернула его и нашла в нем небольшой черный шар. Покрутив в руке его и не найдя ничего интересного, со злостью она бросила этот шар в угол комнаты. Но к ее удивлению черная оболочка шара лопнула, а под ней показался серебряный шар. Принцесса быстро схватила шар в руки и стала его вертеть, и, видимо, нечаянно на что-то надавила, так, что из-под серебряной оболочки показался золотой футляр. Теперь ей не составило труда открыть и этот футляр. Там, на черном бархате, лежало кольцо с драгоценными камнями, а рядом лежала записка: «Из любви к тебе».
1: Библия тоже может не понравиться кому-то с первого раза, как тот черный шар. Многое там может для нас показаться непонятным и неинтересным, но кто глубже вникает в ее содержание и не останавливается, тому обязательно откроется красота и ясность Божественного Писания. И все это из любви к тебе.